Все, у кого карма, те пошли купаться. Потому что сейчас хорошая погода. Вот. А вы как бы пришли не купаться, а изучать, как жить. Это свобода выбора уже действует. Здесь никакой кармы нет. Понимаете? То есть есть два варианта жить. Действовать согласно своим чувствам и желаниям. Это кармическая деятельность. И действовать согласно высшим устремлениям. Деятельность, направленная на благо меня, моей семьи и так далее. Это деятельность выше кармы. Человек должен выбрать, ехать на пляж или на лекции, понимаете? И этот выбор уже не совсем от кармы зависит. Это называется свобода выбора или деятельность разума. Деятельность разума стоит выше кармы, если разум выбирает не то, что связано с наслаждением моих чувств. Это называется акарма. Деятельность направлена на постижение души Бога, вечных отношений с Богом. Она не имеет никаких материальных последствий и освобождает человека от материальной энергии совсем, освобождает человека от кармы. Просто человек сидит и слушает лекции на духовные темы, в это время грехи его сгорают. То есть он освобождается от страданий таким образом. Это описано в Ведах, что было такое место, называется Наимишаранья в Индии. Но оно и сейчас есть, это святое место. И там провели такое мероприятие в течение тысячи лет. Постоянно там читались священные писания без перерыва. И люди то одни, то другие, то следующие, вот так постепенно меняясь, слушали непрерывно священные писания в этом месте в течение тысячи лет непрерывно. Вот представьте, что если сейчас с утра до вечера весь день будут читаться лекции по тому, как правильно жить. Сегодня, завтра, послезавтра и так далее. И так постоянно, без перерыва, в течение тысячи лет. Если, ну, такое, это называется уже святое место, понимаете? То есть это место стало в результате святым. И в Ведах описано, что те люди, которые сидели там и слушали просто это, как правильно жить, они очищали свое сознание во время этого слушания. И Шримад Бхагаватам, знаете, что такое Шримад Бхагаватам? Это ведическое произведение, которое, знаете, каким образом возникло? Оно возникло следующим образом. Один святой царь, он был царем всего мира. Это было 5000 лет назад. Он был царем всего мира. Ну, то есть в том числе и этой местности. То есть он всей землей правил. Он такой могущественный царь. И он святой был при этом. У него не было ни одного врага во всем мире. Это описывается. Его звали Юдхиштхира. Ой, этот Юдхиштхира, это до этого был, это его внук Парикшит. И этот святой царь, он ехал как-то по лесу и испытал сильную жажду. Ну, он испытал сильную жажду, немножко потерял самообладание и вошел в ашрам одного мудреца, который сидел в глубокой медитации, думал о Боге, но он не понял этого. И он попросил его воды попить. Но тот никак не ответил. Он попросил его несколько раз, но тот никак не ответил. И царь, так как он был утомлен, истерзан, он пришел в гнев и взял дохлую змею и набросил ему на шею и поехал своей дорогой дальше. Когда сын этого мудреца увидел змею на шее отца, дохлую, он начал медитировать, кто это сделал, увидел этого царя и проклял его, что он оставит тело через 7 дней. С начала вот этого момента, через 7 дней он должен был умереть. Этот брахман, когда вышел из медитации, он тоже закрыл глаза и увидел все, что произошло. Он поехал к этому царю во дворец и извинился за сына и сказал ему, есть только один способ избавиться от этого проклятия, это повернуть его назад на моего сына и уничтожить таким образом его. Потому что это проклятие обладает огромной силой. Мой сын обладает огромной духовной силой. Невозможно его просто, это проклятие, остановить. Его можно только повернуть назад. И тогда этот царь сказал, что я виноват и буду отвечать за это сам. Таким образом, он должен был оставить тело через 7 дней. И он пошел к одному великому мудрецу, которому в это время было всего 16 лет. Его звали Шукадева Госвами. Он услышал Шримад Бхагаватам или постижение истины, услышал Шримад Бхагаватам, это великое произведение духовное, в утробе своей матери, от отца. И когда он родился, он
сидел в утробе матери 13 лет, не желая выходить оттуда, потому что он не хотел жить материальной жизнью. Он хотел там оставить тело. Он рос там, развивался в утробе матери, никуда не выходил. Это описано в Шримад-Бхагаватам. Он своей мистической силой не давал выходить себе оттуда. Он себя осознал уже там, в утробе. И когда он услышал Шримад-Бхагаватам, он родился, потому что он понял, зачем ему жить. Он услышал от отца Шримад-Бхагаватам, его отец — это Вьясадева, который записал все веды. И он сразу же принял отречение в 13 лет и ушел из дома. И потом он поведал Шримад-Бхагаватам Юдхиштхире, этому царю, и просто слушая 7 дней и ночей, ничего не кушая, и ничего не, он не принимал ни еды, ни питья, не спал. Он 7 дней и ночей слушал Шримад-Бхагаватам. На 7-й день, когда он оставил тело по проклятию, он отправился в духовный мир, потому что он очистился полностью от всех грехов, просто слушая о том, как правильно жить, какие отношения с Богом строить и так далее. Представляете, это, какую силу обладает такая беседа? Она избавляет от кармы, это называется акарма. Итак, мы сейчас технические моменты какие-то некоторые будем изучать с вами, потому что это очень важно для вашего образования. Первый термин такой называется прарабдха-карма. Прарабдха-карма. Мы живем много жизней, бесконечно много жизней с вами живем. И в этих жизнях, в области сердца, вот в этой зоне накапливаются поступки наши и желания. И эти поступки и желания, они накапливаются настолько много, что их хватает на много жизней вперед. Но та часть кармы, которая предназначена только для нашего воплощения, вот этого, которое в этой жизни предназначено, только для этой жизни, называется прарабдха-карма. Вот та часть кармы, которая предназначена только для этой жизни. Допустим, мы там кого-то убили, допустим, в прошлых жизнях. Но на дороге судьбы это убийство, мы за это убийство не должны отвечать в этой жизни. Значит, мы об этом никак не узнаем. Ну, то есть вот на этом отрезке жизни, который мы сейчас живем, мы не узнаем, что мы кого-то убивали там, потому что нас никто на этот отрезке не прибьет и в тюрьму не посадит. Понимаете? То есть это придется отрабатывать в следующих жизнях. То есть вот эта вот карма, которую надо отрабатывать в этой жизни, называется прарабдха-карма. Понятно? Дальше. Апрарабдха-карма. Апрарабдха-карма. Это вся карма, которая будет в следующих жизнях. Не в этой жизни, а в следующих жизнях будет отрабатываться, на этом отрезке. Следующий вид кармы называется крияман-карма. Крияман-карма — это вот вся карма, которая будет и в этой жизни, и в следующей, все вместе. Вот все, что у нас накопилось вот здесь вот внутри, это называется крияман-карма. Она будет влиять на все наши жизни вперед. И есть еще один термин – агами-карма. Это карма, результаты деятельности, накопленные в прошлых жизнях, но предназначенные для будущих воплощений. Вот. Чем отличается от апрарабдха-кармы? Отличается тем, что апрарабдха-карма – это непроявленная карма. То есть она – это та часть кармы, которая еще неизвестна, как она будет действовать. А агами-карма – это уже проявленная карма. Ну, то есть это означает, что уже решено, что с нами будет в прошлых жизнях. Ну, то есть, понимаете, это решение, есть карма, которая созревает у нас внутри, а еще нет, не принято решение, что с нами будет. Допустим, человек должен попасть в тюрьму или не должен. Ну, допустим, преступник совершает преступление, но никто эти преступления не раскрыл. Это называется апрарабдха-карма. Ну, то есть преступление копится, но никто не раскрыл. А агами-карма – это означает, что уже есть какие-то преступления раскрытые, и за это уже судят человека, понимаете? То есть он уже должен как бы за это отвечать, сидеть в тюрьме. Теперь поговорим о результатах наших поступков. Они делятся на две категории. Первая категория результатов. Вот мы совершили поступок, допустим. Ну, взяли, допустим, и сказали кому-то какое-то слово. Первый результат – немедленный результат. Сразу после того, как человек совершает поступок, он получает или немедленное благо от него, или немедленное страдание. Допустим, он обозвал кого-то, его обозвали назад. Он получил немедленно это. Вот, дальше.
Второй результат, отсроченный результат, означает, что за то, что он обозвал кого-то, у него возникает склонность обзывать, привычка к этому, понимаете? Эта привычка, она дает отсроченный результат. И дальше привычка, это что такое привычка? Это зарождается семя кармы. Вот здесь внутри зарождается карма-васана или узелок кармы. Там возрождается структура такая, то есть, которая дальше будет прорастать. То есть она будет созревать, развиваться и создавать нам потом проблемы. В виде того, что сначала возникает привычка, сначала возникает склонность так делать, потом желание, потом побуждение, потом привычка, потом болезнь там, и так далее. Все как бы потом наказание. Ну то есть семя растет, превращается сначала в деревце, потом даются веточки, другие привычки плохие, потом возникают плоды, то есть результаты этих привычек и так далее. Понимаете? То есть это вот такая у нас жизнь. То есть все не просто так. Допустим, я решил поспать днем, допустим, один день. На следующий день мне опять днем захочется поспать. Само по себе. А потом, если я так делаю, буду месяц делать, то через месяц я уже не смогу не спать днем. А если я не буду спать днем, то я буду болеть. У меня привычка возникает, понимаете? Человек говорит, почему думаешь, я курю? Потому что я не могу не курить. Если я буду не курить, я заболею. Это правда. То есть человек бросает курить, он начинает болеть. Потому что у него уже это превратилось в привычку. Это означает влияние кармы. Итак, у нас есть два вида поступков. Одни поступки называются мирские или поступки внешние, внешняя деятельность. Они приводят, все увеличивают наше пребывание в материальном мире. Или они, эти поступки, дают благочестивый результат внешний, и у нас хорошее пребывание в этом мире, то есть мы здесь хорошо себя чувствуем, нам классно. Или они плохие, и это приводит к тому, что человек страдает. Ну, то есть два вида результатов бывает, хорошие или плохие, но все равно, чем больше мы совершаем внешних поступков, тем больше нам здесь жить, в этом материальном мире. А веды говорят, что здесь лучше не жить, лучше жить в духовном мире. Духовные поступки бывают тоже двух видов. Сейчас я вам объясню. Есть два вида вообще, как бы, деятельности, освобождающие человека от материального мира. Один вид деятельности. Человек очищает свое существование, желая блага всем живым существам. Он думает о всех благоприятно, но он внутри, в своем сердце, хочет себе счастья. В результате он попадает в духовную область из материального мира, уходит, попадает в духовную область, в которой все соткано из энергии счастья. Эта энергия называется брахмаджоти, или сияние духовного мира, или сияние Бога. Ну, то есть он в лучах счастья живет. И веды говорят, что такое освобождение – это духовное самоубийство. Потому что в это время, когда человек попадает туда, он себя не помнит, у него нет никакой деятельности, он просто там как бы вот так вот живет. Те люди, которые не знают, что есть личность Бога, они занимаются просто благоприятной деятельностью, они занимаются практиками всевозможными, не направленными на личность Бога. И таким образом очищают свое существование и попадают в это духовное сияние. Второй вид освобождения – это освобождение, когда человек служит святому человеку, служит личности Бога непосредственно. Он устанавливает личностные отношения с Богом. И он попадает на планеты духовного мира. В духовном мире он попадает на планеты туда, и там живет в духовном теле и занимается духовной практикой. То есть он не теряет свою индивидуальность, и он там развивается. Понятно? Есть два типа освобождения. Важно выбрать правильно, какой вид освобождения ты хочешь. Если ты даже благочестивую жизнь ведешь, надо понять, что с тобой будет дальше потом. Теперь есть определенные виды кармы, которые очищают человека от грехов. Ну, определенные виды деятельности, очищающие человека от грехов. И первый вид деятельности называется нитья-карма. Нитья означает постоянно. То есть каждый день ее надо выполнять. Например, каждый день человек должен молиться Богу, совершать молитву. Вот точно так же, как каждый день мы зубы чистим, у нас есть как бы мысли какие-то на этот счет. Каждый день мы чистить зубы или не каждый день? Есть какие-то варианты, нет? Нет. Зубы надо чистить каждый день. Если мы не каждый день будем чистить зубы, что произойдет с нами?
Ну, неважно, что произойдет, изо рта будет просто вонять. Так? И это не совсем как бы приятно, так? Ни тебе, ни другим. Поэтому зубы надо чистить каждый день. Почему? Потому что там накапливается грязь во рту. И она создает неприятный запах. Вот точно так же, когда человек живет, просто живет, ничего плохого никому не делает, просто живет. И там, из глубины кармы, каждую секунду времени, время выталкивает плохую карму из глубины кармы. Когда хорошая карма выходит, что происходит? Мы просто испытываем счастье. И все остальные испытывают счастье, ничего плохого-то не происходит, и поэтому нечего об этом говорить. Так все нормально. Каждый человек чувствует себя более-менее удовлетворенным каждый день. Это и есть только та хорошая карма, которая из нас выходит. Когда мы спать ложимся вот так вот и заснули. Для того, чтобы заснуть просто ночью, нужно хотя бы чуть-чуть счастья внутри. Если человек в стрессе находится, он хочет заснуть, но не может. Почему? Потому что счастья не хватает. Он о чем-то думает постоянно, ему не может заснуть. Почему? Потому что хорошей кармы не хватает. Вот если человек может заснуть и проснуться нормально, рано встать, спать с кровати, значит, у него в принципе все нормально. Достаточно хорошей кармы выходит изнутри, и ему можно нормально жить. Понимаете? Но есть проблема одна. Но заключается в том, что каждый день у нас изнутри выходит также и плохая карма. И это означает, что она естественным образом загрязняет как наше грубое тело, то есть накапливается в тонких каналах грязь психическая, она загрязняет также наше тонкое тело, то есть в тонких каналах это тонкое тело, загрязнение тонкого тела означает грубое загрязнение тонкого тела, идут, накапливается грязь в тонких каналах, а также загрязнение психики, у человека портится настроение. И грубое загрязнение означает болезни тела. Болезни каждый день накапливаются сами, хотим мы этого или нет. Допустим, ты говоришь, а я ничего плохого не делаю, откуда у меня болезни взялись? Болезни берутся не от того, что ты ничего плохого не делаешь, а они берутся от того, что ты не делаешь ничего хорошего. Потому что когда человек не молится по утрам, то он не очищает свою судьбу, свое существование. И его существование начинает вонять, точно так же, как зубы. Понимаете? Просто если человек с утра встает, и он не совершает вот это вот очищение себя с помощью молитвы, позитивных настроев, значит, все будет накапливаться внутри плохое. И рано или поздно ты это почувствуешь, что как бы жизнь дерьмо, все вокруг как бы плохо, все меня надоели, вот, эти меня не любят, и эти меня не любят, вот, поеду на болото, наемся жабанят. Вот, ну мультик есть такой, никто меня не любит, никто не уважает. Идея, почему так происходит, потому что накопилась плохая карма, нужно очищение, понимаете, человек каждый день это не делает, и поэтому он такой несчастный. Вот, допустим, я это четко чувствую. Я каждый день совершаю молитву по 2 часа. Каждый день. Ну, у вас, может, не будет столько времени с утра у кого-то, но хотя бы 30 минут надо это делать. И если я не посовершал молитву, какой-то день не помолился 2 часа, у меня на душе сразу хуже стало. То есть я чувствую, накопилось уже. Я думаю, как же я раньше жил вообще без молитвы? Вот так и жил. Я вспоминаю свою жизнь, как во сне. Мутная такая жизнь. Все плохо, все тяжело. Я помню, вот когда до того момента, когда я молиться стал, я молиться начал каждый день 28 лет. И сейчас уже 18 лет молюсь каждый день. Вот я не понимаю, как же я жил. Я вспоминаю вот эту жизнь. Она такая мутная, как во сне, знаете, такое, ходишь, как зомби. Почему? Потому что накапливается вот эта вот карма вся тяжелая, и отношения тяжелые со всеми, и все тяжело, потому что ты не очищаешь, зубки не чистишь там в сердце, и в результате как бы вот все накапливается, все, вот такая ситуация. Ну, допустим, если вместо Бога Ленину поклоняться, то очищение в сердце не происходит. Понимаете? То есть надо именно Богу поклоняться, а не кому-то другому. Или тому человеку, который сам поклоняется Богу. Ленин поклонялся Богу, нет? Нет. Поэтому как бы не советуют веды ему поклоняться. Ну как бы ладно, хорошо, можете не Ленину, можно своей стране поклоняться. Тоже очищение кармы не происходит. Надо поклоняться именно Богу. Или можно мужу поклоняться каждый день. Или, допустим, жене. Думать о детях, можно молиться о детях постоянно, но очищение от кармы не происходит. Надо молиться именно святому человеку, другого варианта нет. Тогда очищение происходит, потому что ты с чистотой контактируешь и очищаешься таким образом. Следующий вид кармы – это была нитья карма.
Следующий очищающий вид кармы называется наймиттика карма. Наймиттика карма. Это благоприятные обязанности, которые очищают человека от грехов, связанных с взаимоотношениями между родственниками. Ну что такое наймиттика карма? Например, близкий человек оставил тело, мы собираемся вместе и начинаем чем заниматься? Молиться вместе за него, вспоминать его добрые дела, вот. Освященную пищу есть за его как бы благополучие, за его как бы, за него, за то, чтобы у него все было хорошо, освященную пищу кушать. И если, допустим, люди совершаются вместе, напиваются, то они в это время притягивают духов, потому что водка, спиртное, притягивает духов. И как бы это очень неблагоприятно, такой ритуал совершать в пьяном виде, понимаете? То есть это не приносит счастья тому, кто оставил тело. Надо это делать в трезвом виде, с помощью, как бы, чтобы была молитва. Если хорошо, если в это время какой-то священник, святой человек присутствует и как бы благословляет все это мероприятие своими молитвами. Вот это дает очень сильный результат, помощь родственнику. Что такое наймиттика карма также? Также это выполнение каких-то мероприятий дома, забота о близких людях. Допустим, веды говорят, что когда жена готовит пищу, она должна готовить пищу для кого? Она должна готовить пищу для Бога. То есть она должна ставить изображение святого человека и должна думать, что она готовит для него пищу. Так настраивается, что она для этого святого. На тонком плане она его кормит, святого пищи, святого человека пищей. Когда она так настраивается, в результате эта пища становится освященной. В конце приготовления, если она еще потом на алтарь ее ставит и читает молитву перед тем, как отдать ее на стол, то в этом случае эта пища считается освященной. Не считается, она становится освященной на самом деле. То есть она наполняется энергией божественной силой. И потом, когда она этой пищей кормит своих родственников, они очищают свое существование таким образом. Веды описывают, говорят, что достаточно просто кормить, вот глубоко как бы молиться и кормить просто освященной пищей, то карма рода вся уничтожается плохая. То есть просто вся карма плохая сжигается только от одного этого мероприятия. Я знаю много примеров, когда люди с помощью освященной пищи помогали очень сильно своим близким, друзьям, знакомым и так далее, просто угощая их освященной пищей. Я уж не говорю о том, как они сильно помогали себе. У меня есть один товарищ знакомый, у которого есть другой знакомый. И вот этот знакомый того поведал моему товарищу историю о своей жизни. Он сказал, что как бы он жил в Питере долгое время. Он потом стал монахом, но он жил долгое время в Питере, и он как бы занимался духовной практикой, готовил пищу, очень серьезно освящал ее. И разок его школьный товарищ пришел к нему в гости, он его накормил этой освященной пищей, тот как бы ушел довольный, и после этого он уехал из этого города надолго. И он как-то как бы спал ночью и увидел такой сон. Ему во сне пришел его друг, товарищ, у него была пробитая голова, череп пробитый, сломана нога. И он сказал ему: «Спасибо тебе большое за то, что ты меня тогда накормил. Благодаря вот этой пище я избежал серьезных страданий». И как бы он думал: «Ничего себе, как бы, что это он ко мне пришел во сне?» И он начал искать телефоны, ни один телефон этого как бы человека не отвечает. Он тогда узнал телефон его матери, позвонил ей, и она сказала, что несколько месяцев назад мой сын погиб в железнодорожной катастрофе. И он погиб от того, что у него проломило череп, и у него была сломана нога. Ну, то есть она описала его повреждения, и они совпали с тем, что он увидел во сне. Тогда он понял, что это реально он приходил сам. Понял, что это его как бы последний визит к нему был. То есть, понимаете, человек один раз поел освященную пищу, и такой реальный результат произошел в его судьбе. Скорее всего, он избежал низших планет. Просто один раз поел освященную пищу. Представляете, какая сила может быть? Ну, наверное, этот человек необычный. Он очень возвышенная личность, что он так мог помочь. Вообще лучше каждый день освященную только пищу есть. И здесь нет строгих каких-то правил. Просто надо поставить святого человека изображение и готовить для родственников, вот в сердце молясь этому человеку. И пища становится освященной.
Веды рекомендуют для освящения пищи не готовить мясную пищу. Можно, допустим, отдельно готовить не мясную, потом свешивать смешное, если ваши родственники, допустим, не хотят есть чисто вегетарианскую пищу. Ничего страшного. Но освящать лучше не мясную пищу. Она больше как бы результат дает чистоты. Хотя в некоторых духовных традициях освящают также и мясную пищу. Но вот веды рекомендуют есть, освящать только не мясную пищу. Любые обязанности, которые человек совершает на благо своих близких, являются, наймите, как кармой и помогают ему очищаться от грехов. Какие у нас обязанности есть перед близкими? Прописаны мужские и женские обязанности. Если человек совершает обязанности согласно своему полу, то он таким образом очищает свое существование. В чем заключаются мужские обязанности? Мужчина обязан развивать духовно свою семью. Это самая первая его обязанность. Он должен быть духовно главным в семье, и он должен вести к Богу свою семью. Это первая, самая важная обязанность мужчины. Следующая обязанность его заключается в том, что он должен взять ответственность за свою семью. То есть он должен заботиться о психическом состоянии жены, заботиться о детях, о их образовании, о их воспитании. То есть он должен отвечать за развитие семьи в целом, за ее жизнь. Следующая обязанность мужчины – это содержание семьи. Он должен обеспечивать средствами для жизни семью. Причем интересно знать, что веды не прописывают для женщины такую обязанность, потому что у женщины много других обязанностей. И для женщины не прописано, что она обязательно должна содержать семью. Что типа, если женщина не работает, значит, она грешит по отношению к семье. Веды говорят, что женщина, если работает слишком много, она грешит по отношению к семье. Потому что она не уделяет в этом случае достаточно времени для того, чтобы семья функционировала нормально, правильно. И так далее. То есть много обязанностей мужчины, и именно свои обязанности он должен выполнять. Допустим, мужчина говорит, ты работай, а я буду тебе готовить. Это неправильно, потому что твоей обязанностью является работать, а не обязанностью жены является работать. То есть каждый должен в семье выполнять свои обязанности. Обязанности женщины. Первая главная обязанность женщины – это принять мужа как старшего в семье. Это не значит, что не иметь своего мнения, но принять его как старшего. Потому что мужчина может развиваться и становиться развитым человеком только в одном случае, если его принимают как старшего. Если его не принимают как старшего, он не развивается как личность. Я сейчас приведу вам такой пример. У каждого мужчины в психике есть как бы вот одно свойство – сражаться или воевать. Когда мужчина воюет, он не развивается. Он просто воюет и все. И все остальное для него неинтересно. Но это такое петушиное свойство, понимаете, как бы, когда петух дерется, он как бы особо не думает, как ему дальше жить, чем заниматься. И если вот это петушиное свойство женщина в мужчине разжигает тем, что она не подчиняется ему, то мужчина, он не может не развиваться как личность, не быть спокойным, он просто сражается с женой постоянно, и все, у него нет другого занятия, он пытается ей доказать, что он прав все время. То же самое касается мальчиков, маленьких мальчиков, любых. Допустим, если мать постоянно как бы терроризирует своего сына, пытается его унизить, как бы заставляет его что-то делать, грубо с ним себя ведет, то он постоянно с ней воюет, и он не будет развиваться как личность. Поэтому веды говорят, что мужчина должен воспитывать сына. А женщина, если у нее нет мужа, она не должна как бы жесткий стиль отношений с сыном выбирать, иначе он превратится просто в монстра. Но все вот эти вот, в основном статистика есть такая, что все извращенцы, садисты, вот эти мазохисты, они все были воспитаны матерьми в жестком стиле. То есть когда мужчина чувствует неподчиненность женщине, вот этот напор женский на себя, он звереет, он становится неуправляемой личностью потом, понимаете? Поэтому женщина должна даже с сыном вести себя смиренно. Помните у Некрасова стихотворение? «Семья-то большая, всего мужиков-то отец мой, да я». Ну, то есть «Мужичок с ноготок» называет стихотворение. То есть мужику было 7 лет. Он вез санки, как бы, санки с дровами. И к нему подошел и спросил человек, «А откуда дровишки?» Он говорит, «Из лесу вестимо». Вот. «Отец, видишь, рубит, а я отвожу».
Вот. Он говорит, ну семья-то у вас большая. Он говорит, семья-то большая, да два человека всего мужиков-то, отец мой, да я. Вот так надо воспитывать своего сына. Он должен мужиком себя чувствовать с 5 лет. До 5 лет, как бы веды говорят, мальчик может спать с мамой и чувствует себя ребенком. Но когда ему исполняется 7 лет, она должна оторвать его от сиськи и как бы отдать его отцу на воспитание. И отец должен воспитывать ребенка в строгости. Мальчика надо воспитывать в строгости. Не позволять ему шалости никаких, то есть строго себя с ним вести. И он должен чувствовать себя мужчиной, понимаете, 7 лет уже. Вот это правильное воспитание. И в этом стихотворении показывается семья, в котором правильные традиции, правильное воспитание идет. Девочку надо воспитывать очень нежно, аккуратно. Никогда ее не наказывать, имеется в виду физически. Наказывать только морально. А мальчика надо очень строго воспитывать. И даже можно его по попе шлепать и как бы, ну, строго наказывать. Потому что мужская психика так устроена, что мужчина понимает только поступки. Допустим, если жена ему говорит, пожалуйста, иди работать, сколько можно дома сидеть? Он говорит, ну я не нашел себе работу подходящую. Вот когда я себе найду работу, которая мне соответствует как мужчине, тогда я пойду работать. И проходит год, два, жена работает, муж не работает. Все бесполезно. Какой выход? Деньги не давать. Хороший вариант. Хороший. Или вообще просто перестать работать. Семья начинает голодать. Кто первым пострадает в этой ситуации? Жена, почему она пострадает? Жена же не кушает, она клюет. Она пошла к подружкам, там поклевала, здесь поклевала, и все. С детки тоже там можно, тоже где-то там поклевалась, там принесла, кто-то ребенку то принес, то принес, и все. Понимаете, ребенок подклевывает, жена подклевывает, а мужу надо жрать, понимаете, а не подклевывать. И жрать каждый день. Так как жрать нечего, он как бы пойдет и будет работать. То есть мужчина, мужская психика просыпается когда? Она просыпается в критических ситуациях жизни. Мужчина, как бы это классический, вот это вот, как бы описано, вот это классический Илья Муромец, да? Он спал на печке, пока война не началась. А когда война началась, он стал великим богатырем. Понимаете? То есть мужская психика, она такая. То есть он или спит на печке, или воюет. Одно из двух, понимаете? То есть он не может, вот как женщина, всегда заботиться, беспокоиться о чем-то. Ему нужна критическая ситуация, чтобы была создана. Поэтому если муж не работает, надо создать критическую ситуацию, и он пойдет работать. Ну, то есть слова просто на мужчину не действуют. Он как бы не пробивают его психику слова. Он не понимает слов. Вот это называется наметика карма. Воспитание мужа, воспитание детей. Муж должен воспитывать жену, должен заботиться, они должны друг о друге заботиться. Первая обязанность женщины – это послушание. Вот. Вторая обязанность женщины – она должна заботиться, любить, она должна отдавать свою любовь семье, то есть должна кормить семью, должна стирать белье там и так далее, должна чистоте квартиру содержать, она должна не изменять мужу, то есть верность сохранять семье. Думать о том, что я единственно верна вот одному человеку. Потому что если у нее хотя бы идея есть какая-то, что это не совсем тот человек мне достался, то муж начнет гулять от этой идеи. Женщина создает среду, в которой семья живет, психическую среду. И если создание, психическая среда создана немножко неправильно, то тогда начинаются отклонения в поведении детей и мужа и так далее. Понятно? Женщина создает среду, а мужчина отвечает за жизнь всех в семье. И так они счастливо живут друг с другом. При этом, если они не молятся, значит, счастья все равно не будет, потому что будет грязь накапливаться и вонять. Первая нитья карму никто не отменял. Дальше, камья карма, следующий вид кармы, очищающий жизнь человека. Это означает, что человек должен совершать поступки в своей жизни, которые дальше потом дадут ему возможность зарабатывать на жизни. Это не является греховной деятельностью. Каждый человек должен выучиться где-то, чтобы потом получать зарплату и работать на благо общества. Это называется камья-карма. Есть еще разные другие проявления кармы, камья-кармы. Например, человек должен совершать пожертвования, он должен сажать деревья, он должен кормить птиц, он должен жертвовать
тем людям, которые в старости. Вот как совершать пожертвования? Большинство людей думают, что надо совершать пожертвования тем, кто сидит на улице и просит милостыню. Их, этих людей, просто надо кормить. Человек вышел на улицу, руку протягивает, ему в эту руку можно класть только еду. Если ты ему кладешь деньги, значит, есть вероятность, что он их пропьет. Поэтому это не будет благочестивой деятельностью. И вы не получите плодов хороших для своей судьбы. То есть надо давать только пищу. Но есть люди, которым можно давать все, что угодно. Это люди, которые нуждаются, в нужде живут. Они обычно на улицу не входят. Они просто мучаются, перебиваются, понимаете? То есть много пожилых людей, которые еле там концы с концами сводят. Вот, допустим, если рядом с вами такой пожилой человек живет, о нем надо заботиться. У вас, допустим, булка хлеба, это все равно же, ну, не так дорого, да? То есть это не такие большие деньги. Допустим, взяли, хлеб в молочке замочили и отнесли ему булочку хлеба, ему на 3 дня хватит. Понимаете? Но вы как бы будете совершать такой поступок мощный в своей судьбе, что вы даже представить себе не можете. Вот смотрите, допустим, вы даете ему самое главное в жизни. А карма так работает, что если человек дает самое главное в жизни кому-то, то он получает тоже по судьбе самое главное. Удача что такое? Удача — это сила, которая приходит к тому человеку, который дает самое главное кому-то. Вот, допустим, вы накормили человека, который с голоду умирает. Так? Кормите его там, приносите ему пищу чуть-чуть, по чуть-чуть каждый день. Что произойдет в вашей жизни в результате? Допустим, вам нужна, очень сильно нужна квартира, допустим, в жизни. Вы чувствуете, что уже все, вы не можете тесно жить. И судьба вам даст квартиру. Как судьба дает квартиру? Трудно вам это мне рассказать. Но появляются благоприятные условия для того, чтобы ее купить. Или кто-то хорошо зарабатывает, начинает, можно там взять займ, или еще что-то. Ну, то есть хорошие условия для того, чтобы купить квартиру, появляются. Понимаете, это называется удача. Часто у людей возникает удача в жизни, благодаря тому, что они совершали в прошлом добрые дела. Вот это так система работает, понимаете? Большинство людей как живут? Они говорят, надо зарабатывать много денег, и тогда будет нормальная жизнь. Работу надо хорошую найти. Хорошо, ищи. Ищи работу. Почему ты не можешь ее найти? В чем причина? Чего не хватает в супе? Не хватает благочестия. Если у человека хватает благочестия, ему даже искать эту работу не надо, ему саму предлагают. Ему приходят, говорят, ой, у тебя нет работы, какой хороший человек, нам такие нужны. Все. Понимаете систему или нет? Что некоторые люди ищут, но найти не могут. А некоторые не ищут и находят. То же самое и мужа, допустим. Если много благочестия у женщины, и не надо искать мужа, она в 20 лет выходит замуж хорошо и всю жизнь живет с этим человеком. Все. Хватает благочестия, значит. Поэтому главное, что человеку нужно копить, это не деньги, а благочестие. Я вот никогда в жизни деньги не копил. И не собираюсь. Я живу до сих пор, снимаю просто дом. Я снимаю дом в горах. Домик такой небольшой снимаю в горах. И живу, работаю в деревне. Кругом куры как бы бегают, красиво очень. И мне хорошо очень там жить. У меня есть много друзей, много людей, которые как бы помогают мне во всем. Я, если привожу какие-то деньги, я отдаю как бы деньги на развитие наших проектов. А там, где я работаю, я вообще не получаю зарплату. Я живу на пожертвования с тех, кто меня как бы, ну, на лекциях, на пожертвования, на это, с лекций. И то мне много, то есть я отдаю постоянно на развитие фирмы. А на фирме я вообще не получаю зарплату, все деньги отдаю сотрудникам. И мне очень хорошо жить. Мне нет проблем. Вы что, почему вы таким сомнением смотрите на нас? Подозрительно так. Я понял один закон, что человек живет силой благочестия, а не силой своего финансового положения. Понимаете? Силой благочестия живет. У меня есть такая мечта, что мне домик построят мои сотрудники сами. Их не буду об этом просить. Они сами, если захотят, построят. Они уже хотят. И в таком доме благословение жить, которое с любовью для тебя сделали твои друзья, понимаете? Не сам ты себе сделал, ты им отдаешь все, они тебе отдают. Когда люди таким образом живут, они счастливы, понимаете? Но не факт, что вы можете так же жить.
Потому что для этого надо достаточно благочестия иметь, чтобы так жить. Я уже столько лет читаю лекции, помогаю людям, поэтому как бы Господь дал мне такую возможность так вот жить. Не думать о своих финансах, просто помогать людям и все. Я знаю много таких людей. Допустим, мой духовный учитель, он не только помогает людям, ему 60 с лишним лет, и он ездит по всему миру. У него много учеников во всем мире. Десятки тысяч учеников. Он сам индус. И он имеет такую судьбу, что его родители, они были слугами Бога тоже. Жили. Это религиозные люди, его родители. Он родился в религиозной семье. И с 21 года он принял отреченный образ жизни. А в 24 года он стал духовным учителем. 24 года он стал духовным учителем. Сейчас ему 60 с лишним лет. Он обладает такой духовной силой, что просто одно слово он говорит, и это всегда сбывается. Вот. И он никогда не думает о деньгах. У него нет имущества никакого. Но он ездит по всему миру. Как он ездит? Не на лошадях, понимаете? Он летает на самолетах по всему миру. И как бы вот если посчитать его за год, допустим, расход, то это получается десятки тысяч долларов. Кроме того, он строит несколько храмов одновременно, строит в разных местах Индии, строит несколько храмов на деньги, которые ему жертвуют. Кто ему жертвует? Его ученики. Зачем они жертвуют? Потому что они понимают, что он святой человек, и лучше святому деньги человеку отдать, чем самим тратить. Это больше как бы счастья получается, понимаете? И я знаю много таких, порядка 60 духовных учителей, я знаю, которые не то что сами как бы обеспечивают свои поездки, они строят храмы, и когда ученик бедный, несчастный приходит, он ему также помогает жить, хотя сам он не работает. Он просто получает пожертвования от тех, кто хочет ему дать, и он берет не у всех. Если он видит, что человек неправильные мотивы имеет, он говорит, я не возьму у тебя деньги. Вы так как-то подозрительно опять на меня смотрите. Ну, понимаете, ведь разные люди по-разному живут. Все зависит от знания. Сколько знаний человек имеет. Если человек жадный по природе, он постоянно мучается от нищеты. Давайте изучим эту тему. Смотрите, если взять, допустим, людей, которые постоянно просят милостыню на улице, почему они это делают? Потому что они самые жадные из всех жадных. Они очень сильно хотят денег, поэтому Господь вообще им ничего не дает. Если взять, допустим, любого достаточно состоятельного человека, то он не сильно думает о деньгах в своей жизни. У него как бы больше идей, какие-то планы в жизни. Он не сильно вот об этих деньгах думает. Чем более жадный человек, тем тяжелее ему деньги привлечь в свою жизнь. Понимаете? Поэтому веды и говорят, для того, чтобы деньги в жизни были, надо учиться оторваться от собственной жадности, надо учиться отдавать, отдавать. Допустим, если вы говорите, а мне нечего отдавать, у меня нет денег. Хорошо, если ваша жадность привела вас к такой нищете, что вам нечего отдавать, есть один метод. Садитесь и повторяйте, я желаю всем счастья. Отдавайте свое внутреннее тепло людям. Или молитесь за людей просто. Пройдет немножко времени, у вас появится работа, у вас появятся нормальные друзья. Сначала друзья появятся, а потом друзья вам помогут найти работу. Такой метод. Так это все действует. И так далее. И постепенно жизнь наладится. Кто мне не верит, поднимите руку. Ну, честно. Ну, как бы кто-то не верит, наверное, но никто не поднял руку. Ну, так или иначе, вам надо дальше изучать эту тему, потому что я вам привел разные примеры, кто как живет. И вы должны из этих примеров сделать какие-то выводы. Вывод один. Если у меня нет денег, я мучаюсь, я в нищете нахожусь, значит, у меня жадности больше, чем благочестие в жизни. Вот и все. Карма так действует, что никто меня не любит, никто не уважает, поеду на болото, наемся же бонят. Понимаете? То есть, ну, как бы так карма действует. И такой будет результат, соответственно. Итак, камья-карма означает делать добрые дела, чтобы получить нормальную жизнь, чтобы жить спокойно, не беспокоиться о деньгах, о своих, о там каких-то трудностях и так далее. Понимаете? То есть, спокойная жизнь приходит к тому, кто постоянно делает добрые дела. Можно делать на тонком плане добрые дела, если нет денег. Если деньги появляются, можно делать на грубом плане добрые дела. То есть кормить птиц, кормить людей, кормить собачек, там, помогать всем, кто нуждается в помощи. Вот так вот.
Дальше, прайшита карма. Следующий вид кармы, деятельности, очищающей человеческое сознание. Прайшита карма. Что это такое? Это раскаяние. Прайшита карма. Это раскаяние. Это очень важный вид деятельности. Потому что у каждого человека есть поступки, которые как проклятие висят на нем. Допустим, сейчас очень многие бросают мужей, жен, уходят от близкого человека. Когда человек бросает близкого человека, у него в сердце появляется такой холод определенный, такой холодный замок психический, который не подпускает в сердце никого больше вообще. То есть человек не может ни жениться. Мужчины обычно, когда этот замок вешается, они очень много меняют женщин потом. То с одной, то мужчине, в принципе, притянуть женщину в своей жизни несложно. То есть мужчине несложно найти себе девушку, несложно вообще. Но вот чтобы она стала его женой, в этом проблема. То есть если мужчина бросил свою жену, ему потом нормальную семью создать очень сложно. Бывает так, что его жизнь наказывает серьезно. Если человек серьезно бросил, так очень жестоко бросил свою близкую, тогда приходит наказание. Знаете, как наказание действует? Интересно это все происходит. Он находит сразу же в жизни человека, которого сильно начинает любить. Очень быстро находит. И он несколько лет с этим человеком живет, с девушкой. Он ее сильно, безумно любит, и она потом жестоко бросает его, точно так же, как он бросил. И он потом сильно мучается за это. Женщина обычно, когда бросает, вообще не может никак семью создать. Она просто одна живет, и все. Теперь у вас возникает вопрос, что делать? Если близкий человек еще не женился, попытайтесь вернуться к нему назад. Вы скажете, нет, только не это. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, я сейчас вам расскажу кое-что. Попытаться вернуться, это не значит еще вернуться, понимаете? Если Богу не угодно, вы все равно не будете вместе жить. Но если вы попытаетесь вернуться, раскаетесь перед Ним, скажете, я хочу вернуться назад. Если Он вас примет назад, значит, так хочет Бог. И у вас все будет хорошо в жизни, поверьте мне. А если Он будет сопротивляться и не захочет, как бы, чтобы вы вернулись, вы попытки эти совершаете вновь и вновь. И в какой-то момент ваше сердце наступит какое-то облегчение. А потом, если вы уже поняли, что назад вернуть ничего нельзя, надо начать раскаиваться в своем поступке. Раскаиваться. И в этом раскаивании будет много времени, много дней надо раскаиваться. В первое время вы будете не понимать, зачем я раскаиваюсь. Зачем я на эту лекцию вообще сходила и послушала этого очкарика? То есть вы будете сначала думать, ну что за такое, зачем я этим вообще занимаюсь? То есть у вас не будет идеи никакой, зачем это надо делать первое время. Пройдет некоторое время, и в ваше сердце придет чувство, что вы очень сильно виноваты перед этим человеком. И поэтому вы и мучаетесь в своей жизни. Вы реально начнете чувствовать его страдания, как он мучился все это время. Вы реально почувствуете свою вину. Первый этап раскаяния – это ощущение вины. Человек начинает чувствовать, что он виноват, потому что карма так действует. Если человек жестокий поступок совершает, самая большая проблема, знаете, в чем заключается? После жестокого поступка человек теряет возможность понять, что он виноват. Вот это самое ужасное на самом деле, что с ним происходит. Он думает, что все нормально, никаких проблем нет. Он не чувствует своей вины, и поэтому не чувствует опасности в своей судьбе. И вот в этом заключается самая большая проблема. Итак, первый этап раскаяния снимает вот эту пелену заблуждений. Человек начинает чувствовать, что он виноват. Следующий этап раскаяния приводит к чему? К тому, что человек... И сначала ему кажется, что это невозможно никак изменить. Потом, через некоторое время раскаяния, он чувствует, что меняется ситуация, что ему становится легче, что как бы наступает прощение. Он начинает видеть выход, чувствует, что есть как бы выход. И он тогда начинает с большим энтузиазмом дальше раскаиваться, и приходит время, и в сердце начинает легкость наступает. И он уже вспоминает, думает об этом человеке, которого бросил, как о человеке, в котором что-то плохое в жизни произошло, но в целом мы друзья, он так думает. У него появляется теплое чувство к этому человеку в сердце. И таким образом Бог отпускает его сердце. Замок снимается вот этой вот злой судьбы. Я вам на примере просто вот этого поступка объяснил, как менять свою судьбу.
Когда человек раскаялся, уже победил вот так то, что он бросил, он уже никогда в жизни больше никого не бросит. Никогда в жизни. И поэтому он семью будет создавать очень осторожно, потому что он будет бояться, что опять произойдет то же самое. Это называется прайщита. Прайщита карма или праящита карма. То есть карма раскаяния. Очень важная карма в нашей жизни. У каждого человека, вот можете не сомневаться, у всех у вас, кто сидит в этом зале, есть поступки, которые сейчас тянут в плохую судьбу. И поэтому каждый человек должен раскаиваться в своей жизни обязательно. Обязательно. Надо какой-то период жизни посвятить тому, что ты только раскаиваешься. Вся духовная практика должна из этого состоять. И когда ты раскаешься, вот пройдет полгода, допустим, такого раскаяния, знаете, что произойдет с вами? Вы взлетите психически, вы станете как воробушки. Вот так вот жить будет очень легко, хорошо, понимаете? Сердце освободится. И жизнь станет легкой. Если вы чувствуете такая тяжесть в жизни, такое как бы тяжело жить очень, такой камень на сердце такой, тум-тум-тудум, парам-пам-пам, парам-пам-пам. Понимаете, такая жизнь, как бы, как траурный марш. Это значит, что пора раскаиваться уже, все. Некоторые люди, когда у них вот этот камень на сердце копится, они начинают пить. Вот это, кстати, пьянство, это один из видов такой неспособности очищать свое сердце. Когда человек пьет и пьет, допустим, почему? Он, потому что сердце накапливается грязь, а он не знает, как ее очистить, и поэтому ему тяжело становится, и он думает, надо выпить. То есть надо не выпить, а раскаиваться в это время. И это будет настоящее очищение. Потому что водка, она просто в забытье человека вводит, но там же ничего не очищается. Это просто иллюзия, самообман. Когда человек раскаивается, он наступает такое облегчение. Теперь есть одна проблема, я сейчас вам объясню ее. Проблема заключается в том, что любой поступок, который улучшает судьбу, сделать непросто. Знаете почему? Потому что очень трудно сделать первый шаг. Ведь не проблема раскаиваться, а проблема в том, что когда, ну, есть два типа вообще событий в нашей судьбе. Первый тип событий – событие, которое ведет к греху, оно тянет за собой. И сделать его, совершить очень легко. Ну, то есть, просто как бы так получилось, поехала отдыхать, красивый парень как-то познакомился со мной, мы с ним общались о духовном, и потом как-то я залетела в кровать с ним, и сама не знаю, как получилось. Вроде бы все духовно было. А потом почему-то в кровати оказалась с ним, как бы. Я не пойму сама, как так получилось. Понимаете, эта плохая карма, она действует ведь незаметно. Она так потихоньку затягивает, затягивает незаметно. И тянет всегда за собой. Допустим, придете домой, у вас будет выбор или обожраться и спать лечь, или просто спать лечь спокойненько. Понимаете, и хочется так обожраться, и утром хочется проспать, и это все хочется, и мужа хочется отругать. Это все хочется, понимаете? Само хочется, плохое, само хочется. А вот чтобы хорошее сделать, есть одна проблема. Она заключается в том, что есть препятствие в сердце. Сесть утром и начать раскаиваться, есть препятствие. Но я никогда этого не занималась этим. Может быть, я займусь в будущем когда-то. Это будет завтра. Ну, не сегодня. Ну, то есть, как бы, ну, вот есть какое-то препятствие, понимаете? Человеку не тяжело, ему тяжело начать это делать. И поэтому веды рекомендуют, если вы хотите поменять свою жизнь, начинайте не один. Попробуйте, когда в кучке попробуйте, вам легче будет это делать. Ради интереса, как бы все раскаются, вы раскаиваетесь. Ну, как интересно, понимаете, все вместе. То есть, вот этого препятствия, вот сделать это, нет. Ну вот, и пробивается вот эта заслонка, понимаете, человек уже знает, как ему надо жить, все, у него пошло, но через некоторое время опять забывается. Он чувствует, я раньше так хорошо было, вот, а сейчас уже плохо. Опять, значит, надо активизировать себя как-то, съездить куда-то, пожить правильно. Для этого ретриты вот эти все существуют. Или собраться вместе, вот познакомиться здесь, собраться вместе утром, допустим, выходной день, и пораскаиваться.
вдвоем там, или втроем, с подружкой вместе, попробовать один раз, а потом пойдет уже само по себе, понимаете? Надо как-то вот это вот начать делать, надо себя заставить сначала, а потом пойдет, и все будет хорошо. Некоторые люди уже привыкли работать над собой, им легко самим начать, но большинство людей не могут начать сами, им нужна какая-то помощь в этом. Поэтому помощь – это общение, правильное общение, в этом помощь заключается. Но имейте в виду, чем больше вы после этой лекции тянете с тем, чтобы начать это делать, тем меньше сил у вас будет это делать, потому что лекция, она дает силы, она заряжает.

0: а потом начинает сам двигаться вперед уже. Поэтому надо лекции, духовную музыку ставить у себя дома, чтобы постоянно этот звук шел, который будет поднимать сознание, давать возможность жить, развивать себя. Через звук развитие идет. Надо слушать духовную музыку даже на ночь. Я включаю даже на ночь духовную музыку, чтобы даже ночью на меня плохого влияния никакого не произошло. Это называется прайшчитта карма, очищение сознания. Некоторые голодают, очищая сознание. Но лучше голодный день делать для того, чтобы духовно развиваться. Если человек голодает для своего здоровья, то что происходит? В голодание входит эгоизм. Вот смотрите, я голодаю для своего здоровья. Результат такого голодания — у меня копится желание покушать. Я потом съедаю все, что шевелится и не шевелится вокруг. Как бы у меня голод развивается такой сильный, что я начинаю все есть подряд, все, что попадается под руку. Но веды объясняют, как избавиться от этой проблемы. Не надо это настраиваться, что ты голодаешь. Просто ты не ешь и молишься целый день, и занимаешься духовной практикой. В результате на следующий день кушать не хочется, потому что вся эта голод весь ушел, эта энергия голода ушла в духовную жизнь. Вот эти посты, связанные с духовной жизнью, они очень ценны. Они реально очищают сознание. И это мощный вид прайшчитты, очищения человека от грехов.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова

откуда исходит потребность в каких-то чувствах, в каких-то таких более тонких вещах. Это не потребность физического тела. И поэтому люди вводят такие слова «душа», «духовные потребности». На самом деле это еще не совсем душа. Душа глубже находится. Эти потребности, потребности в знании, в информации, в каком-то, так сказать, социальном общении, в дружбе, они исходят из нашего тонкого тела. Поэтому веды говорят, что кроме вот этого физического тела существует еще тонкое тело. Это тонкое тело иногда видно, оно как бы выходит за пределы физического тела в виде ауры. Это так называемое информационное поле человека, которое физическим образом может быть зафиксировано. Тонкое тело – особая субстанция, которая может выходить из этого физического тела, экспансировать, которая способна двигаться в разных направлениях, быть в таком отдельном состоянии. И потребностями как раз этого тонкого тела является информация, эмоциональный обмен. И для того, чтобы удовлетворить потребности тонкого тела, как раз в обществе и существуют различные учебные заведения, где дают знания, образование, библиотеки какие-то, устраиваются какие-то вот программы общеобразовательные, государственные, негосударственные, всякие разные. Люди смотрят телевизор, они слушают радио, они, значит, работают в интернете. Это все дает им вот это вот удовлетворение на тонком уровне. Это не духовное еще. Там может быть какая-то духовная информация содержаться, но в целом это такие тонкие потребности. И казалось бы, что вот этими двумя телами, физическим и тонким, можно и ограничить описание человека. Физическим телом занимается физиология, биология, тонким телом занимается психология. Вот. И кажется, все. Но веды говорят, нет. Кроме физического тела, физической оболочки, вот этой вот тонкой структуры, ума, разума, эго, существует еще кое-что. И как мы узнаем, что существует кое-что еще? Дело все в том, что у многих людей, людей достаточно таких очищенных, развитых, начинают проявляться какие-то еще более тонкие потребности. Потребности, например, в вечности, потребности в счастье. То есть такие вещи, которые, по идее, не могут исходить из материи. Потому что мы видим, что материя сама по своей природе, хотя она обладает тоже как бы состоянием вечности как субстанция, но формы как таковые материально долго не живут. Любая форма разваливается. Любое тело имеет начало, середину и конец. Поэтому идея вечности не может зародиться во временном. И поэтому сама потребность жить вечно, допустим, или продлить свою жизнь до бесконечности, не умирать, стать бессмертным, она может исходить только из какой-то субстанции, которая этим качеством вечности уже обладает. Итак, по таким вот необычным потребностям, которые также почему-то проявляются внутри физического тела, можно понять, что существует что-то еще, откуда эти потребности исходят. Или потребность быть счастливым. Почему просто какой-то кусок материи вдруг должен стать счастливым? Например, камень лежит где-нибудь на жаре или на холоде, он не пытается куда-то двигаться. Его испепеляет жара или морозит мороз, или поливает дождь, он никуда не двигается. Но если это будет живое существо, допустим, кошка какая-то, вот, то она попытается найти место, где потеплее. Не там, где ее заливает дождем или обдувает ветром, она куда-нибудь, какое-нибудь теплое место в подвале, где-то там под батареей найдет себе место. То есть сам материальный объект не может стремиться к какому-то счастью. Но когда внутри этого материального объекта, физического тела, находится нечто живое, из которого вот как раз этот импульс исходит, желание счастья, вот тогда в этом теле живое существо начинает двигаться в ту ситуацию, где ему комфортнее, где он ощущает какое-то такое хотя бы мнимое, хоть мимолетное, но состояние счастья, хоть немного. То есть по этим вот необычным потребностям, потребностям вечности в счастье, можно понять, что существует нечто, откуда они исходят. Они исходят из вечной, бессмертной частицы, которая потенциально несет в себе вот эту вот возможность счастья, которая называется джива, отсюда происходит русское слово живой, жизнь, живчик. Джива, и называют еще атма, душа, джива атма, иногда используют такой термин, живая душа. И вот это как раз и есть то, что люди называют свое истинное внутреннее настоящее

А что такое совесть? Некоторые говорят, а у каждого своя совесть. Совесть только одна, и она основывается на законах этого мира. Если вы хотите знать, как действует совесть, почитайте Священное Писание. В каждом Священном Писании говорится одно и то же, что говорится одно и то же. Не бросай жену, не убивай, не обманывай, не веди себя коварно по отношению к людям. Будь смиренным, будь добрым, будь честным, будь порядочным и так далее. Как проявляет себя совесть? В виде тревоги, в виде чувства тревоги. Я чувствую, что моя жизнь течет в каком-то тревожном русле. Мне тяжело сейчас в жизни, у меня какие-то трудности. Я чувствую, что у меня сердце тянет, болит, что-то не то. Или второй вариант. У меня на душе не случайно светло и не случайно весело. Ну, то есть я чувствую радость, идущую из сердца, я чувствую победу, я чувствую, что все будет хорошо. Я знаю, что со мной ничего не случится. Это деятельность совести. Она дает нам чувство тревоги, она дает нам печаль, она дает нам радость, она дает нам победу. Это мое совесть, это мое или не мое? Кто как считает? Мое? Нет. Если бы это было мое, я бы смог его говорить. Некоторые так и делают, они ее забалтывают. Есть еще один способ, как бы успокоить совесть, ну то есть другими словами, как бы Бог думает, ну с этим ничего не сделаешь, он безнадежный. Это когда человек, допустим, что-то не так, он идет и сплетничает, наговаривает на того, от кого-то исходят проблемы. Он говорит, это он на самом деле вот виноват во всем, а не я. Ну, то есть он начинает переводить стрелки на другого человека, и совесть тогда думает, ну, безнадежный человек. И как бы перестает его обучать. Есть три состояния сознания, все три связаны с совестью. Первое состояние сознания – это бессовестность. Называется невежественная жизнь, когда человек наплевать на то, что у него в сердце и что как в нем думает, он просто свое гнет и все. Когда человек считает, что счастливая жизнь означает жить только для себя и наплевать на всех, это состояние бессовестное и называется невежественное существование. Веды так называют. Дальше второй вариант. Это когда человек реагирует на совесть, но в рамках своих интересов. Интересов своей семьи. Не просто своих, а интересов своей семьи. Это называется страстное существование. Когда человек согласен, что надо жить по совести, но он не реагирует на совесть, когда это не касается интересов его семьи. Или его страны. Даже может быть и так. Понимаете, это называется страстное существование. И благостное существование означает, что человек хочет просто жить по совести, а означает по законам Бога. Означает также, что он хочет любить, понимать всех людей на земле. Он хочет служить всем, заботиться обо всех, быть честным, искренним и так далее. Но это не значит, что он не хочет защищать свою родину, допустим. Защита родины – это благостное дело, это то, что Бог хочет от нас. Но защищая Родину, нам не надо быть... Вот чем отличается агрессор от защитника? Защитник Родины, он благородно себя ведет, он не убивает детей, раненых не добивает, да? Он как бы сражается честно, в честном бою. То есть честный бой означает благородный, то есть надо благородно даже к противнику относиться. Вот. А агрессор – это тот, кто издевается над всеми, то есть он не может по совести действовать. В этом заключается разница. Ну, то есть я вам сейчас рассказываю три состояния сознания в отношении к совести. И благостное отношение с совестью означает, я хочу по совести жить. Но человек по факту, вот человеку очень трудно по совести жить, потому что он сам себя всегда оправдывает постоянно. Он с совестью всегда разговаривает, понимаете, пытаясь ее убедить в чем-то.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении.

постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Многие знают о воздействии Луны на человека. Ведическая мудрость и астрология гласят, что в 11 и 26 лунные сутки зерновая и бобовая пища наполняется негативной энергией. И чтобы избежать этого влияния, предлагается соблюдать пост, экадаши, и уделить в эти дни как можно больше внимания своей духовной практике, очистить свое тело и душу от негатива. Наиболее благоприятный вариант – это сухое голодание в дни экадыши. Безусловно, далеко не каждый сможет провести день без воды и еды. Поэтому сделайте питание в эти дни максимально легким. И самое главное, воздерживайтесь от употребления в пищу зерновых и бобовых. Также, несомненно, прикладывайте особые усилия в духовной практике. Считается, что совершение духовных аскез в дни экадыши помогает душе достичь освобождения из цикла рождения и смерти. Помимо этого, экадыши способствуют очищению на физическом, ментальном и духовном плане. Как древние мудрецы, так и современные биологи подтверждают, что пост развивает человека физически и умственно. Говорится, что пост в экадыши предупреждает и излечивает многие болезни. Соблюдение экадыши является одной из установленных ведическими писаниями очищающих церемоний, созданных для того, чтобы человек мог духовно возвыситься. Последователи ведической культуры совершают этот пост также с целью обрести милость Бога и освободиться от иллюзии материального существования. С другой стороны, соблюдение экадыши дает и материальные блага, которые также исходят от Господа. Будучи всемилостивым, Господь установил в этом мире такие очищающие процессы, как экадыши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Утверждается, что даже материалисты могут достичь окончательного освобождения, постоянно соблюдая пост в экадыши. Такова великая сила экадыши.

Юдхиштхира Махараджа спросил Господа Шри Кришну, как называются экадыши светлые части месяца Бхадрапада, август-сентябрь, какому божеству поклоняться в этот экадыши и какова награда за его соблюдение. Милостиво открой мне все это. Всевышний Господь Шри Кришна ответил, этот экадыши у Юдхиштхира называется Вамана экадыши. Он дарует великое благо и высшее освобождение из материального рабства. Так как он устраняет все последствия грехов, он также называется Джаянти экадыши. Просто слушая о его славе, человек освобождается от всех своих прошлых злодеяний. Этот пост так благоприятен, что соблюдение его дарует то же благо, что и жертвоприношение коня. Нет лучше этого экадыши, так как он столь легко дарует освобождение. Если кто-то действительно желает освобождения из материального мира, ему надо поститься в Вамана экадыши. Соблюдая этот священный пост, вайшнав должен с любовью поклоняться Всевышнему Господу в его облике Вамана Девы, воплощению в виде карлика, чьи глаза подобны лепесткам лотоса. Делая так, он поклоняется также и всем другим божествам и беспрепятственно достигает обители Господа Хари. Во всех трех мирах нет более важного поста. Этот экадыши так благоприятен потому, что он отмечается в день, когда спящий Господь переворачивается на другой бок. Поэтому этот экадыши также называют Паривартини. Тогда Махараджа Юдхиштхира спросил Господа, «О Джанардана, пожалуйста, поясни мне, когда Всевышний Господь спит и когда переворачивается на другой бок? О Господь, когда ты спишь, что происходит со всеми другими живыми существами? Пожалуйста, расскажи мне также, как ты обуздал Бали Махараджу, а также, как можно удовлетворить брахманов, как соблюдать Чатурмасию. Будь милостив ко мне и ответь на эти вопросы». Всевышний Господь ответил, «О Юдхиштхира, лев среди царей, я с радостью поведаю тебе историю, слушание которой устраняет все последствия грехов. Когда-то в Трета-югу жил царь по имени Бали. Родившись в семье демонов, он был очень предан мне. Он пропел мне много ведических гимнов и, чтобы удовлетворить меня, совершил ритуал хома. Он почитал дважды рожденных брахманов и занял их совершением ежедневных жертвоприношений. Бали сражался с Индрой и победил его в битве. Бали завладел всем небесным царством, которое я дал Индре. Поэтому Индра и все другие полубоги, а также многие великие святые пришли ко мне и пожаловались на Бали Махараджу. Склонив головы к земле и вознеся священные молитвы из вет, они вместе со своим духовным учителем Брихаспати почтили меня, и я согласился явиться в их интересах как карлик Ваманадева, мое пятое воплощение. Царь Юдхиштхира спросил, «О Господь, как смог ты в теле карлика повергнуть такого могущественного демона? Пожалуйста, ясно объясни это, ведь я твой искренний преданный». Всевышний Господь Шри Кришна сказал, «Я был брахманом, хотя и карликом, и попросил у Бали Махараджа милостыню в виде земли. Я сказал, «О Бали, пожалуйста, пожертвуй мне всего лишь 3 шага земли». Без долгих рассуждений Бали согласился удовлетворить мою просьбу. Но когда он пообещал дать мне землю,
мое тело увеличилось до гигантской трансцендентной формы. Я покрыл всю землю своими стопами, всю Пхурвалоку своими бедрами, небеса Сварга талией, Махарлоку животом, Джаналоку грудью, Тапарлоку шеей и Сатьялоку головой и лицом. Я покрыл все материальное творение. Все планеты Вселенной, включая Солнце и Луну, были окружены моей гигантской формой. Видя эту мою изумительную игру, все полубоги, включая Индру и Шешу, царя змей, запели ведические гимны и вознесли мне молитвы. Затем я взял Бали за руку и сказал ему: «О безгрешный, я покрыл всю землю одним шагом и все небесные планеты вторым. Куда же мне сделать третий шаг, чтобы отмерить обещанную мне землю?» Выслушав это, Бали Махараджа пал ниц и предложил мне свою голову. «О Юдхиштхира, я поставил стопы на его голову и послал ему весь путь в Патолоку. Видя его смирение, я остался весьма удовлетворен и сказал Бали, что отныне навсегда останусь в его дворце». Затем, по Риварттине и Кадыше, светлой половины месяца Бхадра, Бали, сын Вирачаны, установил в своей обители мою мурти. «О царь, до Харибадхини и Кадыше, светлой половины месяца Картика, я сплю в молочном океане. Благо, получаемое в это время особенно велико, поэтому надо тщательно соблюдать Париварттине и Кадыше. Он особенно очищает и разрушает все греховные реакции. В этот день искренне преданный должен поклоняться Господу Тривикраме, Ваманадеве, Высшему Отцу, так как в этот день я переворачиваюсь во сне на другой бок. Если можно, в этот день надо дать достойной личности йогурт, смешанный с рисом, а также серебро, и бодрствовать всю ночь. Простое соблюдение этого экадыши освободит человека от материальных условий. Соблюдающий так, как я описал, этот священный Париварттине экадыши, несомненно, обретет все виды счастья в этом мире и, в конце концов, царство Бога. Просто слушающий с преданностью это повествование попадет в обитель полубогов и будет сиять, как сама луна, так могущественно соблюдение этого экадыши. Соблюдение его так же могущественно, как совершение тысяч жертвоприношений коня. Так заканчивается повествование о славе Париварттине экадыши или Ваманы экадыши из Брахма-Вайварта-Пураны.

если человек постится в Икадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Икадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо. —

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться.

0: милость Бога, всего самого лучшего. Всегда сопутствует вам, низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

У меня есть это тело. У меня есть этот ум, у меня есть наши чувства. Это то, что дано нам, это некие оболочки, которые покрывают меня как личность. Потому что личность – душа. Я очень осторожно сейчас делаю это заявление. Очень осторожно. Мудрецы в древних трактатах говорят, что центром личности является духовная вот эта субстанция, которая является источником всего. И она покрыта различными материальными оболочками разного качества. Коими мы на самом деле не являемся. Эти оболочки могут быть разного качества. У кого-то эти оболочки более какие-то позитивные, у кого-то менее позитивные. Но в любом случае, как души, мы всегда счастливы. И проактивность – это возможность осознать себя вот в этой вот духовной субстанции, которая на самом деле независима от материи в любых ее проявлениях. Понимаете? Поэтому вершина проактивности – это осознание себя как души. Но мы говорим, что проактивность может проявляться на разных уровнях. Если мы этого не знаем, это значит, что мы неэффективны. Эффективность – она всегда, ну, как бы, соответствует балансу наших результатов и ресурсов, средств, потраченных на достижение или способностей производства результатов. Каждый человек может быть эффективен на своем уровне. Сегодня, например, я сказал «нет» тому человеку, которому я обычно говорил «да», и при этом чувствовал, что меня используют. Это эффективность. Это моя сегодняшняя эффективность. Это успех сегодняшнего дня. И я могу с этим согласиться, быть счастливым с этим. Завтра будут другие задачи, более сложные. Не надо ставить себе задачи, которые по плечу только десятиклассникам, если мы во втором или в третьем классе. Потому что есть еще и высшая математика, есть еще и аспирантура, и есть и дальше еще есть возможность получать образование, ученую степень. Если я буду думать, вот я все-таки не профессор, первоклассник думает или второклассник. Зачем? Зачем? Второклассник что делает? Он знает, у него есть точные свои задачи в сфере его влияния. Он знает, что он должен сделать уроки, он даже знает, что должен быть послушным, так сказать, хорошим, позитивным, наставлением родителей. Он знает, что должен уметь хорошие отношения строить с преподавателем. Вот и все, и он может быть счастлив. Зачем преподавателю, зачем второкласснику думать о том, что он еще не получил докторскую, или не защитил кандидатскую, или он не поступил даже в аспирантуру? Зачем? Мы можем быть сегодня счастливыми. Главное понять сегодняшние наши обязанности, увидеть сегодняшнюю географию. И сделать шаг, увидеть путь и сделать шаг по этому пути. И все. И мы сегодня должны быть счастливыми. И нам не даются задачи, которые нам не по силам. Эти задачи, которые нам не по силам, мы сами на себя берем. В силу того, что мы пытаемся контролировать этот мир, поддерживать его. Подобно гигантам, знаете, заставив себя не в то положение. Или другая крайность, когда мы стараемся избегать любых задач. Когда мы очень пассивны и инертны. И у нас есть слабость внутренняя. Это вот две крайности. Первая крайность – взвалить на себя очень много. Вторая крайность – не взрослеть. Остаться маленьким. Не принять на себя ответственность. Стараться избегать уроков жизни. Вот это две крайности, которые нужно избегать. В остальном жизнь точно знает, какие уроки нам нужно сделать. На самом деле, наш путь в хорошем смысле, так же, как наш негативный этот сценарий, он тоже готов. То есть он есть, вот, пожалуйста. У каждого, на каждого из нас есть, у Вселенной, у судьбы, у жизни, есть хорошее место, хорошие ресурсы, которые чисто для нас предназначены, которым мы можем быть счастливыми, выполняя свои обязанности перед этим миром. И никто это место занять не может, про это сегодняшний разговор. Никто это место не займет. Понимаете? Никто. У меня есть мое место в этом мире, в котором я...

Mama Shiva.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите вбок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите вбок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше –

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение два раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звучей смерти.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злодея.

0: Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрою его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение-вхождение его отныне и вовек.
1: Веда.

тетя, племянник. У этого мальчика родители умерли рано. Остался он сиротой. И взял его тетю, усыновила. Она очень боялась своего будущего. Нет родителей, понимаете? Травма ребенка, горе. Надо беречь его. Надо защищать, надо заботиться о нем. И он таким образом, она ему все позволяла. Решала все его проблемы. Очень окинул сейчас твою жизнь. Ребенок стал хулиганить. Его хотели наказать. Но пришла тетя и сказала, подождите, что же вы наказываете сироту? Вы знаете, у него родители. Он несчастный ребенок. Как вы можете руку поднимать? Она стояла, убила. Ну, так и продолжал хулиганить. Он подрос, стал драться.

Нож себе уже приобрел, оружие какое-то. Сказали, тетушка, посмотрите на вашу племянника. Опасные игры. Он стал уже хулиганом. Вот там где-то уже подворовывают, мы слышали уже там какие-то вещи криминальные. Да что же вы не понимаете, ну сирота же. Не можете простить что-либо. Надо любить таких детей. И вот он наконец решил убийство. Ну и тогда уж приговор. Виселица. Смертная казнь. Ну, просто так. Вот он стоит на эшафоте, приговоры прочитали. Но у вас есть еще минута времени, чтобы что-то сказать своим родственникам, если хотите. Перед исполнением приговора. Сказал, да, я хочу что-то сказать на ухо своей тете. И тетя рыдающая шла к этому эшафоту, причитала, бедный сирота, несчастный сирота, помилуйте его, пожалуйста. И поставил свое ухо. Этот человек схватил ее ухо, зубами оторвал. Толпа ахнула, боже мой, да что ж за монстр такой? Он всю жизнь хулиганил, творил какие-то злодеяния, тут еще перед смертью, да? И насытился. Но он сказал, вот то, что я сейчас стою на этом эшафоте, это ее воспитание. Вот в чем опасность таких отношений. Это такая жестокая история, но знаете, почему я перевожу? Ко мне подходило много уже таких матерей, которые устанавливали для детей. И результат одинаковый. Они в тюрьму. А все только потому, что они слишком переживают, слишком боятся. Не бойтесь и не переживайте. Вы мать. Вы должны знать, что у вас долг. Никакого страха. Никаких сомнений. Вы не думайте, если вы усыновили, все, вы должны взять. Ты будешь человеком. Я тебя научу. Самостоятельности, ответственности. Не так, что за тебя все проблемы будут теперь решать. Ты несчастный сирота. И поэтому я боюсь. Я боюсь, потому что он постоянно попадает в какие-то странные ситуации. И мне постоянно приходится вытаскивать из этой ситуации. Видите? Вы должны научить его быть самостоятельным, разумным человеком. Ответственным. Это истинная молитва. А не то, что Господи, дай ему здоровье. Господи, дай пошли ему денег. Господи, пошли ему дом хороший. Он человеком нужно стать сначала. Человеком. Вот для чего мать нужна.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Тогда мы переходим к самому чувствительному проявлению нашей личности, нашему вниманию. Вот у меня оно особенно обостренное, я вот это все замечаю, весь зал просто держу, вот, там что-то происходит, уже чувствую. Это манас, ум, вот, наше внимание. И манас — это уже наше сознательное, называется эмоциональное проявление нашего сознания. Вот я это уже сознаю, я уже понимаю большую часть, чего я хочу, вот я обращаю внимание. Вот. Мое внимание — это есть мой манас. Я через этот манас смотрю на мир. Вот. Я смотрю на этот мир, и я реагирую на него, я ищу все время каких-то приятных вещей в этом мире. Поэтому мое сознание, мое внимание все время перебегает в поиски. Я ищу приятных ощущений и избегаю неприятных ощущений. Вот это наш манас, это как он может выглядеть. Хотел свои фотографии, но как-то не нашел. Теперь у этого ума, мы сейчас поговорим о нем, мы разберемся в его природе. Оказывается, это вот наши щупальцы, через которые мы все смотрим, есть несколько интересных особенностей йоги, мистики, которые занимаются вот этой медитацией. Это основной элемент, который они пытаются направить. Они медитируют с помощью, сосредотачивают его, достигают разных совершенно с помощью этого сосредоточения ума. И вот они заметили несколько вещей. В Чарака-самхите — это труд, ведическое такое писание, в котором это посвящено, похоже, это аюрведическое писание, там описывают, как наше тело работает. И там говорится о том, что ум имеет атомарную природу, что он атомарен. И один момент, что означает, мы сейчас поговорим, это интересная вещь, вот это наш ум. Вот он такой, игривый. Вот. И атомарный ум означает, что вот он смотрит на мир сквозь вот такую маленькую дырочку. Первый момент, что ум всегда может наблюдать, созерцать только одну вещь. Он сосредотачивается всегда на одной вещи. И когда люди говорят, кто там много одновременно дел мог делать? Наполеон или кто там?
2: Цезарь.
1: Наполеон не мог, да? Тогда. Цезарь. Ничего хорошего в этом нет. Потому что на самом деле сознание всегда сосредотачивается только на одной вещи. То есть я когда смотрю на компьютер, то в этот момент весь мой ум там. Потом я смотрю на вас, теперь он там. Теперь на вас, он здесь. И теперь мой ум просто начинает бегать туда-сюда, вот так вот начинает. И это очень плохо для ума. То есть когда ум заставляют бегать по разным одновременно. То есть как вот люди кушают, да? Вспоминайте, да? Они едят, читают газету и смотрят этот Facebook. Это очень вредно для ума. Он начинает кружиться, понимаете? Он начинает раскручиваться. Мы потом позже я вам расскажу про 4 вида ума, в которых он может находиться состояние. И человек начинает, он просто, у него круг в голове. Вот. Это приводит к нехорошим вещам. Идеально делать какое-то одно дело в этот момент. То есть, если я кушаю, то я кушаю. Можно там что-то слушать, хотя бы 2 вещи. И смотрите, он будет перескакивать. Еда, язык, ухо. Вот так вот. Компьютер тоже, по-моему, так, да? Или там одновременно несколько процессов могут идти? Нет? Он тоже перескакивает, да? Да, вот это проблема. Вот ум также переключается. То же самое, проблема, да? Сначала одну вещь поделаю, потом другую. Нормально. Но лучше делать одну вещь. Атомарность также, слово вот этого, то, что ум атомарен, первое, значит, что он видит только одну вещь в одно мгновение. Он не может расшириться и сразу несколько вещей делать. Те из вас, кто женщины, не думайте, что вы делаете на время несколько вещей. У меня вот позволяет возможность. Это ум бегает. Вот, он рассеивается из-за этого. То есть он такой беспокойный становится. Вот. Вторая вещь, то, что атомарное, это означает, что мы видим мир сквозь маленькую дырочку. Это значит, что мы видим не все. А мы-то считаем, что вот то, как я вижу, вот то оно и так и есть. Но это неправда. Вот все, кто у нас вот здесь есть, там 50 человек, и каждый смотрит, там такую притчу рассказывает, что шел человек, и у него была шапка специальная, ну, где-то в Икее купил, такая модная, вот, она с одной стороны зеленая, с другой красная. Ну, он, ну, так вот как-то вот выделиться хотел. И кто-то увидел его с одной стороны и говорит, смотри, мужик в красной шапке идет. Говорит, ты что, он же в зеленой. У тебя что, дальтонизм, что ли? Это у тебя. Вот. И они начинают ругаться между собой. Хотя на самом деле один видит одно, другой видит другое. И вместо того, чтобы, знаете, ученые, кстати, тоже так, если вы проследите науку, да, то оно меняется все. Почему? Там был один взгляд, потом с другой стороны посмотрели, а это все не так. Через третьей стороны посмотрели. И все уточняется, там меняется. Вот за эти 20 лет столько изменилось представлений в науке. Уж страшно становится. И в учебнике написано, вот так все. Но пройдет 40 лет. Может, там будет что-то другое. Но сейчас утверждают, что именно вот так оно и все и есть. И вот эта проблема ума, что он видит только часть реальности. И если, допустим, мы эту вещь понимаем, ну тогда легче, знаете, ну как-то ну, спокойнее воспринимать, что человек как-то вот так видит. Ну нормально. Я вот так вижу. Это природа ума. Притом эта дырочка, через которую мы смотрим, очень сильно зависит от наших самскар, о которых мы говорили. Один видит с одной точки зрения, другой с другой. Это также пример того, что ум атомарен. И третье объяснение, что ум атомарен, что он маленький. Маленький означает, что он легко попадает под влияние. Вот этот маленький ребенок, он легко попадает под влияние. Ой, я вам хотел показать, конечно, сейчас я вам найду, под какое влияние он попадает. И так как он подпадает под влияние, вот ребенок нежный такой, да, то он может вести себя по-разному. Он попадает под влияние разных качеств. Гун природы. Ну, все наверняка из вас уже слышали про гуны природы, режимы, в которых могут находиться предметы в этом мире. Так вот, ум легко попадает под влияние, так как это такая очень подвижная субстанция, очень такая чувственная субстанция, вот, которая там вот сладости все время хочется, да, каких-то, вот, то он легко попадает, его легко соблазнить и накачать его разными вещами. И вот смотрите, я вам сейчас покажу четыре проявления, в которые может находиться. Я вот, вот он у меня. Вот четыре ума. Четыре ума. Смотрите. Это не я рассказываю. Это описывают йога-сутры Патанджали. И вот это четыре. Там еще пятый есть. Но это очень возвышенная вещь. Мы не будем туда даже залазить. Четыре поговорим. И вот изначально ум, да, самое, вот когда он полностью ему классно, уму. Это он по природе в гуне благости. Ум в гуне благости. Значит, ему нравится сосредоточиться на чем-то одном. Он такой маленький, дырочка маленькая. Вот. Ему хочется сосредоточиться, успокоиться на чем-то одном. И вот это состояние называется на санскрите слово «экагра». То есть сосредоточенность на одном. Видите, он такой вот невинный, смотрит на одно. Вот те из вас, кто когда-то делал йогу, было такое, да? Сознайтесь. Было, да? Вот вы поделали йогу, легли в шавасану, да? В шавасану легли. Вот просто лечь в шавасану или просто на кровать, оно не сработает. Надо сначала поработать там, всю энергию погонять, там все, там тело размять. И когда вот там часик вы этим позанимались, ложитесь в шавасану, 10 минут там вы находитесь в расслабленном состоянии, встаете, сейчас идет реклама йоги, вот, встаете, и замечали, какое интересное состояние в уме, да? Какое оно состояние? Спокойное. Спокойное. И как бы вроде ничего не хочется, а как-то классно. Такое состояние умиротворенности, спокойствия, радости. Идешь так медленно, никуда не бежишь, как слон 16-летний. Степенный такой, да? Это почему? Потому что ум пришел в состояние благости, и он остановился, и ему классно. Вот эта иллюзия, да, знаете, вот скажет, сейчас я разгоню этот ум, да, и он ему скажет, мне здорово, так никогда не будет. Знаете, люди, они там разогнались, и он ест свой бутерброд, и он даже не может нормально его поесть. Он уже думает о том, как он второй будет есть. То есть он смотрит на второй, и он не этот есть, а смотрит на второй. И он не может нормальный тот съесть. Он свой этот Lexus купил, он уже думает, уже в нем едет, ну нам можно даже кайфовать уже, да? Он не может, что думает, там рядом этот Мерседес проехал. Не Мерседес, что-то у нас ездит. Порш, да, Бентли. А та же машина, все нормально, что ты это, не могу уже, все. И никогда не сможет. Потому что ум в другом состоянии находится. Вот в этом состоянии, когда ум умиротворен, когда он накачан благостью, и вот один из элементов, ну, человек йогу поделал, допустим, йога, пранаяма, другие элементы есть, я буду говорить, что можно делать. Но когда вот это есть, у человека вроде все то же самое, а ему хорошо. Но потом что происходит? Он сидит, вроде все хорошо, и тут кто-то его толкает, говорит, а вот Бентли. Он говорит, Бентли? Супер! Вот это называется, словом, сейчас вам скажу, чтобы не перепутать, это называется викшепа, викшипта. Викшипта означает, ум становится энергичный. Он становится энергичный, целеустремленный, он готов не спать, не есть, только работать с утра до вечера, на 10 работ. Ну или человек влюбляется, допустим. Вот мой друг влюбился тут и... Ну, то есть, знаете, он там живет в одном городе, невеста в другом. Вот. Вот тут у него работа, у него квартира там. Вот. И, знаете, человек влюбился, все поменял. Нашел там работу, нашел там квартиру, переехал. Знаете, с таким, знаете, с радостью такой вообще. Ну, то есть, вы не понимаете, да? Ну, вы понимаете, переезжать, да, что это такое, да? Представляете, переезжать. Вы понимаете, да? Вот. Это же столько надо там каких-то дел сделать, тут ну, связи все, да? Ой, зачем мне это надо, да? Вот этому надо. И он готов идти на трудности. Вот это, вот ум у него сосредоточен, но для того, чтобы этот Бентли купить. И он готов вот идти на аскезы невероятные. Это называется гуна страсти. Человек в гуне страсти находится. Он готов пахать. И когда он, знаете, там пашет так вот сильно, вот он такой целеустремленный, у него все это как это, органайзер там, да, каждую секунду то, что всплывает, он так резко начинает делать, ну просто как робот, да, люди смотрят, вот это мощь, серьезный мужик вообще. Он говорит, да, я такой, да, и нажимает на эти кнопки. Тут у него телефон, и такой деловой весь, да, и прям ум, контролирует ум, да, он сосредоточен, деньги нужны. Ну, деньги, слава там, я не знаю, женщины, вот такие вещи, он сосредоточен. Потом что, знаете, происходит с мужиком-то с этим? Устает, да. Вот такое. Вот это называется состояние муктха. Муктха означает, он становится такой тупым просто. Он просто так раз и отрубается. И он просто, он отключается. Ум отключается, он не способен работать. Он говорит, ум, ну давай. Нет. Он что-нибудь выпьет, но такого снотворного, что-то такое, чтобы долбанул, и он мог вот просто выключиться. Он вот выключился такой, и нормально. И он ничего, это просто сон. Это сон. Человек во сне находится. И, ну, то есть его практически нет. Ну, конечно, сознание никогда не выключается, даже во сне оно существует, но он не может функционировать. Ум, который не может воспринимать, не может принимать, ну, там, что-то различать, принимать решения, он просто спит. Ну, может, такие люди, даже когда они ходят, они все равно спят. Ходят, как отсиженная нога, знаете, такое? В таком состоянии отсиженной ноги. Но даже это не самое худшее, что может быть с умом. Понимаете? Теперь, когда он, знаете, так вот, проспался, так вот проснулся в понедельник. И вот у него вот эта отсиженная нога, да, в голове. А надо же идти на работу. И вот он становится вот таким. Вот это состояние. Вот мы смеемся, но на самом деле Вот просто жизнь заставила нас вот в таком состоянии. Я когда это вот сам смотрел, я вдруг обнаружил, что в тот момент у меня ум в таком состоянии. И это состояние рассеянности, когда ум не может ни на чем сосредоточиться. Он вроде жив, он вроде уже функционирует, но вот он через каждые 10 секунд проверяет почту, пришло письмо, не пришло. Он кликает. Вот специально для такого ума был создан интернет. То есть человек сидит, он кликает и вроде что-то делает, да? Он здесь 5 секунд. Вот сейчас смотрите, вот лента новостей, да? Какие, что мы там смотрим? То есть статья длинная, отвратительно просто. Кликаешь дальше, и там какой-то такой, ну, этот, картинка какая-то, раз, о, и надпись. Будь здоров, супер вообще. Еще лучше, когда это какой-то маленький ролик. Длинные лекции невыносимы, нет. Я стал резать свои лекции на короткие просто ролики, и сразу дело пошло, понимаете? Там, когда люди смотрят, 3 минуты, о, кликают. 1,5 часа, но кто будет это смотреть? Кто будет это смотреть? 3 минуты, раз, о, интересно, посмотрели. И вот это то, что с нашим умом произошло. То есть он не может сосредоточиться. Ты можешь что-то вообще выучить? Я не могу. Я не могу смотреть на книгу долго. А? Больно становится. Я как-то как бы хочу даже понять, о чем там говорится. Я вот специальные картинки поэтому, ну, делаю. Хотя бы что-то там раз. Вот рекламщик мне говорит, что чтобы захватило сколько там, 10 секунд, да? 3 секунды. Надо понимать, что человек может на это смотреть только 3 секунды. Это что-то должно быть вот такое вот. Не важно что, но чтобы 3 секунды он туда посмотрел. И там уже свой тренд там можете вставлять. Да? Понятно, да? Это вот этот ум. Этот ум называется викшипта. Вот, викшипта. И вот этот ум самый поганый вообще. Депрессновый вот этот вот. Который не может... То есть ему все лень. Вот. И он говорит, это уже Патанджали продолжает в этой йога-сутре, объясняет, он говорит, что у такого ума, несосредоточенного, рассеянного ума, появляется, он порождает болезни, рассеянность, лень. Вот. И а? Вот эти вот проблемы он порождает.
2: Невежество.
1: Невежество. Ну, это невежество. Вот это невежество, а это страсть и невежество.
3: Мне кажется, это настоящее творчество.
1: Настоящее творчество, да. Нет, творчество, человек вот это. Вот это творчество.
2: Вот это же
1: викшипта. Викшипта, да? То есть там разница только там кшипта, а это викшипта, да? То есть кшипта — это когда... Вот это кшипта. Кшипта. Это викшипта. Вот это творческий человек, он сосредоточен. Он хочет, и он творит, он там, у него что-то горит. Этот человек не может ни о чем сосредоточиться. Он рассеянный просто. Рассеянный. И это причина болезней. Причина депрессии. И вот человек, знаете, встает утром и жалеет, что он встал. Вот. Что побольше спать, интернет. Вот не могу сосредоточиться, а интернет классно. Кликаешь туда, и дела идут, там, туда зашел, сюда, сюда. Вот такая вещь. Какой хороший ум у нас будет? Вот этот? Поэтому надо этот ум накачивать. Этот ум надо накачивать, что с ним надо делать? Его надо накачивать благостью. То есть, если ум накачивать вот таким, да, ну, то есть, он такой разбегается, рассеянный, то тяжело с ним просто. Все время такое какое-то печальное состояние. Вот, но если страсть, ну, это сон уже вообще снотворный, да, страсть вот такой вот ум становится. Он хотя бы разгоряченный такой, да. Бентли надо купить, будем зарабатывать. Но это всегда кончается потом вот такими вещами. Ну, в принципе, это уже неплохо. Но если мы хотим умиротворенный ум, то это гуна благости. Нужно этот ум соприкасать с благостными вещами. Иногда кажется, ну, как бы, а вот особенно вот этим умам, да, им как бы все тяжело вообще. Они говорят, нет, надо вот гнать, и с ней будет хорошо. И знаете, как вот морковка перед носом. Он гонит и никогда не достигнет, сколько бы он ни сделал. Здесь вот только можно быть счастливым. Но они это не понимают. Хотя реально ум благости счастлив, они не понимают. Вот. И хорошая вещь, которая помогает Сейчас приготовьтесь, ум сейчас будет возмущаться. Вот. Хорошая вещь, которая помогает уму успокоиться и стать в благости, это чего? Нет, не угадали. Ранний подъем – это неплохо. А? Ну что вы видите здесь? Нет, нет, ограничения. Это правило. Это правило. Это ограничение, это правило. Это то, что называется аскеза, да, вы правильно говорите. То есть уму нравится распорядок. Вот если человеку есть распорядок, конечно, тоже есть разные правила. Если есть правило вот с утра сразу выпить водки, да? Вот, это как бы правило тоже, но оно не в благости. Оно, это правило очень быстро приведет к потере правила. Вот. То есть правило нормально, да, но оно как бы, ну, благости там мало, он перестанет этому правилу следовать. Вот. То есть если у человека, вы правильно говорите, допустим, человек хотя бы на 30 минут стал раньше, вот я вам говорю, совсем по-другому вы будете воспринимать мир. 30 минут. Вот для этого надо 30 минут раньше лечь и ничего не поесть перед этим. Лучше. И лучше не залазить в интернет. На всякий случай. Легче будет, да? Вот, легче будет встать. 30 минут. Почту не надо, нет. Никаких дел. Никаких дел. Ничего не надо делать. Потому что все будет в голове. И вы с утра у вас будет уже вот это вот все. А? Уже с утра будет. Лучше вечером что-то такое благостное. Благостные лекции, ну, не мою только, нет. Ну, какую-нибудь такую, ну, спокойную что-нибудь. Вот. Какие-то духовные книги, может быть, помолиться, почитать, что-то такое, что успокоит ум. Тогда это то, что мантра, молитва, то, что у вас утром будет. Утром будет. Если вы просто на 30 минут раньше встанете, за эти 30 минут вы можете в 3 раза больше сделать, чем 30 минут, которые вечером спорадически пытаетесь доделать какие-то дела. Понимаете? Просто 30 минут. И вы когда просто на 30 минут раньше встанете, то увидите мир совсем по-другому. Вы думаете, как я раньше это не видел? Мне иногда приходится, вот после лекции я встаю чуть позже. Я когда просыпаюсь, думаю, а вот кто-то же все время так просыпается. Вот люди-то живут, а бедненькие. Это у меня такое ощущение. Говорит, нет, нет, так нет. Только чисто просто, ну, из как бы как служение людям можно так делать, но как регулярно служить так не делать. Лучше так не делать. То есть правила. Конечно, с правилами нужно быть аккуратненько, потому что иногда вот так правила могут вот приводить ум. Вот. Иногда он может, знаете, уже вот так вот. Вот. Мы вчера говорили про обуздание лошади, да? Объезд. Поэтому правила должны быть, но тут без фанатизма не должно быть такого, что вот все, завтра в 2 часа встаю. 30 минут. То есть там говорится, привычка вырабатывается 40 дней. 40 дней, если мы хотим какую-то привычку сделать. Если эта новая привычка выходит за рамки 30 минут, то мы не просто не сможем это сделать. То есть все наши новые начинания, они должны не вторгаться в наш график в основной больше, чем на 30 минут. Иначе мы просто не будем это делать. Вот. И каждый один раз надо одну привычку вырабатывать. Не нужно их делать там, я то буду, и вот это. Вот что-то в хорошем, что-то нужно утвердиться одном. Я вот хотел вам показать тоже, смотрите, какая хорошая картинка про ум. Вот. Оказывается, его можно... Вот чем вы его кормите, да, вот такой он и становится. Его надо кормить благостью. Вот если добавить благость в нашу жизнь, то вы увидите, как ум станет менее вот этим беспокойным. Потому что сейчас он кричит, давай, давай, и вот это, и вот это, и вот... И мы-то искренне думаем, что мы-то успокоимся, но этого никогда не произойдет. Потому что в таком состоянии он никогда не успокоится. Вот, и никогда времени не будет. Я еще одну вещь хотел про ум рассказать. Я просто тут немножечко... Подождите. Еще одно качество ума интересное. Еще одно качество ума, то, что ум, вот есть у него такая пара, его качеств называется санкалпа и викалпа. И санкалпа викалпа означает принимает и отвергает. Санкалпа викалпа. И первый момент. Это эти два термина. Ничего, что мы такие подробности, да?
4: Хорошо.
1: Ну, как бы, надо что-то, ну, как бы, для разума, чтобы было, да? Вот. Ну, тут вот, вот это вот положительное-отрицательное. И первое объяснение этих двух «принимает-отвергает» — это означает, санкалпа и викалпа означает, что ум смотрит на мир, и у него есть два режима восприятия мира. То есть как он? Сначала он смотрит на мир, то есть это щупальце, глаз, через который мы смотрим на мир, да? И первое восприятие мира называется санкалпа, называется недифференцированное восприятие мира. То есть мы просто смотрим на мир, и мы видим, и то, что мы видим, мы сравниваем с тем, что находится в нашем сознании, в этой чите. То есть, допустим, как поисковая машина. Я захожу, смотрю на людей, я смотрю вот сюда, я смотрю сюда. И у меня, значит, эта информация поступает в мою читу, и там есть много-много вариантов, какие люди бывают. И он мне выдает там 16 тысяч вариантов того, какие люди бывают. Вот. И вот то, что ты видишь, они вот там, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Это первое мое восприятие мира. Оно никак не окрашено. И в зависимости от того, какой список у меня там, ну, в сознании, я могу больше или меньше как бы понимать о том, что здесь я вижу. После того, как этот список у меня выскочил в поисковой системе, после этого я, ум, мой ум, начинает либо хотеть этих людей, либо не хотеть этих людей. То есть вот две функции этот ум выполняет. То есть сначала он просто смотрит на мир, и потом сравнивает эту систему информации. Если он смотрит, а информации нет, что происходит? Вопросы задает. А кто это? Говорит, это вот это. Раз, смотрите, ум, когда он видит что-то, что-то новое или вообще, он, с одной стороны, сравнивает эту систему информации, и он сразу же закладывает новый опыт, добавляет в этот список новую информацию. В компьютерах есть такая штука, да? Такие программы есть, которые они сравнивают. Если нет этой информации, она туда раз, у меня как бы самодополняющийся список становится. И вот именно наш ум, через ум попадают новые впечатления в наше сознание. И ум-то, зараза, он же не просто туда впечатления, да? Он же их окрашивает как-то. И теперь это, вот эта новая самскара, он ее раз, и сознание бабах. И там в наш списочек там добавилось. Лекции Сунцова лучше не слушать. Раз такой список, информация. Вот. Ну там уже было что-то, еще добавилось. Он окрашивает, ум туда помещает. Это первое объяснение. То есть санкалпа викалпа означает, санкалпа, он просто воспринимает мир и как-то, ну, определяет его, и после этого он, викалпа, хочу или не хочу, эмоционально хочу, он начинает действовать, вот эта вещь. Второе объяснение санкалпа и викалпа означает, что этот ум дает всему оценку, он все окрашивает, нравится или не нравится. Вот ум такой. Он ему вкусный, и при том ум-то, откуда у него вот это понимание, нравится, приятно или неприятно, это от его прошлого зависит. Если его накачать этим боржоми, да, или каким-нибудь этим вином, да, ему начинают нравиться какие-то отвратительные вещи. Я уже рассказывал, как у меня был опыт. Ой, лучше без всяких стран, да, потому что потом я же все записываю. Вот. Но в некоторых местах люди такое едят, и они так как вот смакуют это, говорят, вы посмотри, как это утонченно. Эти таракани лапки, как они приятны, ты посмотри, как они хрустят на зубах. И прямо так вот пережевывают их. И ты думаешь, Господи, куда мир катится? Я говорю, нет, вот посмотрите, вот блины со сметаной. И этот человек говорит, отвратительно, как вы можете это есть? Понимаете? Почему? Разное. Ум разный. Понимаете? Вот. И вот ум, вот это санкалпа, викалпа, это то, что он все время нравится, а это не нравится. Вот именно этот ум нам говорит. То есть, когда кто-то там, вот эмоция пошла, это ум. Ой, не нравится. Ум. Ой, нравится ум. Вот сразу можете прийти, это ум говорит. И в зависимости от того, какая основа, какие самскары, вкусы разные ума. Если он в гуне благости, ему начинает нравиться ранний подъем. Прям реально ему нравится. Ему нравятся какие-то благостные вещи, ему жертвовать. Жертвенность ему нравится. Вести себя благородно нравится. Быть честным нравится. Но как можно обмануть? Да вы что вообще? У меня был случай интересный. В 90-х годах мой друг нашел там где-то в метро бумажник. Вот, нашел бумажник, и там по тем временам $1000, огромная сумма. Права и паспорт. И первое, это какая реакция? Нравится? Вот. Но так как мы с ним практикуем какие-то благостные принципы, еще даже хотя это было самое начало, говорит, надо позвонить дядечке. Мы позвонили дядечке, оказался зубной техник, кстати. Вот. В те времена это была как-то модная профессия. И он вообще был удивлен, что вообще кто-то позвонил и приезжает там с какими-то телохранителями своими. И мы думаем, так как мы какой-то духовной практикой занимаемся, может, заодно ему как-то вот дадим какие-нибудь книги духовные, что может ему понравится. И он заходит, конечно, в шоке, что ему возвращаю. Он говорит, знаете, я, конечно, человек-то не бедный, мне, в принципе, там жалко документы было. Спасибо, что вот вы вернули. Отдает нам эти $1000, отдает, забирает документы. Я думаю, как хорошо поступать правильно. То есть, в принципе, все так и получилось.

Санкалпа и Викалпа, значит, принимать, отвергать, это подобно маятнику. И вот потрясающая вещь. Ум, вот ему что-то нравится, знаете, как когда маятник куда-то качается, да, у него, как это называется, энергия кинетическая, да, накапливается, да, чем выше она сюда поднимается, тем вот эта вот энергия накапливается, которая заставит его идти назад. Так вот ум, вот с той же, с тем же энтузиазмом, когда он сейчас стремится к этому Бентли, да, вот это вот, да, в какой-то момент, когда он его таки достигнет, он с такой же энергией будет потом его ненавидеть. И вот то, что он сейчас вот ненавидит, он потом будет к этому стремиться. И вот этот ум, он вот такой вот непостоянный. Это обусловлено тем, что в конце концов ум хочет такого счастья, которое не кончается. А тут такого нет. Поэтому, когда он достигает вот этой вот вещи, он разочаровывается. И он уже откат, он говорит, ну, и он даже обижается. Знаете, там люди, у него какие-то мечты, вот, романтические, он говорит, вот, мы там будем, да. Потом оказывается, что это все не так. Ненавижу просто. Обманули меня. Поэтому ведическая семейная жизнь, она основана на других принципах. На принципах луны благости, чувства долга, там другие, другие совсем эмоции к человеку приходят. Но если это все связано, то нравится, не нравится, но вот пока, вот насколько нравится, вот потом будет не нравиться. Вот такой ум непостоянный. Но в гуне благости, конечно, он, то есть когда у человека есть гуна благости, то вот эти вот перепады, они не такие резкие. И еще одна вещь интересная есть с этим вот санкалпа и викалпа, это то, что ум, ему нравится мечтать. Санкалпа — это когда он… Вот, классная, да, такая вот она? Вот. Она так вот такая сидит, и она… Вот что она делает сейчас? У нее там какие-то старые… Ну, какие у нее старые? Ну, то есть мечты у нее. То, что она смотрелась в мультиках, там, знаешь, что-то такое, да? С прошлой жизни, может быть, что-то. И она сидит… Вот мы сидим когда, да? И начинают такие мечты идти. Вот. Как я там… куплю Бентли, как я тут заводик построю, вот, эту, как его, вышку нефтяную, деньги свои, вот, и вообще я буду править, там, и мечта такая, слава, маниловщина пошла, ну, такая, вот это ум делай. Он вот так вот мечтает, и он, значит, заводиться начинает. Вот когда он мечтает, это санкалпа. А, наоборот, санкалпа, да, санкалпа. Викалпа, викалпа, значит, он мечтает. Он мечтает, и когда он так вот мечтает, у него что? Он говорит, ой, хочу, хочу. Вот сидел спокойно, ничего не мечтал, ничего не хотел. Никого нет рядом, ну никого нет, скучно. Начинает мечтать и начинает сам себя заводить. Вот ум может сам себя заводить. Он начинает мечтать и потом хватает за это, говорит, надо это делать, я хочу этого. И начинает всем портить жизнь. Вот. Хочу эту вещь. Это все разные объяснения вот этого особенности ума. Санкалпа и викалпа. То есть значит, что он окрашивает то, что он видит, то, что он из стороны в сторону вот так вот мечется, вот, то, что он мечтает и вдохновленно своими мечтами начинает куда-то стремиться. И все это, ну, интересные вещи, но еще раз я, чтобы мы заострили свое внимание, что для ума надо вот такая клетка. Вот если никакой клетки нет, добра не будет. Если человек просто отпущен и делает все, что ты хочешь, это самое большое страдание вы человеку делаете. Если просто дать ему свободу, ты свободен. Все, это конец. Будет спать весь день. Какой-то график надо, понимаете? Вот заберите у вас работу. Мы сейчас возмущаем, столько работы там. Заберите у вас вот эти обязанности. Вот. Я видел этих людей. Все, он не встанет просто. Будет вставать и говорит, о, ничего не надо делать, опять спать. А потом, когда уже как отсиженная нога станет, он сядет к интернету и будет кликать просто на него. Просто кликать будет. А? Вот такая вещь. Поэтому хорошо, когда правила. Даже для страсти нужны правила. Если же для благости, просто надо эти правила правильно применять. И хорошая вещь, мы там про 30 минут раньше вставать. Вот, не с завтрашнего дня, вот, но можно это делать. То есть вместо того, чтобы пить вот это, накачивать ум вот этими вещами, дайте ему правила, дайте ему какие-то предписания, он будет вам благодарен, ум будет вам благодарен, и вы будете более умиротворенными.

0: Жириновский, президент, говорил, у нас мало стало хороших писателей, потому что мало сажали.
1: Да, хороший вывод.
0: Достоевский сидел.
1: Все сидели, да.
0: Перечислил, реально. Это писатели, которые все сидели. Он просто перечислил, ага. И это факт.
1: Да, и там интернета не было, да?
0: Да, интернет, вот Виктор Фартов.
1: Аскеза. Ну, то есть тут, вот давайте вот сюда вот еще раз вернемся, что ну, аскезы разные бывают. И когда она чрезмерная, аскеза, то она вот, человек может, ну, ум сорвать его. Поэтому хорошо, если какие-то вот советы по культивации благости, спрашивать у людей благостных, ну, какой-то совет, а вот с чего мне начать, вот как вот это вот. Это хорошая вещь. У опытных людей спрашивать. Конечно, есть такой метод кинуть в речку и посмотреть, выплывет, да? Но не все выплывают. Конечно, можно посадить в тюрьму, но не все оттуда возвращаются нормальными писателями. Вот. Поэтому хорошо тут тоже знать меру какую-то. Что есть аскезы в невежестве, которые приводят к деградации. Так, что мы про ум поняли? Ребенок мечется, если мы хотим, чтобы он...
2: Мечтал.
1: Да, мечтает. Вот, чтобы, если мы хотим, чтобы он вот таким хотя бы был, ну или хотя бы таким, да, надо туда правила, нужно ограничение, правила, систему, вот, это помогает. Хорошо. Теперь у нас разум остался. Разум – самый важный элемент в нас, это взрослый в нас, вот это рациональное в нас, это то, что помогает уму. То есть, когда ум чего-то хочет, смотрит, да, вот, он хочет достичь, говорит, мне нравится, давайте мне вот это, то рядом стоит разум. Рядом стоит разум. И он говорит, оно тебе надо? Он говорит, надо вообще. И взрослый говорит, ну, ты уверен? Вот этот взрослый – это разум. И мы сейчас о нем поговорим, что он делает, какой он бывает разный. И именно вот сейчас то, что я рассказываю вам, воспринимает, это как бы информация для ума, ну, как бы вот что-то интересное тут происходит, да, полезное, интересное, но в основном для разума. То есть разуму в помощь, как можно, я говорю, как можно успокоить, как сделать так, чтобы наше тонкое тело было более устойчивым. Он говорит, да, хорошая вещь, настрадались уже. Разум говорит, как мы будем это делать? Дайте нам информацию, дайте нам вот какие шаги нужно это для делать. Да, все время меня ругают. Практическое что-то скажите, да, говорят. Сколько философствует, давайте практические шаги. Вот 30 минут вставайте раньше. Теперь смотрите, что разум делает. Первая вещь, что он делает, это что делать, чтобы мне было лучше. Это та часть в нас, которые, потому что ум ребенок, он тут схватил эту конфетку и грызет ее, и он не думает, а что будет потом. Он сидит на суку на дереве, пилит его, и думает, классно вообще, как смотрите, вообще как жужжит-то все, да? Он дальше не смотрит, он такой, ну, ребенок. Вот. А разум это взрослый в нас, и он думает, что делать, чтобы было мне лучше не только сейчас, а чтобы потом мне было лучше, и как можно лучше, может быть, есть какие-то варианты, чтобы еще было лучше. Вот это наш разум. И для того, чтобы этой цели достичь, вот сейчас будьте внимательны, для того, чтобы цели достичь, в разуме есть три функции, три энергии, которые позволяют ему, этому разуму, этому взрослому в нас, этому органу в нас, помогать достигать более хороших результатов. Эти три энергии называются, вот на по-русски, память, размышление и решимость. На санскрите называется смрити, Вичар и Вивека Шакти. Теперь смотрите, как интересно. Вот для того, чтобы уму можно было бы... Ну, давайте какой-то пример. Какой-то пример. Вот вода. Здесь у нас реклама сейчас пойдет. Святой источник. Святой источник. Хорошая вода. Вот, хорошая вода. Я вам показываю. Вот это хорошая, полезная вода. Вот. И первое, ну, то есть ум такой. О, наверное, вкусно, говорит он мне. Но разум включается. И вот теперь мне надо проанализировать. То есть разум, он должен помочь уму как-то достичь эту вещь. Принимать мне или не принимать, он должен проанализировать. И для того, чтобы мне проанализировать, что мне нужно сделать? Во-первых, мне нужно взять эту вещь, и у меня должна быть информация, память. И вот здесь про память идет речь. Вот если когда мы про читу говорили, там она такая подсознательная память. Я ее сильно не контролирую. Она где-то там вот есть. То здесь, когда про память речь, это моя память, которая достижима для меня. Это то, что я могу запоминать что-то. Вот это как бы эта ячейка памяти выделена под разум. Разум — это вещь. Стихи, какая-то информация. Я читал об этом в интернете. Про этот святой источник что-нибудь читали в интернете, нет? Не помните. Память слабая, понимаете? Но вам надо информации. То есть надо набрать информации. Вот эта рехама опять пошла. Вот. Вам надо набрать информации, запомнить. Вот вы раз в интернет нырнули, набрали святой источник. Там говорят, разбавляют не святым источником. Так, говорим мы, так. Или там, одни говорят, разбавляют, другие говорят, все нормально, освещают. Вот информация. Теперь для того, чтобы принимать решение, у меня должны быть какие-то основания для этого. Поэтому мне нужна память. Если у человека слабая память, ему сложно как-то с разумом. Итак, какая-то память есть. Теперь у меня какая-то информация у меня есть об этой святом источнике. Дальше что мне надо делать? Мне надо это теперь проанализировать. Как мы анализируем? Мы задаем вопросы. Вот как мы будем анализировать эту воду?
2: Лабораторию дадим.
1: Не, вопросы какие будут задавать? Вот перед тем.
2: Сколько она стоит?
1: А оно мне надо? А вы уверены, что она не разбавленная? Вот. А вот если ее вот так вот потрясти, она вообще, может это не вода вообще? Это сомнение называется. Сомнение — это функция разума. Ум не сомневается. Ум не сомневается. Он говорит, надо брать. Сомневается разум. Он начинает вопросы задавать. А вот если мы вот это, а как получится? А вдруг не получится? Это разум работает. Потому что он хочет разобраться. И когда он разобрался во всем, он принимает решение, после этого он говорит, все, надо брать воду, надо ее покупать, затариться дома, весь дом в этой воде должен быть. Но теперь что у нас возникает? Я принял решение. Все, будем так поступать. Но у меня проблемы. А ведь есть еще другие желания вокруг. Допустим, вы решили рано вставать. Вот я вас убедил, ум все спросил, а что прям правда, да? Показал фотографии людей, которые рано встают, счастливые такие, с кругами под глазами, с транспарантами, все встают рано. Какие-то источники, ну, как бы научные, что это полезное, что там ум лучше работает. Убедил вас. Вы говорите, все, мы встаем. То есть поразмышляли, приняли решение, все, будем вставать. Какая проблема возникает?
2: Решить.
1: Сил не хватает просто. То есть все понимаем, а сил нет. Вот это вот то, что позволяет нам делать то, что даже неприятно уму, называется словом решимость. Решительный человек. Это функция разума. Вот разум, вот если убрать разум, то мы просто будем «хочу» и сразу делаю. Перехотел — сразу не делаю. Но вот этот стабилизатор в нас, который может, то, что мы называем, усилие воли, да, это функция разума. Вот. И вот это то, что позволяет нам достигать каких-то далеких целей, ради которых мы можем потерпеть какие-то неудобства для ума. Даже если мне сейчас уму как-то неприятно, там, заниматься зарядкой, делать там какое-то омовение, да, прохладной водой, ходить в храм, молиться. Он говорит, ну как-то, значит, зачем? Давай лучше поспим. Он говорит, нет, давай мы пойдем. Вот если этого не делать, то мы никогда каких-то высоких вещей не достигнем. Даже мирских вещей никогда не достигнем. Даже в бизнесе человек ничего не достигнет. Решимость должна быть. И вот эти три энергии — память, размышление, решимость, то есть вот эта логика, размышление, копание, анализирование — и потом принятие решения и достижение, заставление себя, это все, это разум делает, это взрослый в нас. И вот я вот эти три энергии нарисовал вот таким образом. Вот эта память — это шкаф, в котором вся информация, ну, доступная нам, которой мы можем оперировать, информация из интернета, из опыта, вот то, что я помню, сознательная память. А вот это Вивека Шакти, Вичар Шакти, вот она работает. Он говорит, как мне поступить? Столько вариантов. А почему это так? Можно получше? Что ты, что если? Вот это наша аналитическая сторона разума работает. И после того, как он принял решение, теперь надо просто бежать, вот, решительно бежать. Вот. Хотя тут со всех сторон говорит, не надо, подожди. Говорит, нет, мы уже все понимаем, надо идти. Это признаки работы разума. И теперь, смотрите, оказывается, разум, вот этот разум, вот я вот разум в форме такого кристалла. А почему его в форме такого светящегося кристалла? Потому что вот разум как раз он может смотреть на наше сознание. Мы можем самоанализом заниматься. Вот то, что мы вот там как-то себе копаемся, видим, вот мы слушаем лекцию, потом начинаем в себе что-то замечать, это разум делает. Это вот то, что освещает наше сознание. Разум как свет. Мы, вот разум бери, и мы даже не. Мы просто живем. Включайте разум, начинаем что-то видеть, анализировать. Это то, что мы, помните, говорили, там надо работать над собой, или там надо ум кормить благостью. Кто это будет делать? Это разум делает. Это разум может заставить эту вещь делать. Вот это все, что мы говорили до этого, это делает разум. Никто это не делает больше. Никто больше не соображает, кроме него. Разум только соображает. Но смотрите, какая интересная вещь. Разум основан, он тоже у всех разный. У всех разный разум. Вот эта вот аналитическая штука разная. Решителен в разных вещах. И в основе этого разума лежит какие-то самые главные ценности или самые главные желания, которые берутся откуда? Из той же читы. Если туда закачать в эту читу помоев каких-то, да, то ценности будут помойные просто. И разум будет вот такой. И он будет, конечно, помогать уму и чувству, чувствам достигать. Но что он будет им советовать? Какие советы он будет им давать? И Бхагавад-гита говорит о трех видах разума. Три вида разума. И они все, допустим, разум в гуне благости. Это такой разум. Вот классно иметь разум в гуне благости. Что-то происходит, он говорит, ну вот он показывает, святой источник, вода. Язык, ум говорит, надо пить. Разум смотрит и говорит, надо, полезная вещь. И правильно угадал. Только смотри, не слишком много. А то лекция длинная, смотри. Неудобно будет. Разум. Классно такого советчика иметь. И не то, что он, смотрите, там разум в гуне благости позволяет отличить правильные вещи от неправильных. И правильно не в смысле, как мне кажется, а правильные в смысле, как оно в гармонии с законами мироздания находится. Является ли это дхармой с кармической точки зрения хорошей вещи, или является это адхармой? И у кого такой разум есть, вот у таких людей супер жизнь. Они всегда поступают так, что приносит им благо. Сейчас приносит благо и приносит благо в будущем. Пример приводит, да, сейчас историю рассказывает. Вы же Махабхарату смотрите, да? Нет? Махабхарату. А как же вы? То есть весь народ смотрит. Надо смотреть Махабхарату. Место. Нет, там 100 с чем-то серий. Все равно мы что-то смотрим. Там сериал огромный просто. Там есть такой, был такой персонаж. Есть такой персонаж Юдхиштхира, один из пяти пандавов, брат Арджуны. И у него была такая интересная ситуация. Очень интересная. Они вместе с братом, ну, там была длинная история, но был такой фрагмент. Они получили в жены, ну, выиграли, там было состязание, рыцарский турнир. Раньше так было, царевны могли выбирать себе мужа. Вот. И там они, значит, показывали свои как бы, мастерство в военном искусстве, и кто ей нравился, я говорил, вот этот. Вот. И он, значит, Арджуна завоевал ее как свою жену, и они, значит, пятером, там пять братьев, и как бы вот трофей. Вот. Они приходят к своей матери в дом, а она там чем-то занималась, там, вот какими-то делами, вот что-то такое делала. И говорит, вот, матушка, мы вот кое-что принесли. И она, значит, не глядя, что они принесли, говорит им, ну, чтобы это ни было, разделите это на пятерых. Разворачивается, а там красавица. Она думает, а как вот меня будут делить, вот вдоль или поперек? Надо же на пятерых разделить. А, ну, то есть бывает по ведической культуре, что у одного мужчины несколько жен. Такое бывает. Но чтобы у одной жены было несколько мужей, такого не бывает. И, ну, Кунти, мать Панду, она спохватилась и говорит, что же я наделал это? И она уж к Юдхиштире, а Юдхиштира был самый благостный там. Говорит, дорогой сынок, я никогда в жизни не лгала. Ни одно мое слово не было ложью никогда. Что мне делать? То есть как мне вот сохранить свою вот эту, что вот я никогда не обманываю? Юдхиштира так подумал, говорит, а что, нормально? Будет она нашей женой до пятерых. Так такого не бывает. Ну, сядь с собой, не противиться этому. Значит, это нормально. Теперь давайте вспомним, кто такой Юдхиштира. Юдхиштира – это человек, который никогда в жизни никогда не лгал и никогда не нарушал никаких религиозных принципов. И так как он все время делает только правильно, его разум стал настолько чистым, что он всегда принимает правильные решения. И потом они откопали, что такие прецедентные были, что когда женщина и мужчина находятся на высоком уровне, то таким, вот таким людям, там такое было условие, что они мог, одна женщина может иметь несколько мужей. Вот сейчас только не про нас, только вот. Только в одном случае, когда она одинаково с уважением вот, и любовью может к ним пятерым относиться. Это невозможно для обычной женщины. Это невозможно. Все равно он кому-то будет лучше там, да? Если она одинаково хорошо, чтобы никого не обидеть, одинаково будет хорошо к ним относиться. Только в этом случае это можно. И они были такими людьми. Поэтому он принял правильное решение. Вот это разум гуни благости. Если у нас не хватает разума гуни благости, хорошо советовать те, у кого разум, ну, как-то больше благости. Вот. Потому что иногда бывают сложные ситуации, как правильно. А если у нас гуни страсти, разум, что тоже неплохо, в принципе, то он хотел бы даже хорошо поступить, но все время путает. Ну, как бы хочется правильно поступить, но когда смотрит там вот миллион рублей, можно получить еще, то он все время как-то путать начинает. Так вот, вроде как бы, ну не знаю я, как поступить. Но человек в гуне страсти, у него разум, он часто путает правильное с неправильным. Но вот в невежестве, когда разум, вот этот вот, помните, ребенок, который такой там уже в грязи полностью, когда у человека разум в гуне невежества, то такой человек, вот ему спроси что-нибудь и сделай наоборот, и ты не ну, ты попадешь, то не ошибешься. То есть этот человек, он что бы ни решил, это хуже становится. Он говорит, надо покупать, значит все пропадет. То есть он вроде там что-то советы идут изнутри, но эти советы, они только приводят к деградации. Вот этот разум ужасный, конечно. А с решимостью? Решимость в гуне благости, сила воли у человека, у которого разум в гуне благости, он, во-первых, правильные решения принимает, а во-вторых, у него есть силы эти решения в жизни воплощать. Он без проблем встает утром, даже если лег поздно, что понимает, надо, важно. У него решимость есть. Он решимость отдать, быть честным. У него сила есть на эти вещи. У человека в гуне страсти, у него есть решимость. Но все, что касается достижения его Бентли. Вот ради Бентли он готов не спать, не есть, только работать. Все, что угодно, лишь бы это достичь. Вот эта решимость у него есть. Там как-то пораньше встать ради каких-то других вещей он не сможет. Но ради Бентли он готов это сделать. А в невежестве у него нет никакой решимости. Он просто не может ничего делать. Он даже что-то там, знаете, там что-то захотелось, а воплотить не может. Никакой силы воли нет. Там говорится, что его решимость не помогает преодолеть лень, безумие, сон. Поэтому хорошо, когда есть разум в гуне благости. Я заканчиваю уже. Смотрите, какая важная вещь. Так как разум – самая важная часть в нас. Хорошо, если он был бы в гуне благости. Но одна проблема есть. Ведь разум, который мы имеем, он ведь тоже в основе его лежат прошлые наши самскары, которые в чите есть. Если там накачаны какие-то невежественные вещи, то разум будет извращенный просто. И этот извращенный разум будет принимать решения, которые приведут опять к таким же вещам. Как же нам выйти из этого заколдованного круга? Каким образом вот этот разум, вот который уже у нас есть, да, каким образом его как-то изменить? Ведь все идет изнизу, из моих подсознания, и я принимаю решение, и оно опять какое-то неправильное, и оно опять увеличивается. И я просто даже не понимаю, как по-другому это поступает. И оказывается, разум может подпитываться как из снизу, да, так и со стороны. Так и со стороны. И если у человека, вот смотрите, если у человека есть общение с другим человеком, вот как компьютер, его можно загрузить с жесткого диска, а можно с флешки загрузить. Если жесткий диск там какой-то уже испорченная программа, и там глюки какие-то пошли, то есть чита она такая вся искорёженная, и мой разум такой какой-то покорёженный, не могу все нормально, как-то даже не могу измениться. Но если с флешки загрузить разум со стороны, то тогда он может принимать другие решения. Тогда он может по-другому это все рассматривать. И это выход. То есть все тонкое тело начинает меняться, когда разум меняется. А разум меняется, когда он начинает получать со стороны другой взгляд на мир. Но не сразу это может произойти. Это происходит не сразу. Любое соприкосновение с человеком, который находится, по-другому видит мир благостно, да, или это трансцендентный, духовный человек, любое соприкосновение, оно благоприятное, оно уже меняет меня. Но просто это не резко происходит. Сначала как происходит? Вы встречаешься с человеком, какое-то изменение происходит? Я вижу какое-то счастье, да, и мне интересно, то есть кто-то приходит покушать в гости, и там какой-то вкусный пирог, знаете, с сыром там. Понимаете, да? И вы так едите его, и что у вас возникает? Какой вопрос? Вкусно, да? А потом какой вопрос? А как ты это сделал? Правильно? И вот когда мы встречаемся с чем-то таким-то более вкусным, чем у нас есть, мы чувствуем, и у нас возникает, а как ты это сделал? Вопрос появляется. В этот момент мы как бы открываем этот USB-порт, да, и говорим, я готов принять информацию. И две вещи есть, чтобы информация могла передаваться. Это интерес, то есть реальный какой-то эффект. То есть я смотрю на человека, что-то такое говорит. И он является олицетворением того, о чем он говорит. Я смотрю на него и думаю, что-то я не хочу вот какой. Я не хочу его слушать просто поэтому. Какой смысл слушать несчастного человека? Зачем? Чтобы считать несчастным, что ли? Это же бессмысленно. Зачем вот мы читаем какую-то книгу, а вы посмотрите, чем кончил этот автор? Вы хотите туда же? Читайте тогда. Ну, какого-то, да? Я сейчас не хочу имен называть. Вы все понимаете, о ком я говорю, может быть. Вот. Поэтому хорошо, когда вот человек смотрит, говорит, нравится мне. Но для того, чтобы учиться, еще нужна вторая вещь. Четкая система. Потому что разум, он хочет, а что делать-то теперь? Чем мне надо делать? Поэтому хорошо, когда человек слушает, да, и получает шаги какие-то, объяснения, как это работает, вот тогда разум начинает, может этим пользоваться для того, чтобы менять себя. Но еще раз, может быть, не сразу это произойдет. Каждое соприкосновение с таким человеком, с такими людьми, оно помогает мне. Но вначале, это еще прям буквально 3 минуты я еще скажу, но вначале это может быть просто в нашей читте, в нашем сознании появляется маленькая черточка другого вкуса, которого раньше не было. И сейчас эта черточка, она никак не влияет на меня. Она просто маленькая. Я встречаюсь второй раз, она становится чуть больше. И когда она достаточно накапливается, это на санскрите называется словом сукрити, по-русски благочестие. Когда это благочестие накапливается достаточно, этот вкус новый начинает уже как-то фонить в нашем сознании. Он уже начинает влиять. И это проявляется в нашем разуме в том, что он начинает что-то искать. Он еще даже не знает, что он хочет найти. Но он что-то начинает искать, что-то другое. Вот может что-то другое, сколько можно уже, что-то другое хочется найти. Когда становится еще больше, он уже такой, мне надо у кого-то учиться. И вот когда вот это желание уже становится сознательным, сначала маленькое, все равно польза есть. Иногда люди, а вот есть ли польза, я ничего не понял, я есть, все нормально. Оно накапливается, по 2 копейки, по 3 копейки накапливается. Когда накапливается рубль, да, это уже нормально, ну там доллар, да, евро, 100 евро, 100 долларов, 5000 рублей, да, то это уже существенная сумма. Я начинаю с этого момента сознательно стремиться учиться этому. Тогда человек начинает искать таких людей. И ведическая культура, она как раз давала широкому спектру людей, широкому разнообразию людей соприкоснуться с этой чистотой, с благостью, с трансцендентностью, с духовностью, с Богом. Вот. И помогать людям идти в том направлении. В какой-то момент у человека появлялся такое сознательное желание «я хочу меняться». В этот момент он начинает искать наставников, учителей и говорит: «дайте мне четкую систему, традицию, да, правила, которые помогут мне измениться». Вот такой, еще раз у нас, вот вся у нас сознание, оно вот такое, из 4 вещей состоит: читта, аханкара, манас, будхи. И итог всего этого, что будхи — это то, что помогает все это изменить, что помогает применять эти вещи, что ум надо, правила, что аханкара нужно своим делом заниматься, вот, и поменьше вот этой вот претензии, что все зависит только от меня, да. Читта надо накачивать хорошими вещами, не позволять туда сливать помои всякие, не надо это делать. Это же разум все. Вот. И если, а у вас уже есть это, то, что вы сюда пришли в этих пробках вообще, и сидите, и сейчас еще надо будет ехать домой, это говорит о том, что у вас достаточно уже накопилось этого благочестия, сукрити. Раз вы идете на такие аскезы ради того, чтобы вот меня сюда здесь послушать, да? Вообще я бы не поехал на себя. Что я всегда дома с собой, куда еще ехать? Вот. Это значит, что у вас есть этот интерес. И этот интерес, не нужно его, ну как-то, надо его развивать, его нужно поддерживать. И здорово, если будет вот это вот общение с людьми, стремиться общаться с людьми, которые могут нас научить вот этим благостным вещам, этому мировоззрению, которое позволит мне изменить свое тело. На самом деле, самый сильный человек, духовный человек. Возьмите святых, да? Возьмите Иисуса Христа. Прибивали к кресту человека, да? Это невыносимая боль. Это позорная смерть. Вообще так преступников наказывали. При всех там, вот это вот все, да? Как он, как это его не сломило? Он об их благе беспокоится. Богу молится о том, чтобы он с ними ничего не сделал. Он думает об этом. Какой обычный человек это может сделать? Это может сделать только сильный человек. Поэтому давайте быть сильными людьми. Разум — то, с чего надо начать. Вот. И все то, что до этого говорил, это можно использовать. Чуть раньше вставать, молитва, духовные книги, общение с хорошими людьми, не накачивать ум всякой вот спиртными напитками, не накачивать его. Вот. Поменьше вот этого аханкары, да? Вот. Учтите аханкару других людей, если вы хотите мирно с ними жить. Это все полезный совет, это все работает. Вот, у вас должно получиться. Спасибо вам за внимание, терпение. Если у вас есть вопросы, то вы можете мне просто написать.
0: Я спросил разумом и сердцем, а где сердце?
1: Ум. Это... Вот, значит, смотрите, вот здесь вот это вот адрес, там есть, куда мне можно написать. Только вот, пожалуйста, не надо мне писем по поводу, там, как вот лечить то, вот, как решить семейные проблемы. Я не разбираюсь, я не врач, не делаю гороскопов, не лечу на расстоянии, вот, не читаю мысли. Вот, по теме лекции. Хороший вопрос задает мне, мы с ним договаривались. Он спрашивает, а где здесь сердце? Смотрите, когда говорят, вы слышите сердце, да? Ну, речь не про то, что вот этот кусок мяса, который здесь вот вибрирует. Сердце — это эмоциональная составляющая нашего сознания. Сердце — эмоциональная часть, то есть это манас. Понимаете? И вот у людей святых, чистых людей, которые все время разумно поступали правильно, у них и ум такой становится, что ему начинает нравиться принимать правильные решения. То есть смотрите, у человека есть, у него он разумом понимает, но ум еще такой не очень воспитанный. Он, ну, говорит, может, не надо, его надо как-то уговаривать, там, как-то ему даже так приструнить. Но в какой-то момент, когда его уже воспитали, воспитанный ум, у него вкусы правильные. Поэтому он просто самостоятельно, автоматически, с интересом, с энтузиазмом правильные вещи, к правильным вещам стремится. Поэтому Юдхиштхира, у него такое сердце, то есть такой ум, вернее, такой манас, что он просто спонтанно принимает, ему просто его тянет, даже не анализируя, его тянет к хорошим вещам. То есть всегда, когда вы слышите сердце, это про манас. Окей? Давайте закончим, потому что...
3: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

0: Разум что такое? Ограничение он ей ставит. Не все желания жену нужно выполнять. Мужчины. Иначе будете танцующей собачкой перед ней. Под каблук попадете. Это нехорошо для мужчины. Потеряете разум тоже. Мужчина не должен руководиться женой. Руководствуется разумом. Поэтому должен знать границы. Хватит или не хватит. От него это исходит. Потому что мужчина — это масло, а женщина — огонь. А ей так говорили. Женщина — огонь. Она горит, она вдохновляет, она привлекает. Она... А масло, даже твердое, соприкасается с огнем, тает, видите? Теряет свою как бы твердость. Поэтому нужно знать эту границу, как правильно общаться мужчине и женщине, регулируемо. Сексуально же должна быть регулируема, иначе масло растает, и будет сказка золотой рыбки. Дурачина ты, простофиля. Выпросил у рыбки корыто. А избу ты видел вообще? Она же, у нее 9 единиц, она все замечает. А у него единицы, ему все равно, какое корыто. Ржавое еще можно. Мы были тогда молодыми, родилась, дочь родилась у нас. А мы жили в Петербурге, снимали квартиры, мы там скитались долгое время. И у нас было только 2 чемодана и все. И маленький ребенок. Несколько месяцев. Жена говорит: ну, кроватка нужна. Уже денег пока нет. Ну, что-то надо, говорит, придумай мне. Ты же, говорит, отец, я откормлю, я занята. Куда же ложить-то будем ее? С нами задавим еще, не дай бог. Я так, значит, смотрю. Угу. 2 стула, чемодан. Нормально, в чемодане будет жить. Чемодан опустошаем, один на пол, все. Ставим чемодан к стенке, крышку, пеленочку туда, матрасик там, что-то там наложили и туда положили. О, говорю, смотри, какая кроватка. Хорошо, все. Нормально. Ну и все, решил же проблему. Решил, нормально. Ну я же мужчина, я же не все понимаю в этом плане. Еще молодой к тому же. Совсем немного времени проходит, он мне говорит: не помещается. Говорю: как не помещается? Что, уже выросла? Да, смотри. Я смотрю, пока касается уже голова и ноги, точь-точь, уже все. Ну что же делать-то, боже мой? А, по диагонали положим, вот так, о. Вот так мы жили, помню. Нашли выход. Вот, мужчина и женщина, разница. Мужчина смотрит на деньги, и женщина на деньги по-разному тоже. Даже не можете себе представить, мужчина, как женщина видит деньги. И женщины не могут понять, как мужчина смотрит на деньги. Он зарабатывает и с гордостью говорит: смотри, 10 тысяч долларов. То есть деньги есть. Так ведь, мужчина? Вы понимаете, о чем я говорю? Все, деньги есть, заработал. Но как только женщина, это же огонь, как только масло попадает в огонь, оно разгорается тут же. Она говорит: денег нет. Оно уже видит, что этого не хватает. Что тут же желания вырастают, видите? Это 9 единиц. Поэтому задача мужчины — говорить: хватит. Вот тут подожди, стоп пока. Поэтому жена должна быть чуть-чуть недовольна мужем всегда. Это здоровая семья называется. То есть нехорошо, когда масло прямо в огонь попадает. Лучше в сосуде топить это масло. Вот. Стенки регулирующих принципов. Здесь добровольная аскеза ограничения. И масло перетопится, не сгорит. Оно улучшит свои качества. И вот тогда мы сможем понять, что такое следующие уклады нашей жизни. Если масло сгорит, мы ничего не сможем извлечь пользы из семейной жизни. Одно разочарование.
1: Многие знают о воздействии Луны на человека. Ведическая мудрость и астрология гласят, что в 11 и 26 лунные сутки зерновая и бобовая пища наполняется негативной энергией. И чтобы избежать этого влияния, предлагается соблюдать пост, экадаши, и уделить в эти дни как можно больше внимания своей духовной практике, очистить свое тело и душу от негатива. Наиболее благоприятный вариант – это сухое голодание в дни экадыши. Безусловно, далеко не каждый сможет провести день без воды и еды. Поэтому сделайте питание в эти дни максимально легким. И самое главное – воздерживайтесь от употребления в пищу зерновых и бобовых. Также, несомненно, прикладывайте особые усилия в духовной практике. Считается, что совершение духовных аскез в дни Экадыши помогает душе достичь освобождения из цикла рождения и смерти. Помимо этого, Экадыши способствуют очищению на физическом, ментальном и духовном плане. Как древние мудрецы, так и современные биологи подтверждают, что пост развивает человека физически и умственно. Говорится, что пост в Экадыши предупреждает и излечивает многие болезни. Соблюдение Экадыши является одной из установленных ведическими писаниями очищающих церемоний, созданных для того, чтобы человек мог духовно возвыситься. Последователи ведической культуры совершают этот пост также с целью обрести милость Бога и освободиться от иллюзии материального существования. С другой стороны, соблюдение Экадыши дает и материальное благо, которое также

Юдхиштхира Махараджа спросил Господа Шри Кришну, как называются Экадаши, светлые части месяца Бадрапада, август-сентябрь. Какому божеству поклоняться в этот Экадаши? И какова награда за его соблюдение? Милостиво открой мне все это. Всевышний Господь Шри Кришна ответил. Этот Экадаши, о Юдхиштхира, называется Вамана Экадаши. Он дарует великое благо и высшее освобождение из материального рабства. Так как он устраняет все последствия грехов, он также называется Джаянти Экадаши. Просто слушая о его славе, человек освобождается от всех своих прошлых злодеяний. Этот пост так благоприятен, что соблюдение его дарует то же благо, что и жертвоприношение коня. Нет лучше этого Экадаши, так как он столь легко дарует освобождение. Если кто-то действительно желает освобождения из материального мира, ему надо поститься в Вамана Экадаши. Соблюдая этот священный пост, вайшнав должен с любовью поклоняться Всевышнему Господу в его облике Вамана Девы, воплощению в виде карлика, чьи глаза подобны лепесткам лотоса. Делая так, он поклоняется также и всем другим божествам и беспрепятственно достигает обители Господа Хари. Во всех трех мирах нет более важного поста. Этот Экадаши так благоприятен потому, что он отмечается в день, когда спящий Господь переворачивается на другой бок. Поэтому этот Экадаши также называют Паривартини. Тогда Махараджа Юдхиштхира спросил Господа: «О Джанардана, пожалуйста, поясни мне, когда Всевышний Господь спит и когда переворачивается на другой бок? О Господь, когда ты спишь, что происходит со всеми другими живыми существами? Пожалуйста, расскажи мне также, как ты обуздал Бали Махараджу, а также, как можно удовлетворить брахманов, как соблюдать чатурмасию. Будь милостив ко мне и ответь на эти вопросы». Всевышний Господь ответил: «О Юдхиштхира, лев среди царей, я с радостью поведаю тебе историю, слушание которой устраняет все последствия грехов. Когда-то в Трета-югу жил царь по имени Бали. Родившись в семье демонов, он был очень предан мне. Он пропел мне много ведических гимнов и, чтобы удовлетворить меня, совершил ритуал хома. Он почитал дважды рожденных брахманов и занял их совершением ежедневных жертвоприношений. Бали сражался с Индрой и победил его в битве. Бали завладел всем небесным царством, которое я дал Индре. Поэтому Индра и все другие полубоги, а также многие великие святые пришли ко мне и пожаловались на Бали Махараджу. Склонив головы к земле и вознеся священные молитвы из вет, они вместе со своим духовным учителем Брихаспати почтили меня, и я согласился явиться в их интересах как карлик Вамана Дева, мое пятое воплощение. Царь Юдхиштхира спросил: «О Господь, как смог ты в теле карлика повергнуть такого могущественного демона? Пожалуйста,

пожалуйста, ясно объясни это, ведь я твой искренний преданный. Всевышний Господь Шри Кришна сказал: «Я был брахманом, хотя и карликом, и попросил у Бали Махараджа милостыню в виде земли. Я сказал: «О Бали, пожалуйста, пожертвуй мне всего лишь 3 шага земли». Без долгих рассуждений Бали согласился удовлетворить мою просьбу. Но когда он пообещал дать мне землю, мое тело увеличилось до гигантской трансцендентной формы. Я покрыл всю землю своими стопами, всю Пхурвалоку своими бедрами, небеса Сварга талией, Махарлоку животом, Джаналоку грудью, Тапарлоку шеей и Сатьялоку головой и лицом. Я покрыл все материальное творение. Все планеты Вселенной, включая Солнце и Луну, были окружены моей гигантской формой. Видя эту мою изумительную игру, все полубоги, включая Индру и Шешу, царя змей, запели ведические гимны и вознесли мне молитвы. Затем я взял Бали за руку и сказал ему: «О безгрешный, я покрыл всю землю одним шагом и все небесные планеты вторым. Куда же мне сделать 3-й шаг, чтобы отмерить обещанную мне землю?» Выслушав это, Бали Махараджа пал ниц и предложил мне свою голову. «О Юдхиштхира, я поставил стопы на его голову и послал ему весь путь в Патолоку. Видя его смирение, я остался весьма удовлетворен и сказал Бали, что отныне навсегда останусь в его дворце». Затем, Паривартине и Кадыше, светлой половины месяца Бадра, Бали, сын Верачаны, установил в своей обители мою мурти. «О царь, до Харибадхини и Кадыше, светлой половины месяца Картика, я сплю в молочном океане. Благо, получаемое в это время особенно велико, поэтому надо тщательно соблюдать Паривартине и Кадыше. Он особенно очищает и разрушает все греховные реакции. В этот день искренне преданный должен поклоняться Господу Тривикраме, Вамана Деве, Высшему Отцу, так как в этот день я переворачиваюсь во сне на другой бок. Если можно, в этот день надо дать достойной личности йогурт, смешанный с рисом, а также серебро, и бодрствовать всю ночь. Простое соблюдение этого экадыши освободит человека от материальных условий. Соблюдающий так, как я описал, этот священный Паривартине экадыши, несомненно, обретет все виды счастья в этом мире и, в конце концов, царство Бога. Просто слушающий с преданностью это повествование попадет в обитель полубогов и будет сиять, как сама луна, так могущественно соблюдение этого экадыши. Соблюдение его так же могущественно, как совершение 1000 жертвоприношений коня. Так заканчивается повествование о славе Паривартине экадыши или Ваманы экадыши из Брахма-Вайварта-Пураны.

если человек постится в Икадыше, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Икадыше – самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо.

Служитель – это тот, у кого есть в голове очень точный список всех качеств человека. И он очень точно понимает, какие они, как их развивать, что с ними делать, как они проявляются, как над ними работать. То есть у него есть очень четкий, ясный план воспитания ребенка. Вот это родитель. Это, собственно говоря, определение родителя, тот, кто знает план воспитания ребенка. Если такой план есть, это родитель. Если такого плана нет, это экспериментатор. Он думает, ребеночек, кем же мне тебе сделать, как же мне тебя воспитывать, что же мне с тобой, какой эксперимент провести, кто ты у меня будешь, врачом или космонавтом. И он думает, только бы не космонавтом. Кто-то придумал эту вещь, что все должны быть космонавтами почему-то, чтобы тошнило, чтобы все время все болело. Нет, и родители ставят эксперимент, но они не понимают, что надо конкретно делать с ребенком. То есть современная педагогика – очень странное явление. Очень много технологий, очень много советов, очень много каких-то концепций. Но обыкновенного списка качеств характеров, на которые нужно развить у ребенка, нет. То есть даже вот записать человек не может. То есть можно провести эксперимент, если в роддоме выдавать ребенка по этому списку, напишешь 30 качеств характера, выдадим ребенка. Не напишешь, не выдадим, то никто детей на руки-то и не получит. Потому что никто не знает, что с ним делать. То есть их интересует только одно, чем кормить, чем лечить. Как бы в школе он одни пятерки получал. Большой вопрос, зачем они нужны. Но сам принцип, что мы не знаем этого, поэтому нужно провести какую-то работу над собой, чтобы точно понимать, что же с ним делать, потому что, ну, во-первых, мы его не ждали, то есть он всегда другой, чем мы ожидали, потому что у него есть свой характер, он просто проявляется, раскрывается в процессе воспитания, в процессе каких-то педагогических приемов. Но это тоже всегда для нас некоторая неожиданность, мы не ожидали, что будет именно так. И если воспитание не было проведено качество, то родители ожидают расплаты в виде переходного возраста. Переходный возраст – это двойка за воспитание. Если воспитание было, не может быть никакого переходного возраста, его в принципе нет. То есть, если же воспитания не было, если все было отдано на откуп школе, там, детскому саду, еще кому-то, если всем этим занимались другие люди, которые тоже мало что в этом понимают, и эти 30 качеств не были пробуждены в человеке, то, естественно, в нем происходят негативные изменения в переходном возрасте. Что это значит? Он неправильно себя ведет, пожинает реакции. И с этими реакциями, то есть очень недоволен тем, какие реакции к нему приходят. В результате того, как он относится к этому миру, потому что мир реактивен. Если ты неправильно к этому миру относишься, мир тоже к тебе неправильно относится. Называются законы причинно-следственной связи или законы кармы. Поэтому родители должны научить его правильно относиться к этому миру, вести себя на основе законов этого мира. Конечно же, они сами должны уметь это делать. Если они сами этого не делают, то и его тоже научить.

0: Вашему вниманию лекция Дмитрия Пшонка, психолога-тренера, прошедшего обучение в Высшей школе практической психологии, консультанта по вопросам взаимоотношений и личностного развития.
1: Итак, есть вот этот момент «могу» и «не могу». Теперь послушайте, очень важно, что еще важно здесь сказать. Когда мы чувствуем, что мы что-то не можем, есть вот это чувство «не мочь», тогда нам нужно найти обхождение со своим «не мочь». Понимаете? То есть, например, моя задача сейчас такая, но я с этой задачей справиться не могу. Тогда важно обрести обхождение. А как мне справиться со своим «не мочь»? Не заниматься самобичеванием. Не разрушать себя постоянными вот этими думами. И как в итоге, если я и с этим не справляюсь, я чувствую, что вторичный процесс меня так захватывает. Я, например, что-то не смог в своей жизни выдержать. Я чувствую вину, подавленность, какое-то чувство, что я плохой или еще что-то. И от этого сил становится еще меньше. То мне все равно, я еще раз отступаю, я думаю, как с этим обойтись. Но в итоге где-то на всех этих этапах я должен найти свое «я». Для того, чтобы все-таки что сделать? Смочь. Смочь. Итак, нам в жизни приходится иметь дело с непростыми обстоятельствами. Матери нужно вставать ночью, когда ребенок плачет. Хотя, может быть, она уже 2 или 3 ночи не спит. И ей нужно встать, и если ребенок плачет, и она тоже начинает на него кричать, ребенок плачет еще больше, потому что он реагирует на ее раздражение, потому что материальная природа говорит, вот твоя задача, здесь ты можешь избавиться от эгоизма. Когда ребенок появляется на свет, это надежда Бога, что мы перестанем быть эгоистами и все-таки что-то сделаем для него. И здесь нужно найти в себе это мочь. Потому что он успокоится тогда, когда она, несмотря на его раздражение ребенка, потому что для него это естественно, он сейчас находится в сложном переживании, он маленький, еще позади вот эта недавняя травма рождения, ему нужно дать свою грудь и приложить свою любовь и успокоить, и на это нужно найти в себе что? Силу. Для этого мне нужно найти свое «я», и мне нужно быть в контакте со смыслами, что то, что я делаю, это очень важно сейчас для меня, и то, что я делаю, это предназначено мне. И то, что я делаю, я могу предложить Богу. И в конце концов, я могу обратиться к Нему с молитвой. Пожалуйста.

моментах, когда мы говорим: «Я принимаю тебя, потому что я понимаю, что все, что пришло ко мне, это все пришло, это правильно, и в этом проявление заботы обо мне свыше». И тогда в нашей жизни появляются новые пути и маршруты, потому что то, что делает гордыня, или то, что делает наша вот эта изоляция от жизни, она нас изолирует, и тогда мы не можем принять ее ресурсы. В состоянии немочь жизнь кажется, нет никаких больше вариантов, все кажется очень темным и так далее. Но когда мы можем, выдерживаем, второе, принимаем жизнь, мы открываемся ей и говорим. Это не означает пассивную позицию, что мы принимаем, и что воля, что неволя, мне все равно, делайте, что хотите. Нет, мы принимаем активную позицию. Это требует наших усилий. И это подобно тренировке внутреннего мускула. Подобно тому, как человек накачивает мускулы. В определенных ситуациях, проявляя мощь, проявляя терпение, проявляя сострадание, проявляя любовь, он становится более сильным. И как результат, и говоря жизни «да» при этом, он чувствует, что силы становятся больше. И в результате у него появляются решения, которых раньше не было. Знаете, откуда решения приходят? Решения приходят изнутри, из сердца. Потому что природа мудрости, на самом деле, присущая нам. Это, мудрость – это то, что является частью нашей, собственно говоря, природы духовной. Как тот же Франкл рассказывал, в какой-то момент, он говорит, один товарищ меня стал подбивать на побег. Вот эта его способность выдерживать жизнь и принимать жизнь, она привела к тому, что он выживал в самых сложных ситуациях. Не потому, что он был сильный или что-то. У него вот это вот, ну, пространство духа, оно как-то формировать стало вокруг него определенные условия. И он говорит, и у меня появилось чувство, когда я принял эту ситуацию как свою собственную, не отвергая ее. У меня стало появляться внутреннее чутье, интуиция, как поступить наиболее правильным образом. Если конвоир говорил, если среди прочих, среди заключенных врачи, я выходил, и мне хотелось, знаете, как выслужить, сказать, что я такой-то, такой-то врач. Я потом думал, а вообще, а зачем нас вызывают? Может, нас сейчас уведут куда-нибудь, или, может быть, нужен невропатолог или кардиолог, а я психиатр и так далее. Поэтому я выходил и брал рот себе на замок. Хотя мне хотелось что-то рассказать, там, то все, ну, как бы выслужиться. Я как бы раз молчал. И потом, и я ждал, каково сейчас послание жизни, что требует, что будет сейчас разворачиваться. Я как бы начинал чувствовать внутреннее руководство, что судьба, жизнь, она благосклонна ко мне. И меня ведет какая-то любящая сила, которая заботится обо мне. В какой-то момент я, говорит, решился со своим товарищем на побег, он меня на это подбил, мы готовились к этому побегу, русские войска подходили уже близко к этому концлагерю. И он меня, говорит, убедил, что вот до линии фронта осталось 50 километров, и мы убежим, потому что, может быть, неизвестно, как сложатся обстоятельства, как поведут себя немцы, если русские уже совсем будут близко, неизвестно, как они себя поведут. И я, говорит, почувствовал беспокойство в сердце. Но тем не менее, под его давлением, он меня так убедил, я согласился. Но мое беспокойство усиливалось по мере того, как мы готовились к побегу. И в какой-то из дней, когда уже все было готово, и мы должны были убежать, я пришел к нему с сильным напряжением внутренним и сказал, я не побегу, я остаюсь здесь. Он меня ругал. Это была проверка, говорит, внутренней такой. Вот на... Как бы я попал к нему в какой-то в некотором степени в зависимость, но я почувствовал, что мне не стоит бежать. И он меня ругал, сказал, что я предатель, что я его подвел. Потом выяснилось, что убегать не надо было. Это было бы все, это было бы конец. И я, говорит, начал чувствовать, что какая-то сила ведет меня в жизни. Я начал чувствовать связь эту с глубинной своей духовной природой, и она начинала давать ему какие-то правильные вещи. Когда он, вот что такое, да, переживание смысла, к чему оно приводит? К чему приводит контакт с собой? Человек начинает чувствовать, что вот это самое лучшее в этот момент. Помните, я в первый день говорил, в болоте нужно сделать правильный шаг. Потому что любой другой шаг будет неправильным. Вот есть один шаг правильный, вот я ступаю на твердую почву. Хотя и тут вода, и тут вода, и тут вода. Но откуда это берется? Это берется изнутри, из сердца. Мы сейчас не говорим о важности принятия духовного учителя, о чтении священных трактатов и так далее. Это все важно. Мы говорим о другом аспекте. Мы говорим об аспекте внутреннего переживания жизни. Вы понимаете? Такой очень скромный аспект. Итак, первое – это способность выдерживать жизнь, способность принимать жизнь.

0: так далее.
1: Знаете, я сейчас подумал сказать следующее. На первый взгляд кажется, что эта способность мочь, это мужской какой-то здесь, мужская энергетика. Может быть, это связано с тем, что ведущие семинары мужчины. Но на самом деле здесь речь идет о женской энергии, большей части. Женская энергия – это энергия доверия и открытости. Понимаете? То есть здесь есть усилия, и тут может быть и должен быть мужской принцип. Но мужской принцип скорее в том, чтобы принять, чтобы довериться, потому что это страшно. Потому что за много-много жизней мы привыкли чувствовать себя изолированными от Бога и от других людей. И в этом состоянии изоляции мы находимся, мы с одной стороны несчастливы, а с другой стороны нам как бы спокойно в этой скорлупе, нося эти разные маски, полагаясь в этом исключительно только на себя. И здесь мы говорим, что тоже очень важна наша «я-позиция», но эта «я-позиция», она открытая жизни. То есть способность мочь – это означает сказать жизни «да», а не уйти от нее. Для этого нужно пойти ей навстречу. И принятие жизни – это означает принять все целиком. Очень часто, когда мы не принимаем жизнь, мы не принимаем и себя. Вы можете сейчас сделать такой небольшой эксперимент, хотя времени на это особо у нас нет, но так или иначе, вы можете взять любой какой-то симптом в жизни, который вас сопровождает, и который какая-то ситуация, может быть, или какое-то чувство проблемное, которое в жизни с вами живет, но в течение всей жизни вас сопровождает. И можете подумать о том, что это чувство, оно появилось в какой-то момент, правда? Ну вот какое-то, может быть, кто-то из вас давно занимается личностным развитием, уже хорошо знает себя. Может быть, это связано с каким-то контекстом отношений в этом мире, например, в семье или где-то в работе. Это может быть чувство неуверенности, обиды, разочарования, страха. Кстати, интересно, что страхи, они являются, ну, как бы результатом немочь. Когда копинговые вот эти реакции, агрессия, все вот эти вот, ну, то, что, о чем говорили, бегство, когда они в течение жизни за жизнью нас сопровождают, это превращается в клиническую проблему, да? В этой жизни это может произойти. То есть, иными словами, если у человека нет опоры в жизни, мочь означает иметь опору в жизни. Это означает иметь фундамент под ногами. Нам нужно эту способность себе взращивать. Это означает, с одной стороны, доверие жизни, с другой стороны, некоторое усилие. И когда мы говорим о принятии жизни, мы говорим о принятии всего целиком. И в действительности, если говорить о нашей этой ситуации, сегодняшней ситуации, то все наши симптомы, все наши сложности, в каком-то смысле, они приходят из прошлого. И есть некоторые подходы в современной психологии. Например, есть системный подход. Когда на человека смотрят, как на продукт определенных социальных взаимоотношений. Скажем, у нас есть трудности какие-то. Психологические трудности, ситуации. И причина этих трудностей находится в отношениях с родителями. В каких-то очень далеких посланиях, очень далеких по времени, которые мы получили от родителей. Потому что человек формируется в некоторых направлениях психологии, говорится, к полутора годам, кто-то говорит, до шести лет. Полностью формируется его психодинамическая структура. И потом в течение жизни человек просто проживает ее. Это означает, что симптомы, они вытекают из родительской семьи, а родительская семья, система, она связана с более широким контекстом, да, с родовой системы. И так можно продолжать дальше. Да? То есть здесь можно говорить о том, что это уходит далеко. И системный подход означает, что были какие-то процессы, они могут быть связаны Может кто-нибудь постоять здесь со мной? Я хочу показать, может быть, что-то. Ну, пожалуйста. Я буду приглашать, ну, вы можете просто постоять, ничего не требуется. Скажем, вот это девушка и, может быть, мужчина. Кто-то из мужчин. Угу. Вот можете стоять друг напротив друга. И они взаимодействуют, они взрослые люди. Но у них что-то происходит в отношениях. Еще мужчина и женщина. Угу. И женщина тоже, пожалуйста, выходите. Я сейчас немножко... Мы сейчас разбираем о том, что есть это влияние бессознательного. Понимаете? Да-да. Мы говорим о том, что есть, как формируется наша зависимость в том числе. Это определенный подход, один из подходов. Угу. Да-да. Можно здесь встать. Вот вам тут. И вам тоже здесь. Вот так. Итак, она смотрит на него, и даже если ей 16, или 17, или 18 лет, или 19 лет, у нее все равно есть уже некий внутренний представление о том, кто такой мужчина, как с ним обходиться. Хотя она, может, не имеет рационального объяснения, но какой-то человек ей нравится. Например, когда она смотрит на него, то в какой-то момент встречает его, и она ему говорит «да». Что-то в ее сердце говорит ему «да». И она не знает, почему она говорит ему «да». Но на самом деле он так похож на, ну, как бы на какой-то внутренний образ, который ей нравится. Она когда-то давно, ее мама, она смотрела мексиканский сериал, и там был очень привлекательный герой, который чем-то похож на него. И когда она смотрела этот сериал, она так немножко вздыхала, когда она возле мамы играла, там, на корточках возле нее сидела, она так видела этот мексиканский сериал, так тихонько так... И мама в этот момент выглядела очень счастливой, и девочка смотрела на экран, смотрела на маму. Этот образ как-то запечатлился в ее сознании. Но мама была не очень счастлива с папой, потому что папа, у него были какие-то привычки вредные, которые маме не нравились. И папа, он любил свою дочку, но он большей частью проявлял свои чувства, да, когда он приходил домой после... ну, как бы сказать, посиделок с друзьями. И тогда он очень ее любил, давал ей любовь свою, приглашал ее. Но он, может быть, не был таким любящим, когда он был трезвый, он был очень закрытый. И в ее отношениях с ним было такое, что она как бы хотела ему пойти навстречу, и в то же время ей было очень сложно. Вот не вперед, не назад, я и люблю папу, и вот что-то все время нас разделяет. Пап, почему ты все время, когда ты только пьяный, ты меня обнимаешь? На колени себе сажаешь, а когда ты трезвый, от тебя слова не добьешься. И папа разводил руками, он не знал, как на это среагировать, как на это ответить. Кто-нибудь из женщин еще? Угу. Ну и на самом деле, когда-то папа, он, может быть, давным-давно, он тоже потерял маму. Или его мама была очень занята, она... У нее было много детей, и это было сложное время, когда нужно было выживать, ей приходилось работать, и она вырастила его одна. И, конечно, он ожидал, что он получит любовь и поддержку со стороны своей супруги, но этого не произошло. И он так грустил, и когда он грустил, ей тоже было грустно, и она так выглядит не очень счастливой. И потом, когда она встречает его, конечно же, у нее есть много ожиданий, что он должен восполнить в ее сердце эту грусть какую-то, которую она в своем сердце несет. И поначалу их отношения были очень яркими, и в них было очень много глубоких переживаний. Но потом почему-то эта реальность вот этого образа стала растворяться, и что-то стало происходить иначе. Понимаете? Это системный подход. И таким образом человек рассматривается в системном подходе как продукт взаимодействия с родом. И это интересная и большая тема. Спасибо большое. Поаплодируйте, пожалуйста, нашим участникам. Это интересная и большая тема. Тема принятия жизни. Потому что мы можем ее рассматривать абстрактно. Но, конечно, мне бы хотелось послушать вас. Как у вас с этой способностью мочь? Как вы обходитесь с агрессией, когда вы ее чувствуете? Или как вы обходитесь с агрессией в той или иной форме, которую вы писали, когда она направляется на вас? Как вы находитесь с этим обхождение? Насколько ваша способность быть и жить, она проявлена? Как вы можете здесь ее, ну, как бы вырабатывать в себе? Это большая интересная тема, и ей стоит уделить внимание. Но сейчас мы рассматриваем эту тему «Мочь жить и принимать», может быть, в таком очень небольшом контексте. Это контекст наших отношений с родителями. И это тоже очень важная тема. Потому что очень часто те претензии, которые мы в жизни испытываем, несем, они связаны с отсутствием, как нам кажется, может быть, каких-то значимых вещей в нашей жизни, которые должны быть, были даны нам, и они не даны. А иногда родительская система является такой какой-то некой ловушкой, в которой мы остаемся, потому что там было так хорошо, и нам так жалко оставлять родителей, и, может быть, даже жалко выходить. Ну, мы, конечно, хотим замуж или жениться, но мы чувствуем, что мы как будто предаем тогда своих родителей, когда мы кого-то начинаем любить. И это тоже может быть такой каким-то камнем преткновения. То есть здесь речь идет о том, что наша бессознательная или наша зависимость, она связана с нашим прошлым. Это определенный подход. Он не единственный. Но так или иначе, здесь можно говорить о некой такой взаимосвязи. Я хочу прочитать вам такую небольшую притчу. Пожалуйста, послушайте ее. Однажды ночью, неважно во сколько, точно одному самому обыкновенному человеку приснился очень необычный сон о том, как его родители подарили ему несколько монет. И мы не знаем точно, много их было или мало. Это были сотни, тысячи или десятки, а может быть их всего была пара. Мы не знаем, были ли они золотые, серебряные, бронзовые или железные. Но когда во сне родители передали ему эти монеты, человек внезапно ощутил тепло, разлившееся у него в груди. Его наполнили радость, счастье, неописуемая нежность, благодаря которым он поспал в состоянии блаженства всю оставшуюся ночь. Проснувшись утром, человек по-прежнему ощущал ночное чувство безмятежности и счастья, которые сохранились у него в душе. Радостно он отправился в дом своих родителей, когда добрался, заглянул им в глаза и сказал: «Этой ночью вы пришли ко мне во сне и вручили несколько монет, и я не помню, много их было или мало». Не помню, с какого они были металла, драгоценного или нет. Это было совершенно неважно. Главное, я чувствую свою наполненность и неописуемую радость. Я специально пришел сказать спасибо. Этого достаточно. Вы дали мне монет ровно столько, сколько нужно, и столько, сколько я заслуживаю. Я их принимаю с радостью, так как их вручили мне вы. И с их помощью я в состоянии идти своей дорогой». Услышав эти слова, родители, как обычно происходит со всеми родителями, благодаря признанию те почувствовали себя сильными, великими, еще более добрыми и щедрыми. В душе они ощутили, что смогут давать своему уже взрослому ребенку еще больше. Ведь способность принимать всегда увеличивает желание отдавать. Интересно, способность принимать всегда увеличивает желание отдавать. То есть, когда мы благосклонно относимся к жизни, когда мы ее принимаем, в жизни, мы даем жизни шанс позаботиться о нас в большей степени. И они ответили: «Ты хороший сын, оставь себе эти монеты, они принадлежат тебе, ты можешь их потратить, как захочешь, их не нужно нам возвращать. Они часть твоего наследства, исключительного и только твоего, они для тебя». С того момента сын почувствовал себя во всем величии и полноте, стал воспринимать себя целостным, состоятельным и смог оставить дом своих родителей. Он постепенно удалился от дома, его поступь становилась все тверже, увереннее с каждым шагом. Он расправил плечи, перед глазами стали вырисовываться очень четкая дорога и многообещающие горизонты. Ступая по дороге жизни, он встречался с разными людьми. Кто-то из них сопровождал его в отдельные периоды, иногда долгие, порой мимолетные. Некоторые прошли с ним плечом к плечу всю жизнь. Это были его партнеры, друзья, коллеги, супруга, соседи, сотрудники, даже соперники и недоброжелатели. Конечно, не все в его жизни было гладко и легко, но в целом его жизненный путь сложился безмятежно, счастливо, в согласии души с его личной природой. И несмотря на то, что он не избежал сложностей, которые преподносит жизнь, он чувствовал все события частью своего жизненного пути. И время от времени, когда он обращал свой взгляд назад в прошлое на родителей, он вспоминал с благодарностью полученные от них монеты. И когда он окидывал взглядом течение жизни, смотрел на своих детей, вспоминал все, чего удалось достичь в личном отношении, в профессии, в обществе, в духовном развитии. В семье всегда рядом возникал образ родителей, и он отдавал себе отчет в том, что это стало возможным только благодаря полученному от них наследию. Каждый со своим успехом и достижением, он каждым со своим успехом и достижением очередной раз выказывал им почтение. И он любил повторять: нет лучшего одобрения, нежели знать свои корни. И грудь его наполнялась и тем же всеобъемлющим чувством, которое захватило той ночью, когда ему приснилось, что он получил монеты. Так это одна история. Но другая. Другой ночью, неважно, когда и во сколько это было точно, другому самому обыкновенному человеку приснился также необычный сон, который рано или поздно всем нам снится. Ему приснились родители, которые вручили ему несколько монет. И в этом случае мы не знаем точно, было монет много или мало, было их тысячи, сотни или десятки, а может быть, их была всего пара. Мы не знаем, были ли эти монеты золотые, серебряные, бронзовые или обычные железные. Но увидев во сне, как он получал монеты от родителей, человек почувствовал легкое стеснение и беспокойство. Затем его наполнило чувством мрачной тревоги, которая острой болью отозвалась в груди. И всю оставшуюся ночь он ворочался и крутился в беспокойном сне. Проснувшись, все еще в возбуждении, он ощутил недовольство, порожденное смесью злобы и досадой. Но в то же время были в нем выражения, обиды и претензии. И на его лице застыло выражение недовольства и страдания. В порыве гнева, хотя и столько чувства стыда, он направился к дому своих родителей. Добравшись, посмотрев на них криво, он сказал: «Этой ночью вы пришли ко мне во сне и вручили несколько монет. Я не помню, много их было или мало. Не помню, с какого они были металла, драгоценного или нет. Это совершенно не важно, потому что я чувствую себя опустошенным, пострадавшим и уязвленным. Я специально пришел сказать, что ваши монеты нехороши и недостаточны. Это совсем не те монеты, которые мне нужны, которых я заслуживаю, которые мне положены. Я их не хочу и не возьму, несмотря на то, что вы вручили их мне. С их помощью мой жизненный путь будет слишком тяжелым и печальным, и с ними далеко не уйду. Обойдусь я и без ваших монет». Его родители, как обычно происходит со всеми родителями в присутствии признания детей, начали страдать и как бы съежились, как будто стали меньше. Они слабые, расстроенные, ушли обратно в дом. Грустью и с горечью они осознали, что теперь им больше нечего и могут дать своему ребенку. Перед лицом сложностей братья принимают само стремление, и порыв давать слабеет и иссякает. Они замолчали в надежде, что мудрость, которая награждает жизнь ходом времени, возможно, позволит их сыну вернуться с неверного пути. Любопытно, что же было потом. После того, как он произнес эти слова перед родителями, сын почувствовал огромный прилив сил. Он стал сильным более чем когда-либо раньше. Речь идет о силе особого характера, силе ярости, упрямства, силе богатырской мощи, которая возникает в противодействии другим людям и их поступкам. Это не сила естественного происхождения, похожая на ту, которая возникает при согласии с поступками других и находится в созвучии со всем естеством жизни. Но тем не менее этот импульс обладал страстью и большой энергией. Такая сила формирует весь пейзаж человеческого страдания. И мы пытаемся напереться на нее в те моменты, когда нас переполняет злость или чрезмерный стыд, чтобы не принимать реальность такой, какая она есть, и наших родителей такими, какие они есть на самом деле. Эта ложная сила нас противоставляет естественному ходу событий, подпитывает нас обиду на других людей, создает иллюзию восприятия себя жертвой всех жизненных коллизий. И со временем этот человек поймет, что никакое страдание не было справедливо, никакая позиция, выстроенная на порыве душевных сил, не была заслужена, и что единственный смысл страдания не сама боль, а желание заставить других страдать. И так как настоящая глубокая боль пробуждает искреннее сочувствие. Но в этот момент человек оставил отчий дом со словами, обращенными к самому себе: «Больше никогда». Он почувствовал себя богатырем, но в глубине души был опустошенным и крайне нуждающимся. Несмотря на свое желание, он не смог обрести покой. У него развилась особая восприимчивость. Встречая каждый раз нового человека, он бессознательно возлагал на него огромные надежды и мысленно вопрошал: «Может быть, у этого человека есть те монеты, которых я заслужу, в которых нуждаюсь, которые мне полагаются, те монеты, которых я не взял у родителей, ведь они не знали, как дать их правильным и надлежащим образом. Может, у него есть то, что я заслуживаю». В некоторых случаях ответ был положительным, и все развивалось потрясающе. Когда он влюбился, все вокруг стало прекрасным. Не отдавая себе отчета, он решил, что другой человек, обладающий непринятым родительским наследством, и в один прекрасный день вручит ему это. Тем не менее, несмотря на появившуюся в начале пенящую надежду получить монеты, возникшая влюбленность прошла, уступив место отношениям, просуществовавшими, как сколько им положено. Внезапно человек обнаружил, что у другого не было того, что ему не хватало. Другими словами, у него не было и не хватало непринятых родительских монет. «Какая досада!» – заявил, начал громко сетовать на невезучесть и винить в ней свою судьбу. Человек почувствовал себя разочарованным, повергнутым в эмоциональную муку до того, что рухнули все его надежды. Далее он встречал, у него появились дети, он возлагал на них особые надежды, он возлагал особые надежды на разных людей, пока в конце концов он не понял, что все, что ему нужно делать, нужно принять там, где это ему и дается. И когда он вернулся к своим родителям, то он попросил у них, он извинился перед ними, попросил у них монеты и сказал им о своих благодарных, обо своих словах благодарности, и в его жизни все пошло хорошо. Иными словами, в этой теме принятия мы не можем обойти тему согласия и с внешними проявлениями жизни, которые имеют конкретные формы. Это наша семья, это наши близкие. И здесь тоже эта тема требует какого-то нашего персонального обхождения и нашего внимания. Итак, тема отношений с родителями – это тоже очень важная тема в этой способности принимать жизнь и мочь. И тема обхождения с нашими близкими людьми. Почему? Потому что именно в отношениях с близкими людьми мы получаем больше всего уроков. Нам как бы кажется, что здесь мы должны все получить, ну, то, что для нас важно, и мы расслабляемся и проявляем свои самые, ну, то есть бессознательно больше всего в этих отношениях. Больше всего ожиданий и претензий. И на самом деле то, что здесь важно понять, то, что мы должны принять, здесь речь идет о метафоре этих монет, то, что мы должны принять все целиком, так как оно есть. Со всеми различными проявлениями, может быть, какими-то неприятными моментами, которые происходили в этой сфере. Но когда мы это принимаем, то мы обретаем еще одну важную, ну, такой важный ресурс, который помогает нам идти в жизни. Как эта тема для вас? Конечно, мне бы хотелось ее обсуждать. Времени мало, и фактически мы все время проводим в теории. Но так или иначе, я сейчас скажу, что вне зависимости от того, что происходило, были ли наши родители вместе, или они расстались, или что-то иное, но нам важно создать определенную реальность внутри себя и сказать ей «да». Создать и увидеть. Создать и увидеть. Вне зависимости, что происходило там, мы должны понять, что чаще всего наши недомогания, как я уже говорил, все наши недомогания, какие-то сложности внутренние, они связаны не с тем, что нас недостаточно любят или недостаточно обнимают. Да, это приятно, когда обнимают нас. Но более важно даже, когда мы обнимаем других. Когда мы обнимаем других в своем сердце, даем им свою любовь, тогда мы чувствуем себя исцеленными. Вот эта исцеляющая сила, она, ну, как бы приходит. Иными словами, нам важно полюбить своих родителей. Можно иметь такие картины, где мы с ними, может быть, мы маленькие, это всегда полезно. Можно сделать звук? Я много раз слышал на разных семинарах, что люди иногда жалуются на своих родителей. И когда мы просим поднять руку, кто считает, что они могли бы дать больше, то многие поднимают руки. Но когда мы задаем вопрос, а кто чувствует, что для своих детей в каждом этапе своей жизни давал самое лучшее, что он не мог дать больше, тоже все поднимают руки. То есть я действительно старался. Я всегда старался любить своего сына так, как мог. Может быть, он скажет, что у него плохой отец. Как я могу сказать про своего отца? Может быть, мы можем сказать что-то про мать. что, может быть, мама не была справедлива ко мне. Но если мы представим всю ситуацию, в которой она находилась, всю ту ситуацию, в которой она выросла, то она действительно отдала лучшее, что могла.
0: Что тебе дарить, до сих пор не знаю.
1: Можно иметь такие фотографии.
0: Я несу цветы, день рождения маме.
1: Они будут создавать благоприятный образ. Это может быть техническим приемом, а может быть проявлением нашей любви. Это то, что поможет нам по-настоящему открыть сердце. Например, образ матери. Ведь отец и мать — это те, кто являются представителями Бога для нас. И через них любовь Бога проявилась в нашей жизни. Даже если Бог заботился о нас, даже если родители не выполняли, может быть, своих обязанностей из-за того, что они были вовлечены в какие-то свои психодинамические процессы, но какие-то были люди, которые все равно давали нам заботу. Но мы должны всегда помнить, что они сделали все, что могли. И это чувство любви, оно может быть открыто, оно может, должно струиться к ним. Итак, эта тема, она требует какого-то, ну, обхождения также. Тема взаимоотношений с матерью и отцом. И тогда у нас появляется возможность передавать своим детям. Когда мы можем принять все целиком, сказать жизни «да» во всех ее проявлениях, тогда мы можем передать своим детям. Я много раз видел, что те люди, которые говорили и слышал, которые говорили: «Я никогда не стану таким, как мой отец, или такой, как моя мать», они точности копировали их судьбу. Принятие делает нас свободными. Обиды и претензии, они делают нас обусловленными, зависимыми. Итак, когда мы принимаем мать, то мы можем чувствовать, что у нас появляется больше мягкости, больше способности проявлять чувства. Об этом мы поговорим завтра. А когда мы принимаем отца, у нас появляется способность реализовать себя в социуме. У нас появляется сила, чувство уверенности. Я похоронил своего отца 2 месяца назад. 7 марта он ушел. И мои отношения с ним сейчас стали гораздо ближе, чем когда он был здесь. Я всю жизнь старался развивать отношения с ним. Но как будто бы какая-то стена была между нами. Как будто бы он не хотел. И мне казалось, что я совершаю так много усилий. И я уважал его право не развивать отношения со мной. Я понимал, я знал его судьбу. Но в какой-то момент я понял, что у меня были ожидания, что он ответит на мою любовь. Это делало его несвободным. Но я понял это, когда он уже ушел. И когда это произошло, я сумел открыть свое чувство любви к нему. И сейчас я чувствую, как моя любовь к нему идет, и я не чувствую разлуки. Я чувствую, что наша духовная встреча, персональная встреча состоялась сейчас, когда мы расстались. Спасибо, но не торопитесь прощаться со мной. У меня еще есть честные 10 минут. Я хочу предложить вам сейчас все вместе со мной пройти одну медитацию. медитацию на принятие, медитацию на согласие, медитацию на открытость. Можно сейчас побыть в тех чувствах, которые есть. Мы должны помнить о том, что жить свободно, независимой жизнью, это совсем не значит, чтобы быть бесчувственным. Это означает быть открытым. Слава Богу, что у нас есть у кого учиться. Например, Олег Геннадьевич Тарсунов очень открытый человек, очень свободный человек. Я у него этому учусь, его свободе. Как он говорит свободно, как он свободно чувствует, переживает. Итак, сегодня мы с вами поговорили о способности, базовой способности жить. Это означает любить, несмотря или вопреки. У Франкла была эта книга, называлась «Упрямство духа вопреки». Готовы ли вы поработать практически? Я хотел с вами провести одну медитацию на принятие, на установление мира в душе. Мы сегодня сделаем еще один шаг в этом направлении. Я прошу вас настроиться на внутреннюю работу, сесть удобно, прямо, чтобы вам ничего не мешало. Почувствовать ваши стопы, почувствовать стул, на котором вы сидите, почувствовать вашу голову, мышцы лица, почувствовать ваши руки, сконцентрироваться на процессе дыхания, наблюдая за тем, как происходит вдох и выдох. Можете наблюдать за своими чувствами. Просто продолжать давать им возможность свободно течь. Просто дышать. Мы с вами являемся частью рода, людьми, получившими свои возможности через наших родителей. Я хочу прочитать вам одну медитацию. Которая называется «Прикоснуться к земле». Я веду свое происхождение от отца и матери, моих дедушек и бабушек. И от всех моих предков. Я знаю, что я являюсь продолжением этого древнего рода. Прошу вас, помогите мне, защитите меня. Дайте мне свою энергию. Я знаю, что где бы ни были дети, внуки и правнуки, их предки всегда следуют за ними. Я знаю, что родители любят и поддерживают своих детей и внуков, хоть и не всегда могут действенно выразить свою любовь. В силу пережитых трудностей. Я вижу, что мои предки старались создать такой образ жизни, который бы был основан на благодарности, радости, доверии, уважении и любви. Как продолжение моих предков, я опускаюсь ниц перед ними и позволяю, чтобы их энергия текла через меня.
2: я говорю им спасибо. И всю ту любовь, которую я получил от них, я буду стараться передать дальше своим детям, этому миру, который поддерживает нас всех. Я знаю, что мой успех может стать их успехом, потому что во всех тех возможностях, которые я получил от жизни, есть их участие, их присутствие. И я благодарен им за это. И я могу обратиться к высшей истине, к Абсолюту. Господи, пожалуйста, помоги им. И помоги мне реализовать мое предназначение. Помоги мне понять его и реализовать его в своей жизни. Я могу открыться будущему, смотреть на него широко открытыми глазами, с чувством благодарности, уважения к своему прошлому. И я могу чувствовать свою целостность и полноту. Вы можете побыть еще минуту-другую в этом состоянии. И пусть к вам придут силы. И пусть придут все те возможности, которые так важны для того, чтобы добиваться своих целей в этом мире, решать задачи, которые перед нами ставит жизнь. И мы можем открыть глаза, посмотреть на соседа справа или слева, увидеть его как спутника своего на этом пути. Можем выразить свои чувства. Может быть, вы увидите рядом лицо, которое не выглядит счастливым. Можете дать ему поддержку, обнять его или пожать ему руку и сказать: «Я понимаю. Я понимаю, что ты идешь непростой дорогой. Не все легко. Но прими мою поддержку на этом пути. Я верю в твои возможности, я верю в твои силы. Я верю, что ты сможешь, у тебя получится».

0: спасибо вам.
1: Спасибо. Что для вас было сегодня важным в самом общем случае в нашей беседе? Как вы сейчас себя чувствуете? Не было ли слишком сегодня большой нагрузкой для вас наша беседа? Я немножко беспокоюсь за вас. Пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Вы знаете, я сегодня получила после вашей лекции освобождение. Я поняла, что действия наших родителей и нас, и наших бабушек, они все идут от своих родителей и бабушек. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Я очень рад.
3: Меня зовут Оксана. Спасибо вам. Значит, когда я сюда приехала, я стояла на пути и не могла понять, что же творится. Сюда я приехала за какими-то новыми знаниями и за целью впереди. И на вашем сегодняшнем занятии я поняла, что вот эти у меня... Я не могла понять, что со мной творится. В итоге я поняла, что было бегство и агрессия. И благодаря медитации, ну, я поняла эту взаимосвязь с родом и мое неуважение лично к отцу. Ну, из этого, наверное, были все вот эти проблемы. Спасибо вам.
0: Спасибо.
3: Я поняла.
4: Меня зовут Ярослав. Для меня вот эта медитация, она была бесконечно ценная, потому что я не до конца понимал ту роль...

0: То есть вышли какие-то эмоции такие. И еще по жизни, вот этот тот принцип атмарамы, да, что вроде бы у меня все есть, то, что есть, меня все устраивает. Ну, какое глобальное принятие без эмоций. Я сегодня понял, что на самом деле это бессмыслица какая-то. И сегодня вы объяснили мне, что такое иметь смысл. То есть смысл, в конце концов, сейчас для меня, нахожу в том, что неважно, чем ты занимаешься, но заниматься должен на 5 с плюсом для того, чтобы это можно было предложить Богу. То есть спасибо. В этом смысл.
1: Спасибо.
2: Раз такая возможность есть, я хочу с вами поделиться, раз вас так здесь много, крутяцкой новостью просто, да? Это в течение жизни как бы все шло, все различные трудности, которые мне давались, и я всегда их благодарила. Говорю, я все об этом знала, но я не знала, как это все называется. Я не была подпитана теоретически, так как я родилась в такой шикарной сложной семье, у меня был безумный концлагерь вообще, и воспитывалась очень сильно жестко, страданий было безумно много-много, но я верила. Верила. Как бы меня ни били, ни пинали, и чего только просто не было. Очень сложно и долго рассказывать. Вот. И та же мама, которая как бы на нас срывалась, она вырастила нас 5 одна, за что я всегда просто благодарна, и каждый день просто благодарила ее за это. Несмотря на то, что у меня там и, говорю, хочешь, я там и за волосы, и так, и всякое, и в лужу, и в грязь там, да, и лицом, и задом, и передом. Вот. И даже до сегодняшнего момента я шла по этому пути, делая дело. Я знаю, что это нужно делать так. Постоянно общество, ну, футболило, что как это так, да? Нужно же как все быть и так далее. И маму я принимала такой, какая она есть. Как бы тяжело бы мне не было через вот это «не хочу», «не могу» и так далее. В 5,5 лет где-то, да, я как бы попрощалась с папой. Потому что, ну вот с 3 я все помню абсолютно, вижу его и так далее. И всегда благодарила, что его, что ее. Несмотря на то, что у меня его нет. У меня были фотографии, и тот момент, когда мама там сжигала их на всю катушку, я подбежала. Я была одним единственным из старших, но и старший брат, как бы, да, и из девочек, все остальные другие девчонки. И этот момент, когда она там, говорю, разрывала фотографии, сжигала на всю катушку, и я кричала, нет, не надо, это же у меня вот последнее то, что как бы есть, да. И вот эти вот фотографии, я все время создавала фотоальбомы там для себя, всегда его видела, он всегда был со мной. Вот, в такой доброй памяти, несмотря на то, что там, как произошло, я благодарна, благодарна. Так вот, это к тому, что 26 числа этого года, в июне, вот, я на фестивале нахожусь, с утра мне звонит мама, просто дает номер телефона, срочно звони туда. Я, что такое, какая-то телекомпания или что? Нашелся отец. Нас он нашел, когда мы его давным-давно просто похоронили заочно. Я такая, и хи-хи-хи, ха-ха-ха уже, да ну, блин, ну, как бы вот все эти трудности, которые я испытывала, моя жизнь, мои уроки, моя мега-школа и великий концлагерь, это для того, для этого момента просто. И я не знала, как себя вести, и смеяться, и плакать. Думаю, господи, что такое, всегда, когда мне весело, я плачу, когда мне грустно, я плачу. Одна и та же как бы эмоция, да, ну что же это такое? Я набираю этот номер, было трудно как бы связаться, да, вот, ну, ступенька за ступенькой, моя целеустремленностью, я вышла на связь, и я сразу же говорю, папа, привет, это я. Он говорит, ну я знаю, что это ты, Нина. И потому что до этого со всеми как бы пообщался, он лежит на капельнице, или на, ну, в плохом состоянии, вот, уже как бы уходит, и вот решил как бы нас найти, не знаю, что там, как, это позже будет разбираться, какими сетями все это получилось, да, вот, но он пообщался со всеми, кроме меня, так как я сижу на лекциях, какие-то звонки, я не могу уйти, вот, я связалась с ним, и сразу, папа, просто я прошу у тебя прощения, какие у меня первые слова просто были, да, сказав, что, ну, ты потерпи чуть-чуть, хотя бы до этого момента, чтобы вот мы обнялись друг с другом. Да. Вот, ну, как-то так. Вам спасибо за то, что вы слушали. Это самая шикарная новость, которая на моей жизни случилась.
1: Спасибо вам. В заключение я хочу рассказать короткую притчу. Это не притча, это реальный факт. Был такой Рамануджа Ачария, святой вайшнавской традиции. Однажды к нему пришел один человек и сказал, «Я хочу, чтобы вы научили меня любить Бога». Он сказал ему, «Очень хорошо». «А любишь ли ты кого-нибудь?» Он говорит, «Вы не понимаете, я все оставил, я хочу любить Бога». Он говорит, «Ну, ты любил хотя бы детей, женщину, ты любил хоть когда-нибудь?»

0: Он сказал: «Вы не понимаете меня. Я оставил все, чтобы любить Бога». Он говорит: «Мне нечему тебя научить. Я не смогу. Иди и полюби хотя бы кого-нибудь. Хотя бы кошку, собаку. Потому что я не могу передать тебе этот опыт, если ты никого не любишь». Пусть эта притча будет сегодня окончанием нашей беседы, и завтра мы с этого момента продолжим. Спасибо.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Дмитрия Пшонка.

есть такая история между, отношений между Господом Шивой и Праджапати Дакшей. Праджапати Дакши — это такое было живое существо, это он был прародителем нас с вами. Он создал людей и создал законы, по которым люди должны жить. Вот. Создал все вот основы государственности, все это вот он заложил, эта личность. Но возгордился своими успехами, он очень сильно возгордился. И в конечном счете он достал Господа Шиву. Вот тот разгневался и оторвал ему голову, отсек точнее голову ему человеческую и присобачил ему голову козла. Ну так, в знак. И то по просьбе его супруги. Если бы супруга за него не попросила, он бы вообще ничего не сделал. Ну да ладно, вопрос не в этом, вопрос в другом. Вот у этого Праджапати Дакши, у него была жена Прасути, ее звали. Вот. И она была ему очень верна, она была полностью вот, на всех уровнях, всех пяти уровнях верности была верна ему. И задолго еще, за многие годы, до того момента, как он вот начал деградировать, она к нему приходила и говорила: «Я мне сегодня приснился страшный сон. Мне приснилось, что тебе отрезали голову человеческую и приставили голову козла. Пожалуйста, подумай, спроси». А у него, у Праджапати Дакши, его зятьями были семь мудрецов. Саптариши — это созвездие Большой Медведицы, там семь звезд как раз. Вот каждая звезда — это как раз обитель одного из этих мудрецов. Это сыновья Брахмы, это высшие из мудрецов в этой вселенной. Они были его зятьями. И один из них, Бригу Муни, это тот мудрец, через которого в нашу вселенную пришла наука астрологии. Вот. И он ее фактически олицетворение. И она его попросила: «Пожалуйста, да, мой господин, пожалуйста, посоветуйся вот с Бригу Муни, что означает этот сон». Астрология способна, есть разные виды астрологии, которые в том числе и толкование снов там можно рассчитать. Но Праджапати также говорил: «Да и женщина, ну ты же женщина, понимаешь, ты эмоциональная, то есть не обращай внимания, все нормально». И в конце концов произошло так, как она видела. Вы представляете, какое мистическое могущество смотреть на многие годы вперед. И женщина, любая женщина, которая верна своему мужу, она становится талисманом своего мужа. Таково могущество женщины. Следующая история, я вам не буду самую историю рассказывать, просто смысл я передам, чтобы вы осознали, насколько велико могущество женщины, мистическое могущество. Заключается в том, что если жена абсолютно предана и верна своему мужу, такого мужа никто не сможет убить. Никто. Даже Бог не сможет убить. Представляете, каково могущество у каждого из вас? Это потрясающе. Вот что может быть сильнее? Никто не сможет. Если даже в упор ему будут расстреливать из ядерных боеприпасов. В упор просто. Он просто не взорвется. Он не долетит и не взорвется. Удивительно, правда? Только из-за того, что где-то далеко-далеко, за тысячи километров от этого, верная жена в этот момент просто по Господу молится за своего мужа. Его не убьют. Вот даже в самой безвыходной ситуации с ним никто ничего не сможет делать. Классно, правда? Ники, вы представляете, как нам повезло вообще? Как нам повезло, что рядом с нами такие удивительные существа. Давайте не будем их терроризировать. Ведь это никому...

Вопрос прозвучал. Как сделать так, чтобы муж был тактичным? Есть только один способ, дамы и господа. Точнее, дамы. Оставаться открытой, независимо от того, как он обычно реагирует на вашу открытость. Одна женщина сказала, я говорю, ну так, конечно, я говорю, есть риск в том, что если вы будете открыты, просто будете говорить о своих эмоциях, никак не связывая с мужем, просто будете говорить, вот я сегодня себя чувствую так, как будто бы хочется кого-то придушить или хочется саму себя отдать на органы, вот, или поликлинику для опытов, как Печкин хотел. Муж скажет, а почему у тебя такое состояние? А я скажу, ну почему? Вот просто. Он скажет, тогда иди к психиатру. Я говорю, есть такой риск, я понимаю, женщина рассказывает. Она говорит, не только риск, он же меня послал к психиатру. Я говорю, и что? Интересно стало с этого момента и мне. Она говорит, я пошла? Я говорю, и что психиатр? Он говорит, а психиатр сказала, вы просто женщина. Потому что она тоже женщина. Я говорю, и как? Теперь мы вместе ходим к этому психиатру с мужем. Она друг нашей семьи, и мы общаемся с ней. Женская открытость, которая сродни такой искренности детей, она вообще неуязвима, то есть невозможно ничего с ней сделать. Взяла и пошла к психиатру, пришла к психиатру, говорит, что вы пришли? Муж, он говорит, если у меня настроение портится ни почему, без каких-то причин, значит, я больна психически, я пришла к вам, скажите. Доктор, ну надо, конечно, не ошибиться, доктора тоже разные бывают. Бывают тоже бестактные доктора, правильно? Они скажут, лечитесь, ложитесь и лечитесь в клинику. Она говорит, ну так вы женщина, а как вы? Для вас это новость, что ли? Она говорит, для меня нет. А что, еще такие женщины есть? Психиатр говорит, все. Все, пошла. Он говорит, вам выписать справку, что вы женщина? Она говорит, да, выпишите, пожалуйста, для мужа чисто. Блин, такой раз приходит диагноз женщины. От психиатра, говорит, женщина просто. Ну ладно, муж говорит, на все это. В принципе, я и сам знал, мог не ставить. Она говорит, вот это включено, все, all inclusive. Мои настроения включены в то, что я женщина просто, и все. Но то, что вы такие вещи иногда удивительно говорите, мне вызывает подозрение, что вы сильно занялись духовной практикой, нет? Сильно занимаетесь? Медитируете, практикуете, все, да? Вот это меня и пугает больше всего, да? Это сама духовная практика шикарна, просто использовать ее для того, чтобы... Духовная практика может быть для женщины видом скрытности. Потому что с помощью духовной практики я решил, что это ОМ, все, понимаете? ОМ, да, все, ОМ, это верно. Но твои эмоции муж должен знать. Или я поняла, что я слушала в лекциях, что женщина должна быть смиренной. Я говорю, то есть тряпку превратиться, так написано в лекциях, да? Стань тряпкой, все свои эмоции закрути так, чтобы у тебя либо депрессия развилась, либо онкология. И когда ты ляжешь смиренно в онкологическое отделение, приедет Олег Геннадьевич и скажет, вы гордость среди всех моих слушателей. Я вас сейчас буду лечить кормями и корой. Он был здесь недавно, Олег Геннадьевич. Я уверен, что это не его мечта. Я встречу его на благость, я спрошу, доктор, ваша мечта? Он скажет, нет, это самое странное толкование моих лекций, которое только может быть. Да. Поэтому есть отвратительный вид женской скрытности, называющийся якобы духовной практикой. Когда я под видом смирения больше не высказываю того, что я чувствую, и муж такой смиренной жены полностью теряет ориентиры, прицел, он вообще не понимает, что с женщиной происходит. И я вам гарантирую, за такое смирение, вот этот вот продукт, абсолютную бестактность и грубость мужа. Сказать, я твоего очкарика ненавижу, твоего нарушающего ненавижу, практику твою ненавижу, и в принципе тебя уже ненавижу. Вот чего ты со своим умом.

Многие знают о воздействии Луны на человека. Ведическая мудрость и астрология гласят, что в 11 и 26 лунные сутки зерновая и бобовая пища наполняется негативной энергией. И чтобы избежать этого влияния, предлагается соблюдать пост, экадаши, и уделить в эти дни как можно больше внимания своей духовной практике, очистить свое тело и душу от негатива. Наиболее благоприятный вариант – это сухое голодание в дни экадыши. Безусловно, далеко не каждый сможет провести день без воды и еды. Поэтому сделайте питание в эти дни максимально легким. И самое главное, воздерживайтесь от употребления в пищу зерновых и бобовых. Также, несомненно, прикладывайте особые усилия в духовной практике. Считается, что совершение духовных аскез в дни экадыши помогает душе достичь освобождения из цикла рождения и смерти. Помимо этого, экадыши способствуют очищению на физическом, ментальном и духовном плане. Как древние мудрецы, так и современные биологи подтверждают, что пост развивает человека физически и умственно. Говорится, что пост в экадыши предупреждает и излечивает многие болезни. Соблюдение экадыши является одной из установленных ведическими писаниями очищающих церемоний, созданных для того, чтобы человек мог духовно возвыситься. Последователи ведической культуры совершают этот пост также с целью обрести милость Бога и освободиться от иллюзии материального существования. С другой стороны, соблюдение экадыши дает и материальные блага, которые также исходят от Господа. Будучи всемилостивым, Господь установил в этом мире такие очищающие процессы, как экадыши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Утверждается, что даже материалисты могут достичь окончательного освобождения, постоянно соблюдая пост в экадыши. Такова великая сила экадыши.

Юдхиштхира Махараджа спросил Господа Шри Кришну, как называются Экадаши, светлые части месяца Бхадрапада, август-сентябрь. Какому божеству поклоняться в этот Экадаши? И какова награда за его соблюдение? Милостиво открой мне все это. Всевышний Господь Шри Кришна ответил. Этот Экадаши, о Юдхиштхира, называется Вамана Экадаши. Он дарует великое благо и высшее освобождение из материального рабства. Так как он устраняет все последствия грехов, он также называется Джаянти Экадаши. Просто слушая о его славе, человек освобождается от всех своих прошлых злодеяний. Этот пост так благоприятен, что соблюдение его дарует то же благо, что и жертвоприношение коня. Нет лучше этого Экадаши, так как он столь легко дарует освобождение.

Во всех трех мирах нет более важного поста. Этот Экадаши так благоприятен потому, что он отмечается в день, когда спящий Господь переворачивается на другой бок. Поэтому этот Экадаши также называют Паривартини. Тогда Махараджа Юдхиштхира спросил Господа: «О Джанардана, пожалуйста, поясни мне, когда Всевышний Господь спит и когда переворачивается на другой бок? О Господь, когда ты спишь, что происходит со всеми другими живыми существами? Пожалуйста, расскажи мне также, как ты обуздал Бали Махараджу, а также, как можно удовлетворить брахманов, как соблюдать чатурмасью. Будь милостив ко мне и ответь на эти вопросы». Всевышний Господь ответил: «О Юдхиштхира, лев среди царей, я с радостью поведаю тебе историю, слушание которой устраняет все последствия грехов. Когда-то в Трета-югу жил царь по имени Бали. Родившись в семье демонов, он был очень предан мне. Он пропел мне много ведических гимнов и, чтобы удовлетворить меня, совершил ритуал хома. Он почитал дважды рожденных брахманов и занял их совершением ежедневных жертвоприношений. Бали сражался с Индрой и победил его в битве. Бали завладел всем небесным царством, которое я дал Индре. Поэтому Индра и все другие полубоги, а также многие великие святые пришли ко мне и пожаловались на Бали Махараджу. Склонив головы к земле и вознеся священные молитвы из вет, они вместе со своим духовным учителем Брихаспати почтили меня, и я согласился явиться в их интересах как карлик Ваманадева, мое пятое воплощение». Царь Юдхиштхира спросил: «О Господь, как смог ты в теле карлика повергнуть такого могущественного демона? Пожалуйста, ясно объясни это, ведь я твой искренний преданный». Всевышний Господь Шри Кришна сказал: «Я был брахманом, хотя и карликом, и попросил у Бали Махараджа милостыню в виде земли. Я сказал: «О Бали, пожалуйста, пожертвуй мне всего лишь 3 шага земли». Без долгих рассуждений Бали согласился удовлетворить мою просьбу. Но когда он пообещал дать мне землю, мое тело увеличилось до гигантской трансцендентной формы. Я покрыл всю землю своими стопами, всю Пхурвалоку своими бедрами, небеса Сварга талией, Махарлоку животом, Джаналоку грудью, Тапарлоку шеей и Сатьялоку головой и лицом. Я покрыл все материальное творение. Все планеты Вселенной, включая Солнце и Луну, были окружены моей гигантской формой. Видя эту мою изумительную игру, все полубоги, включая Индру и Шешу, царя змей, запели ведические гимны и вознесли мне молитвы. Затем я взял Бали за руку и сказал ему: «О безгрешный, я покрыл всю землю одним шагом и все небесные планеты вторым. Куда же мне сделать 3-й шаг, чтобы отмерить обещанную мне землю?» Выслушав это, Бали Махараджа пал ниц и предложил мне свою голову. «О Юдхиштхира, я поставил стопы на его голову и послал ему весь путь в Патолоку. Видя его смирение, я остался весьма удовлетворен и сказал Бали, что отныне навсегда останусь в его дворце». Затем, Паривартини Экадаши, светлой половины месяца Бадра, Бали, сын Верачаны, установил в своей обители мою мурти. «О царь, до Харибадхини Экадаши, светлой половины месяца Картика, я сплю в молочном океане. Благо, получаемое в это время

особенно велико, поэтому надо тщательно соблюдать паривартини и кадыши. Он особенно очищает и разрушает все греховные реакции. В этот день искренне преданный должен поклоняться Господу Тривикраме, Ваманадеве, Высшему Отцу, так как в этот день я переворачиваюсь во сне на другой бок. Если можно, в этот день надо дать достойной личности йогурт, смешанный с рисом, а также серебро, и бодрствовать всю ночь. Простое соблюдение этого экадыши освободит человека от материальных условий. Соблюдающий так, как я описал, этот священный паривартини экадыши, несомненно, обретет все виды счастья в этом мире и, в конце концов, Царство Бога. Просто слушающий с преданностью это повествование попадет в обитель полубогов и будет сиять, как сама луна, так могущественно соблюдение этого экадыши. Соблюдение его так же могущественно, как совершение тысяч жертвоприношений коня. Так заканчивается повествование о славе Паривартини экадыши или Ваманы экадыши из Брахма-Вайварта-Пураны.

Если человек постится в Икадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Икадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо.

расскажу. Забавную историю. Берт Хеллингер, немецкий философ и терапевт, рассказывает такую историю. На одном семинаре он проводит практику расстановки, и к нему приходит молодой человек, он такой достаточно юный, и говорит, у меня есть запрос, у меня есть одна проблема. Какая проблема? Девушка, которую я любил, давно люблю, я с ней встречался, я ушел в армию, она меня с армии не дождалась, и сейчас она выходит замуж за другого. Понимаете, какая проблема? Девушка не дождалась армии, выходит замуж за другого. Он говорит, очень хорошо, все понятно. Но чем я тебе помогу? И чем тебе поможет расстановка? Системная расстановка – это работа как раз вот с системой, да. Он говорит, а у меня в системе есть такой, был такой случай, он читал много книг, этот молодой человек. Он говорит, был такой случай, что мой дед ушел на войну, и его не дождалась жена. И у меня есть такое чувство, что я как будто бы проживаю судьбу своего деда. Вот я как бы повторяю его судьбу. И хорошим решением будет... А он говорит, а что будет для тебя хорошим решением? Он говорит, а хорошим решением будет, что девушка ко мне вернется. Берт говорит, я не могу тебе это сделать. Как это возможно? Но я тебе вот что скажу. Знаешь, все женщины одинаковы. Они все одинаково прекрасны. По большому счету, разницы нет. Это как вот если ты находишься в сельской местности, и ты видишь множество дорог в разные стороны. По одной дороге пойдешь, там яблони и виноград. По другой дороге пойдешь, там сливы и груши. По третьей дороге пойдешь, там абрикосы и персики. Надо просто выбрать дорогу и идти этой дорогой до конца. Просто сделать выбор. Молодой человек все это выслушал и говорит, ну вот я свой выбор и сделал. Он говорит, хорошо, тогда я тебе расскажу другую историю. Жил-был осел. У этого осла был хозяин, который каждый день гонял его на работу. И когда он ходил на работу, он ходил, ну, топтал такие свежие, зеленые, сочные травы. Очень вкусные травы, очень вкусные для ослов. Но осел целый день трудился, и в награду за его труд вечером хозяин ему предлагал пучок желтой, жесткой, сухой соломы. А он ходил по зеленым травам и работал за то, чтобы получить вот этот пучок желтой, жесткой соломы. И его друзья стали говорить ему, осел, зачем ты так делаешь? Зачем ты живешь такой жизнью? На что он отвечает, я свой выбор сделал. Поэтому все мужчины одинаковы, и все женщины тоже. Надо просто выбрать дорогу и идти ей до конца. И иногда мне задают вопрос, а означает ли это, что вы против разводов? И я говорю, нет, совсем ничего не означает. Я говорю следующее, нам нужно жить осознанной жизнью. Вот о чем я говорю. Разводиться или оставаться, вы сами выбираете, сами решаете. И более того, если даже я скажу, что я отношусь к этому вот так, и вот это хорошо, это плохо, потому что я могу сказать, почему я стою здесь перед вами. И я вырос в семье, в которой родители развелись. И я знаю, как это больно детям. И я знаю, за что я здесь стою. Я знаю свою, как бы вам сказать, маржу, как предприниматели говорят. Мой опыт и моя миссия в том, чтобы, ну, помогать людям жить осознанной жизнью и становиться счастливыми. Я очень этого хочу, это мой вкус жизни. Но если даже скажу, что надо сделать так, вы все равно сделаете так, как сами решите. Или то, как вас звезды подтолкнут. Поэтому то, что я говорю, это не имеет никакого значения. Я видел пары, которые разводились, и потом у них появлялись новые союзы. Это были очень гармоничные, красивые пары. Я видел такое. И не раз. И сейчас у меня есть такие друзья, которые вместе, и у них есть прошлые отношения, у них есть любовь прошлая, и они остаются вместе. Ну, это многократно я видел. Они очень хорошо развиваются и так далее. То есть кажется, что, ну, хорошо, что это произошло, но интересный момент. То есть я видел это. Но очень часто они говорят, если бы сейчас мне те знания и тот опыт, который я имею, или хотя бы крупицу тех знаний и того опыта, который сейчас имею, перенести меня в свое прошлое, я бы не развелся. Вот и все. Потому что мы много причинили боли друг другу. И это сделало меня таким, какой сейчас я есть. И та задача, которая сейчас передо мной стоит, она гораздо сложнее. Сейчас у меня больше сил и ресурсов. Но в принципе, если бы у меня был этот опыт, я бы остался в тех отношениях. Но любой развод – это всегда боль. Это всегда драма для детей. И это всегда еще одна яма, в которую ты можешь, ну, попасть. Это всегда травмирующий момент. Это всегда обстоятельства, в которых, ну, о которых усложняются. Поэтому, если вы замужем или женаты, не разводитесь. Оставайтесь с ними. Просто привнесите туда любовь. Если суп сварили и забыли посолить, потому что и он поэтому невкусный. Он был и потрачен горы продуктов, очень полезных и ценных. Просто посолите, не выливайте весь суп. Просто добавьте соли. Если нет любви, любовь можно добавить. Если вы не женаты, женитесь и как можно скорее.

0: Вашему вниманию лекция Владимира Иванова.
1: Так, у нас тема «Ребенок. Кошмар или счастье?» Что может быть и то, и другое. Есть замечательная американская поговорка: 5 минут удовольствия, 30 лет страданий. Это кошмар. То есть это при ребенка в состоянии кошмара. Получил 5 минут удовольствия и заплатил 30 годами страданий. Иногда больше. Очень часто приходят взрослые люди на консультации и жалуются, что дети вот 30-40 лет на шее сидят, спрыгнуть никак не могут. И уже родители не знают, куда от него деваться. Вчера мы обсуждали простой принцип, зачем нужны дети с точки зрения ведической культуры, в чем их предназначение, в чем их роль в семье, насколько это важно иметь детей в семье, чего от них ожидать, иными словами, то есть зачем они, почему они приходят. Принцип очень прост. Дети позволяют нам почувствовать очень глубокий вкус. Вкус родительской любви — это самый чистый и глубокий вкус отношений в этом мире. Поэтому интересно, святые описывают, что отношения матери и ребенка, вот эта любовь матери к ребенку, примерно такая же, как и любовь к Богу по отношению к живым существам, к своим детям. Поэтому быть родителем означает получить опыт божественной заботы, а быть ребенком означает понять, что такое божественная забота. Интересно, английские ученые недавно заявили, что каждый ребенок рождается верующим. Все дети верят в высшие силы от рождения. В принципе, это понятно, потому что если ребенок ходит под стол пешком, а папа может его поднять легко, то это явно какое-то божественное существо, правильно? Стол поднимает, ничего себе, передвигает. Если ребенок подходит, дай мне вот это, как верующий в церкви, знаете, дай вот это. Папа исполняет, Бог не исполняет, а папа, пожалуйста, мама без проблем. Пожалуй, вынь-то положь, бери. И в жизни ребенка все появляется как-то чудесным образом. Ребенок ни за что не платит, он не соизмеряет состояние кошелька с ценой вещи, он просто выдает заказ, папа с мамой уже напрягаются. Интересный момент, который я заметил на протяжении своей какой-то духовной практики, что очень часто в семьях именно верующих людей вырастают дети-атеисты. Удивительный момент. Очень часто это происходит. Происходит из-за того, что в духовных семьях очень часто у людей есть достаточно странное представление о духовной практике, о духовной жизни. Мы считаем, что духовная жизнь — это отречение. Поэтому нужно поменьше чувств, поменьше эмоций, вообще всего поменьше. Проблема в том, что в семейной жизни духовная жизнь не практикуется на уровне отречения. Там она практикуется на уровне позитивных привязанностей. Вот что важно. Когда ребенок рождается, отец и мать, которые являются первым проявлением Бога для ребенка, в которых он верит беззаветно практически, полностью. Вот дети верующие люди по-настоящему, очень искренне верующие. Они точно знают, что все случится так, как вот должно быть, так, как он вот предполагает. Потому что есть папа и мама, вот самые могущественные живые существа во Вселенной. А родители к нему проявляют какое-то отречение искусственное, отталкивают его. Поэтому очень часто в верующих семьях вырастают очень атеистичные дети из-за неправильного подхода к духовной жизни. Неправильной реализации философии в рамках семейной жизни, скажем так. Итак, каждый должен попробовать этот вкус, особенно если он является членом семьи, особенно если у него есть семья, то есть есть возможность получить удивительный вкус в жизни, родительских отношений, стать для кого-то Богом, да? Понять, что такое Бог. У Стругацких было такое произведение «Трудно быть Богом». Конечно, это очень трудно быть Богом. Первый год очень трудный, божественный. Второй тоже. Поэтому есть такая поговорка, да, что маленькие детки — маленькие бедки, большие детки — большие бедки. То есть Богом быть трудно. Поэтому интересный момент мы рассматривали, что мы благодарим своих родителей просим у них прощения только когда у нас появляются дети. До этого нам кажется, что все так, как должно быть. Но когда мы рождаем ребенка, мы понимаем, какая это была великая аскеза.

0: Подразумевается, что отец проводит с мальчиком больше всего времени. Естественно, характер – это внешнее проявление моих ценностей. Естественно, от отца он это перенимает. И наоборот, девочка наследует природу матери. Ну, мальчик, девочка, да, природу отца и характер матери. Потому что мать больше ее обучает. Сейчас есть очень интересный момент такой культурный, когда женщина обвиняет мужчин, что они сволочи. А мужчина – женщина. Да, что они какие-то не, тоже неправильные, непонятно. Все бабы дуры, все мужики сволочи. И вот в следующий раз, когда мы будем обвинять женщин в том, что они дуры, надо вспомнить этот замечательный закон кармы перекрестный. Смотрите, если мы имеем верного, заботливого мужчину, какие дочери у него рождаются? Какую природу они наследуют? Это верные, заботливые, способные служить дочери. Замечательные жены в будущем, смотрите, да? Если матери, смотрите, если женщины стараются быть удовлетворенными, это огромная аскеза для женщины, быть удовлетворенными, практически неимоверные. Буквально говорится, если женщина довольна, не пилит своего мужа, то это святая женщина. То есть у нее можно брать благословение, и они реально будут работать.
1: И проклятие тоже.
0: Ну, это тоже она может делать. Если мы имеем удовлетворенную, верную, да, преданную женщину, какие рождаются мальчики? Такие же. Мужчина удовлетворен, спокоен, контролирует свои чувства, ему легко решать проблемы. Поэтому, когда мужчины критикуют женщин, они критикуют сами себя. Это то, что они вкладывают. Когда женщины критикуют мужчин, они критикуют тоже сами себя. Посмотрите, как жизнь устроена. Мы всегда получаем карму через кого-то. Не то, что она не какая-то обезличенная энергия к нам прилетает. И поскольку мы получаем карму через кого-то, это означает, что корректировать карму мы тоже можем через кого-то. В астрологии есть этот способ коррекции кармы через драгоценные камни. Слышали, да, наверняка? Заходишь в ювелирный магазин, там вот для водолеев такой камень, для этих такой камень и так далее. Но найти хороший камень очень трудно. Камень должен быть не жареный, не вареный, маслом не вымоченный. То есть это означает, все ювелирные магазины отпадают, что там все камни жарены и так далее, и так далее.
1: Коллега Геннадьевич.
0: То есть вы достаете, добываете сапфир, он совершенно прозрачный, чуть-чуть голубой, но вам нужен синий сапфир, потому что они дорогие. Берете печку 2000 градусов на несколько дней и достаете уже хороший голубой темный сапфир, который можете очень дорого продать. Его отправляют в ювелирный магазин. Все весело, радостно покупают, думая, что они купили сапфир. И я в процессе своих исследований, этих каменной этой темы, попал как-то на сайт Американской гемологической ассоциации. И там, где можно купить камень с печатью. Где он добыт, кем добыт, когда добыт, кто его гранил, когда гранил и так далее, и так далее. И ты, может быть, уверен, что этот камень не проходил никакой обработки термической, это масло. Очень дорогое удовольствие. Вместе с ним вам паспорт дадут практически. Вы как человеку купили. Но здесь еще очень важный момент. Очень важно, чтобы камень добыли в благоприятное время, чтобы его огранили в благоприятное время, чтобы купили в благоприятное время. То есть менять карму через такие вещи сейчас практически невозможно. Но нас окружают люди, которые реально могут изменить нашу судьбу, наши близкие. Здесь важно очень помнить этот закон. То, что ты вкладываешь в женщину, ты потом получишь через детей. То, что ты вкладываешь в мужчину, потом получишь через детей. Ты получишь это. Причем через самых близких людей. Это одна из причин, по которой сейчас мы близких людей постоянно меняем. Нам не хочется получать реакцию. В Кали-Юге есть такое интересное мышление, что самый какой-то дурной поступок можно легко преодолеть. Что-то такое сделал, переворотик, отворотик, колдуну заплатил и все, очистился. Этот принцип не работает. То есть нужно очень серьезные усилия прикладывать. Так нужно понимать, что отец вкладывает в сознание ребенка и что мама вкладывает в сознание ребенка. Вложение отца, смотрите. Мы сейчас будем говорить о мужских аскезах. Как это в семье делается? Какие аскезы мужчина должен в семье совершать? Первое, аскезы.

0: Теза возникает из самой природы мужчины. Мужчина хочет быть независимым, да? Мы же такие крутые, но ничего не зависим. То есть мужики. Независимость мужчины внутренняя, внешне, в семье проявляется в виде заботливости. То есть мужчина, поскольку он независим, означает «я независим от внешних обстоятельств», то он может заботиться о женщине, независимо от ее состояния. Злая она, добрая, какая угодно. Он все равно заботится, потому что это его долг. Женщине очень трудно что-то делать, потому что это ее долг. Очень трудно, она устает от этого. Женщине легко делать, когда ей нравится. Например, начальница женщины и начальник мужчины. Начальник мужчина будет общаться со своими подчиненными так, как он должен это делать. Сволочь, дурак, не дурак, за работу получи. Женщина по-другому. Заслужить должен. То есть ты еще должен со мной хорошо отношения построить. Не только правильно сработать, как-то хорошо все сделать, но и со мной отношения. Поздороваться хотя бы. Как-то вот комплимент сказать. Женщины этого ждут. Итак, мужчина независим, поэтому эта независимость в отношениях должна проявляться как забота, служение. Смотрите, это мужчина делает. Не так, что я женился, поэтому мне сейчас должны служить. Это женская позиция, зависимая. Как мужчины сейчас такие вот. Женщины называют толченая картошка. Непонятно. И даже такая песня есть. Я его слепил из того, что было. Непонятно, как сквозь пальцы все время проникнуть. Пришел домой, она сидит злая. Ужина нет. Что должен мужчина сделать?
1: Алло.
0: Пойти приготовить ужин. На двоих. Он независим. Эта независимость, дальше будем говорить, когда о женщине, она пробуждает в ней очень возвышенные позитивные качества. Вдохновляет ее. Еще одно качество есть у мужчины, очень интересное. Мы очень любим философствовать. Женщины не так любят философствовать, как мужчины. Женщины ближе к материи. То есть им важны какие-то события. Мы можем смотреть на мир как бы со стороны. Мы философы, как нам кажется. Это философское настроение жизни в семье должно проявляться в виде чуткости. Что такое философское отношение к жизни? Это когда я смотрю на что-то со стороны, размышляю об этом, медитирую на это. И в семье философское отношение к жизни означает, я пытаюсь понять природу людей, с которыми у меня отношения близкие. Природу детей, природу жены, природу там тещи, тестя. Понять, что это за люди, что им надо. Заметил дырку на колготках у жены, надо купить новую. Это чуткость. То, что женщины ждут от мужчин. Так проявляется философский подход. Не то, что я пришел домой, взял бутылку пива и лег на диван. Я философ. Лежу, смотрю футбол, про Украину смотрю, да? И я уже сделал выводы, как там все должно быть на Украине. Крым правильно забрали. Еще Донбасс нам еще давай и так далее. Там и Беларусь сюда же. То есть это тоже какой-то философский подход к жизни. Но в семье он не помогает. Наоборот, мужчина превращается в бревно в этом случае. Во что превращается женщина? Бензопила дружба. Поэтому перед тем, как прийти домой, мужчина немножко принимает всегда, чтобы, поближе к бревну быть, к этому состоянию. Чтобы не больно было, когда пилит. И вот весело лежит, она его пилит, он лежит, все хорошо. Вот две аскезы мужчины в семье. Заботиться о женщине независимо от обстоятельств. Это очень помогает, когда ребенок рождается. Потому что когда ребенок рождается, женщина перестает краситься, подстригаться, красить ногти, и она становится очень злая. Потому что ситуация такая у нее сейчас. Невозможно краситься и так далее. Попробуйте для женщины сходить в салон какой-то красоты, педикюр сделать, там укладку какую-то. Это ж, как можно сказать... перезагрузка или психотерапия вообще. Все нас приходит туда, и там какое-то настроение особое в этих местах. Меня жена ходит иногда, я туда захожу, сразу убежать хочется. Что там какая-то вот Венера какая-то, женская там все. Сам сидишь и вот неуютно себя чувствуешь. Какие-то мужья сидят, и видно, что как-то вот повинности бывают. Не то там настроение, что-то не так там. Своя атмосфера. Представьте, она год, полгода не ходит туда. Ребенок не пускает. То есть, когда ребенок рождается, женщина находится в таком же состоянии, как новобранец ВДВ каком-нибудь. Воздушно-десантные войска, учебка такая, очень суровая. Ешь, когда ест ребенок, спи, когда спит ребенок. Да и за ребенком все доешь. Если не уснула, когда он уснул, забудь про сон уже. Знаешь, когда он проснется, ты спать не сможешь. И вот муж приходит домой, и там его встречает жена в таком состоянии. Вот здесь должна независимость проявиться у мужчины. Ничего страшного, дорогая, я все для двоих приготовлю. И вторая аскеза мужчин – это быть чутким. Вот две аскезы. Если мужчина следует этим двум вещам простым, женщина счастлива становится. Очень важный принцип. Простые вещи, смотрите. Теперь аскезы женщины.
1: Можно по этому блоку? Вы сказали, что у мужчины есть внутреннее и внешнее. Внешнее, он независимо от каких обстоятельств, а внутреннее? Можете еще раз как бы резюмировать? Внутреннее и внешнее в разделе.
0: Да, я не помню этого.
1: Вы сказали, что аскеза бывает. То есть первое, это мужчина хочет быть независимым.
0: А, есть.
1: Двух видов независимых, да?
0: То есть есть внутренние качества, внутренние качества природы человека, мужчины, которые позволяют ему эту аскезу совершать.
1: Конечно.
0: Вот есть, если что, микрофончик.
2: Да, сейчас поднимайся.
0: Да. Смотрите, независимость внутренняя позволяет ему заботиться независимо от обстоятельств. То есть внутреннее качество проявляется внешне вот так. И внутреннее философское отношение к жизни проявляется в виде чуткости. То есть примерно так. Теперь женщина. Какие вклады она может делать? Первый момент. Для женщины очень трудно на чем-то сконцентрироваться. То есть выбрать что-то одно. Ей это очень трудно. То есть перед тем, как выйти замуж, женщина перебирает массу вариантов в голове. Взвешивает и так далее. Это нормально до брака. Но когда уже замужем, уже все, перебирать запрещено. Надо принять, успокоиться, расслабиться. Для женщин это величайший аскез. Даже в уме не перебирать. Даже в уме. Это величайший аскез для женщины. Поскольку ум беспокойный, не привязанный, ему очень трудно на чем-то одном сосредоточиться, возникает этот момент. И вторая проблема женщины – это неудовлетворенность. Женщина всегда хочет, чтобы все было идеально. Правильно? У мужчины нет такой идеи в голове. То есть ему все равно, что носки лежат посреди комнаты. Да, без проблем вообще. Да, нормально лежат. Лежат да лежат. Кому мешать? Никому. Ходить можно, ходи прямо по ним, да и все. Нет, должно быть все идеально. Все правильно должно быть. Поэтому носки где должны быть? В шкафу, в комоде, в ящике, по цветам разложены или еще как-то. Женщины хотят идеала. Она хочет выйти за идеального мужчину, чтобы у него не было недостатков. А это невозможно сделать. У всех есть недостатки. Просто это нужно принять. Однажды в Санкт-Петербурге мне рассказали, вот я привел пример, что люди разводятся иногда из-за мелочей. То есть жена, например, настаивает, чтобы зубная паста выдавливалась с конца тюбика. А мужчина просто рукой берет, так и выдавит. И поставил обратно. Раньше это была большая проблема, когда тюбики были оловянные. Помните, да? Чисто реально вот треть пасты оставалась внутри. А женщина как выдавливает? Сначала вот так, потом этот хвостичек надо заворачивать. И уже вот когда вот уже тюбик такой плоский, абсолютно уже все додавлено, вот его тогда выкидывается. Мужская зубная, тюбик зубной пасты, он вот такой вот, без хвостика. Сейчас, смотрите, проблему эту поняли производители, делают тюбики какие, пластиковые. Чтобы где угодно выдавил, он опять принял свою форму, выдавливай где хочешь. Когда я рассказал вот этот момент, это то, что люди по этому поводу ругаются, человек поднял руку и сказал, ну буквально вот на прошлой неделе женщина из этого мужа убила. Достал меня с этим тюбиком. Вот мужьям нужно быть очень аккуратными в этом смысле. Женщины реально хотят совершенства. Иногда до убийства может дойти. Раз и зарезала его. Да достал. Так она сказала полицейским. Он достал меня с этим тюбиком. Сколько можно же? 5 лет ему долдоним. Вдавливай правильно. Он как будто назло. Итак, поскольку ум женщины беспокоен, ей очень трудно совершать ее аскезы. То есть успокоиться, выбрав одного человека, это серьезнейшая аскеза для женщин, особенно в уме. И быть, скажем так, довольной, удовлетворенной тем, что муж может дать. То есть, когда выходишь замуж, ты должна понимать, что он не будет зарабатывать ни на рубль больше того, что сейчас зарабатывает. Не планируй, не надейся, что он на 10-ю работу устроился. Дорогой, мне нужны сапоги. Без проблем. Сейчас еще одну работу найду и тебе сапоги купим. То есть, нет, он тоже устает, тоже хочет полежать на диванчике, тоже хочет расслабиться в таком духе. Итак, смотрите, аскеза мужчины. Служение, да? Не женщина служит, мужчина. Еще раз смотрите важный момент. Женщина зависима в отношениях. Это означает, что она будет копировать мужчину. Она будет отвечать на то, что он делает. Если женщина для вас что-то делает, а вы для нее ничего не сделали, делайте простой вывод. Ей что-то от вас надо в будущем. Обычно так женщина поступает с теми, за кого замуж хотят. Начинает ему оказывать услуги. И вы попадаетесь на это. Поэтому ведийский этикет каков? Мужчина и женщина лучше вообще как бы так вот, ну, общаться достаточно спокойненько. Не соприкасаться очень плотно. Иначе вот эти вот начнутся проблемы. Я так много в тебя вложил, и у меня по отношению к тебе ожидания, а у меня нет никаких обязательств. Получается гражданский брак, по большому счету, такое сожительство. Первый момент, да, еще раз, это забота. И второй момент, что у нас было?
1: Чуткость.
0: Мужчина вкладывает это в семью. Таким образом, он вдохновляет жену на ее аскезу. Не наоборот. Мужчина должен быть инициативным, не женщина. Это одна из проблем современных семей. Мужчина ждет, что женщина будет инициативу проявлять. Нет, женщина ведомая. Она хочет выйти замуж, чтобы куда-то двигаться. Почему женщины пилят мужчин? Потому что он не двигается, он дерево. Пилят дерево. То есть вы запрыгиваете, знаете, как в американских фильмах, запрыгиваете в такси, следуя за тем деревом, а дерево на месте стоит. Скучно. Женщине скучно становится. То есть он пришел с работы, почесал пузо, лег на диван, никуда не идем. И она начинает его пилить. Уже иди куда-нибудь. Пилой становится. Если вас пилят, вы никуда не двигаетесь. Простой принцип. Те, кто двигается, не пилят, догоняют. За вами бежит. Эй, стой, ну только меня подожди хотя бы. Останавливаться приходит. Да, давай, пойдем. Тогда женщина счастлива. Поэтому Пушкин что говорил? Чем меньше женщины мы любим, да, тем больше нравимся мы ей. То есть не на женщину смотреть надо, нужно на высшую цель смотреть. Женщина радостная, за вами пойдет. Но если вы не двигаетесь, вы не даете пример, вы не проявляете инициативу, она будет не удовлетворена, она будет несчастлива. Поэтому женщина сейчас пила. Смотрите, женщины ходят на лекции, узнают, как должно быть, приходят домой, включают ведическую бензопилу. И начинается. Такой-то сказал лектор, вот такой-то лектор сказал. Все.
1: Звук такой интересный.
0: Ну, как-то так, да. Доктор такой-то, лектор такой-то, психолог вот такой-то. И бедный муж уже думает, где этот доктор, чтобы морду ему набить, в конце концов. Сколько можно уже? Очень интересный момент. Мужчина соблюдает свои аскезы, вдохновляет женщину на ее аскезы. Причем это не разовый процесс, это ежедневный процесс. Для женщины это очень важный момент. Еще раз, женщина зависима в отношениях, поэтому ей нужно каждый день убеждаться, что отношения есть. Есть такой анекдот. Муж женой ложится спать, и муж такой, ну, задумавшийся. Какая-то у него дума, знаете, вот серьезная на лице прям. Что-то серьезное очень, видно, что обдумывает какой-то серьезный вопрос. Она у него спрашивает, а он говорит, да нет, ничего страшного, все нормально. И вот она чувствует, что ну что-то не так. Поужинал, вроде бы даже без интереса как-то, просто ложкой похлебал, спасибо не сказал, не понравилось. А почему не понравилось? Где-то уже поел. Где поел? Кто накормил? И вот начинается, и он ложатся они в кровать, он ее там сухо чмокает, все, спокойной ночи, и отворачивается. И она видит, глаза-то открыты, у него не спит. Все, до 2 часов ночи она ревет, он меня бросает, все решено. На следующий день она просыпается с этими заплывшими глазами, в депрессии. А мужчина лежит и думает, почему мухи не падают? Ну почему они ползают по потолку и не падают? Почему? Как так устроено в природе? Или наоборот, он думает, почему троит? Вроде свечи поменял. Вроде все нормально. Почему троит-то? Почему? Что же сделать-то? Куда ехать? К Васильевичу, к Ивановичу вообще? Там очередь. А те, ничего не понимая, сделать не смогут. Но такой анекдот. Женская и мужская психология. Он о ней вообще не думал, чуткость не проявил. А она уже разводиться собралась. Все, меня бросили, она уже другие варианты начинает думать, что же делать, подружкам позвонила. Дайте женщине муху, да? И просто оставьте ее на недельку с этой мухой. Табун слонов получится. Вот это вот. Поэтому каждый день нужно в женщину вкладывать. Мужчины часто удивляются, как легко решается проблема. Ко мне, когда приходят на консультацию семейные мужчины, я всегда радуюсь, потому что проблема легко решается, означает. Женщинам мало, много не надо. То есть позвони раз в день, как дела, дорогая, рад тебя слышать. Просто приятное скажи. Приди домой с подарочком каким-то, вот, причем это вот каждый день какую-нибудь мелочь. И все, отношения в семье сразу нормализуются. Все нормально становится. Все просто решается. Удивительный принцип. Еще раз, если мужчина и женщина играют свои роли, делают свой вклад, то рождается в семье девочка. Она наследует, мы знаем, природу отца, да? Заботливая и чуткая. Вот эти качества у нее проявлены. И характер матери. Удовлетворенная, что там, верная. Рождается мальчик, да? Что он наследует? Какие качества от матери? Природа его, удовлетворение и верность. Каждая женщина скажет, какой замечательный муж. Если он удовлетворен, я могу как угодно ему мозги выносить, он будет удовлетворен. Женщины мозги выносить умеют. Я 15 лет женат, умеют. Профессионалки. У них есть вот от природы дана вот эта способность выносить тебе мозг. От природы просто. Что-то, например, день рождения, смотрите, женский. Очень интересный философский такой культурный момент, аспект. Женщина мечтает, что все деньги будут у нее семейные. Что она будет казначеем. И, в принципе, веды говорят, это правильный процесс, правильный принцип. Но на свой-то день рождения она не должна свои деньги тратить, да? Поэтому что, у мужа должна быть заначка. Но все же деньги должны быть у жены. То есть у мужа не должно быть заначки. Вот парадокс женский такой. Все деньги у меня, заначки быть не должно. И когда ты спрашиваешь, ничего, если я подарок не куплю? И она говорит, да нет, ничего, все нормально. Ты точно знаешь, что если подарок не купишь, то ненормально все будет. Вот таким образом женщина умеет мозг выносить. Ты должен купить подарок, у тебя и только тогда твою заначку простят. Если ты докажешь, что заначки больше нет, только на подарок и потратил. Все хорошо, все в порядке. Вот это то, что умеет делать женщина. Это проявление их зависимости в отношениях. Вот такие простые принципы ведической генетики, которые очень сильно зависят от состояния сознания родителей, от того, как они действуют в семье. Поэтому еще важный момент заключается в том, что перед тем, как завести детей, необходимо научиться исполнять свои обязанности в семье. Потому что это инвестиции будущего ребенка. Это не нам надо даже. Мы, конечно, счастливее будем жить. Очень интересный момент, который я на своей жизни увидел, который видел в жизни людей, которые следуют этому принципу. Если мужчина исполняет свои обязанности, то есть вот эти две аскезы, происходит удивительный момент, удивительная вещь. Женщина начинает спрашивать его советов, его наставления. Как ты думаешь, как вот сделать? Ну ты сама подумай. Нет, я хочу сделать так, как ты хочешь. До этого ты ей плешь проел. Я сказал, я муж, я главный. Не делай она того, что ты хочешь. Но если ты исполняешь свои обязанности, она сама будет ходить и спрашивать. Можно расслабиться. Можно не контролировать. Вообще в семье, если есть настроение контроля, означает, что семья не в очень хорошем положении. В семье не должно быть настроения контроля. Не для этого семья. Вот это мы вкладываем в детей. Это принципы ведической генетики. Перед тем, как завести детей, нужно посмотреть, насколько наша семья в этом гармонична. Смотрите, мы вчера говорили о том, что ребенок ничего не скрепляет. Иногда есть такая идея, что ребенок появится, семья станет крепче. Иллюзорная концепция. 60% браков распадается в первый год появления ребенка. Не работает этот принцип. Дети не скрепляют ничего. Дети усиливают то, что было до них. Если родители вкладывают позитивную энергию в отношения, с появлением ребенка у них появится что? Больше необходимости и возможности вкладывать. А начать семья будет более гармоничной, более крепкой. Более вкусными будут отношения. Потому что ребенок будет требовать вложения аскезы. Отцу нужно быть в два раза более терпеливым теперь, в два раза более независимым от внешних обстоятельств. То есть он должен видеть в этой непричесанной, какой-то страшной, усталой, злой жене вот ту самую любимую, на которую он женился в свое время. Это требует больше независимости, смотрите. Да, она может быть накрашенная, красивая, так легче любить. А тут помятая, вот не накрашенная. Труднее, но ты независим от внешних обстоятельств. Надо тебе больше возможностей практиковать, да? У женщины будет больше возможностей практиковать свою аскезу. Аскезу удовлетворенности, аскезу верности. И семья становится крепче. Если мы не научились вкладывать эти аскезы в отношения до появления ребенка, семья начинает трещать. И люди начинают просто бороться за то, чтобы что-то осталось ради ребенка. Это уже не семья, по большому счету. То есть там не будет того вкуса. Эти отношения не будут вкусными. Эти отношения разочаровывают людей. И да, ну давайте вот микрофон.
2: У меня два вопроса есть. Один, может, ну я опережаю события, эту важную тему затронули на то, что сейчас женщины в основном стараются искать. Вот, я не знаю, может, вы позже об этом расскажете, но вопрос такой, а вот когда женщина ищет ей что делать, когда мужчина лежит бревном. И второй вопрос. Вот веды говорят, что, ну где-то я слышал у кого-то, что когда вот отношения начинаются, сразу лучше жениться. А когда тогда эти качества прорабатывать, если уже сразу, ну после, в смысле после свадьбы сразу заводить детей? Угу. Или мои просто какие-то знания некомпетентны, так что простите.
0: Отдайте микрофон. Знаем у вас фокусников. Вон рукава какие. Шутка. Первый вопрос. Очевидно, что женщины более активны, чем мужчины. У них больше энергии. Это всегда было, есть и будет. Это здорово. То есть у них столько энергии не реализованной какой-то, поэтому у них есть возможности на работу сбегать, и на лекции какие-то, и мужа попилить, и с ребенком заняться. Вот. У мужчин нет столько энергии. Идеал мужчины — это что, сидеть под деревом, читать мантру. Разные вариации с этого идеала. Сесть у реки с удочкой, в гамаке около моря. Это разные вариации на ту же самую тему. Посидеть, помедитировать. В детстве, я помню, мы с отцом ездили на рыбалку, и мы реально не ловили рыбу. С ночевочкой, на лодочке, на остров, то есть там машины не ездят. Ты точно знаешь, мы тут вдвоем. Лето.
3: Комаров нет.
0: Вот это вот дальневосточная, красивая, бурная природа, вот эта тайга, бурелом, когда невозможно пройти, не нагнувшись. То есть вот это вот, здесь нет такой красоты в центре России, как там. Сибирь, Дальний Восток. Это какая-то дикая красота, просто необузданная что-то. Этот зеленый свет в глаза так бросается, что как будто тут слишком много его уже даже. И он такой необлагороженный, то есть реальная красота. И вот и рассвет начинается. И вот на рассвете комариков нет. Ну там один, что-то такое, рассвет, пар от воды идет. тишина, вот это медитативное настроение. И даже червяка на крючке нет. Просто там этот заброшено. Ну что, как-то нужно рыбалку приехали. Но я вижу, я сижу, балдею, медитирую. На отца смотрю, он точно так же. Ну, есть нечего, что ли? Мы помедитировать приехали. Ну, какой-то такой мужской комик, знаете. У каждого мужчины в сознании есть пустая коробка. В сознании женщины – это клубок проводов, друг на друге зациклены. Поэтому там один проводок, поток пустил, все сразу. Вот. Все. Видели, я однажды был свидетелем специально, свидетелем разговора нескольких женщин. Удивительным образом, как у них разговор строится. Они начинают одну тему, потом как-то, вот, если ты не следишь конкретно, вот буквально не записываешь, через 5 минут ты уже не понимаешь, а почему эта тема всплыла? Никакой логики. Потому что раз она вот рассказала, какое-то такое слово сказала, ассоциативное какое-то, у другой женщины эта ассоциация стрельнула, а вот, через 10 минут вы уже вообще не понимаете, с чего все начиналось. У мужчин по-другому, у нас коробочное мышление. У нас коробка про футбол, коробка про хоккей, коробка там про удочки, еще что-то. И мы вот про футбол, достали коробку, все, что знали, рассказали, он рассказал, обогатили, вот переложили в коробке там что-то, поменялись, положили обратно. Еще у мужчины есть у каждого пустая коробка, самая любимая. Это та коробка, в которую мы влазим, когда телевизор включается. Видели мужчину, который сидит и просто переключает каналы? Он не ищет канал, он просто в коробке сидит, ему комфортно. Проблема в том, что женщина все время в эту коробку хочет залезть. Ну как же, у тебя же занавесочки там нужны. У тебя же там ничего нет. Да, так здорово. А ей непонятно, что здорово, когда ничего нет. Надо табуреточку, надо вот то, давай. Не лезь ко мне в коробку, она пустая. Я в экстазе от того, что она пустая. Вот это идеал мужчины. Пустая коробка. Залезть ей. И думать о возвышенном. Что там в Сирии будет? Что там в космосе? Бороздят ли корабли космос до сих пор? Как то, что происходит? Вот это мужская коробка, это то, что мужчине надо. Так, а с чего мы начали?
1: Мужская коробка.
0: Сейчас в семье есть один важный момент, который мы не реализуем в отношениях. Называется искусство вдохновения. То есть женщина должна научиться вдохновлять мужчину. Не пилить, вдохновлять. Потому что если все-таки пилить человека, он вдохновится быть бревном. И мужчина должен уметь вдохновлять женщину. Не заставлять, не требовать. То есть вот этот принцип требования в семье, а в супружеские обязанности. Обязанности. Он очень сильно напрягает ум. Должны научиться вдохновлять людей. Вот это важный принцип. То есть можно сказать, что наша обязанность – это вдохновить человека, когда мы женимся, замуж выходим. И очень важный момент, который женщины сейчас не совсем как бы знают, это женские хитрости. Женщины очень хитрые. Тогда ты говоришь, что женщины в 4 раза хитрее мужчины. Мужчины очень простые существа, очень простые. Нам кажется, что мы такие умные и так далее. Мы реально как 3 копейки. Любая женщина это видит. Любая женщина. Сейчас женщина даже не хитрая, стоит просто мини-юбку одела и все. В ноздри пальцы засунула и ведет за собой практически все. Никаких хитростей не нужно сейчас. А смотрите, восточные женщины. Что на нее одеты? Только вот этот вот. Да? Глазницы эти. Гюльчатай, открой личико. Все. Тем не менее, как-то она замуж вышла. Как-то она счастлива, у нее дети, муж от нее не уходит. Хитрость. Женская хитрость. Это удивительно видеть, как где-нибудь в Америке эти арабские женщины вот в этой своей паранже, да, ходят по бутикам. Dolce & Gabbana, куча, с этими кучей этих пакетов, выбегают такие толпой. В этих своих танках. Где они все это носят? Дома. Для мужей покупают. Интересный принцип, да? Они хитрые очень. Они дома это все делают. Есть 2 места, где женщина может проявить хитрость, откуда женщина в семье может контролировать семью. Первое место – это кухня. Второе – это спальня. Со спальней более-менее понятно, да, все сейчас. Камасутру можно купить, с кухней вообще непонятно. Сейчас женщина учится готовить, когда замуж выходит. То есть первый год замужества, первый год женившись, мужчина ест рожки. Если в большом городе, то и с полуфабрикатами какими-нибудь. А какие проблемы? Микроволновочка есть, купил раз. Ты можешь быть женатым 10 лет в Москве и так и не узнать, как готовит твоя жена. Очень вкусно разогревает котлеты. Так невозможно контролировать сознание мужчины. В Индии есть профессия. Развозчики еды. Вот этот человек, у него есть, ну, предположим, 10 семей. Жена готовит обед дома. И он, вот 10 семей, он у этих жен 10 собирает еду и развозит по офисам мужьям. Это очень мощный, очень хитрый ход. Потому что когда вы кормите человека, вы даете ему свое сознание. Вы можете читать его мысли после этого. Жены так, моя жена читает мои мысли всегда. Я очень, ну, в этом плане я уже расслабился. Однажды я шел, мы были в Индии, я пел песенку в голове про себя. И она допела за мной в тот же ритм, с тех слов, где я закончил. То есть я заметил, что это неосознанно у нее, но она реально читает мысли. Не экстрасенс, поскольку неосознанно, но как-то так вот, поскольку кормит меня постоянно, я ем только ее пищу. Вот это хитрость, самая мощная хитрость, которую женщина сейчас практически, ну, не следует которой. Поэтому женщине не умнее нужно становиться, хитрее. Не нужно ей много всего узнавать, чтобы своей гордыне потом как-то вот показывать это все. У меня был случай такой в Иркутске. Я ехал на лекцию тоже, мужчина, подвозил мне человек. И рядом сидела его жена, и она мне говорила, вот что же делать, если жена более духовно развита, чем муж? То есть конкретный намек уже на мужа, который за рулем сидит. И муж такой немножко как-то так, голову в плечи, понеслось. И оказалось, она уже там на семинары ходит, все чакры открыла уже. По каждой чакре у нее диплом. Такая-то открыта, вот такая открыта. Все расстановки она давно уже посетила. Все уже расставили у нее в жизни. А муж до сих пор как-то вот работает из-за баранку. Ну что ж такое. Такая гордыня у человека, смотрите. У меня чакры открыты, вот такая гордыня. Она не видит, что муж позволяет ей открывать эти чакры. Что он зарабатывает деньги, чтобы она на семинары эти ходила, чтобы духовно развивалась. Пришлось немножко гордыню сдуть. Поэтому в ведах есть интересное утверждение, что перед тем, как совершать какую-то аскезу, женщина должна попросить благословения мужа. Благословение попросить. Иначе гордыня вырастет. То есть, еще раз, мы должны научиться в семье вдохновлять. В семье никто не является нашей собственностью. Никто. И никогда не станет. Есть такая поговорка, если твое не уйдет, если не твое, не удержишь. Очень важный принцип семейный. Это не твоя собственность. В конце концов, нам однажды придется в любом случае расстаться с этим человеком. Даже когда люди выходят замуж, женятся, что мы говорим? Пока смерть не разлучит нас. Эти отношения не вечны. Это отношения, которые должны нам принести определенный опыт. Но это не является чем-то моим на всю жизнь. Мое, мое, мое. Если мы утрачиваем это настроение контроля, то мы понимаем, что я могу только вдохновлять человека. Лучший способ вдохновлять – это собственный пример. Поэтому женщина должна приходить с лекции не просто пилить его, что его новое услышал, послушай, дурак, а следовать тому, что она услышала, молча. Мужья потом начинают что делать? Втайне от нее читать те же самые книги, слушать те же самые лекции. И потом они начинают ей это выдавать как свою идею. Женская хитрость работала. Здесь главное, чтобы она не сказала, ага, я тебя поймал. Промолчи. Есть в юриспруденции такое понятие де-факто и де-юре. Де-факто – это по факту, да, де-юре – это по бумагам. Помните, как в Остапе Бенде, да, пришел этот врага и копыта, этот еврей, не помню его имени. Вы кто? Я председатель. Остап Бендер говорит, я председатель. А, так вы сидеть будете сами? И тут Остап Бендер понял, кто это. Это де юре пришел. ЗИЦ-председатель. Председатель, который сидеть будет. Потом, когда его увозили, да, милиция, он такой довольный сидел. При Николае сидел, при Александре сидел, при НЭПе посижу. Нормально, здорово, хороший бизнес пошел. Так вот, де юре пусть будет мужчина глава семьи. Это женская хитрость. Но де-факто она будет тогда. Когда мужчине дают возможность быть главой семьи номинально,
1: можно без юридических.
0: Имеется в виду, что у него есть... То есть ему всегда говорят, ты глава семьи, ты глава семьи, ты глава семьи. Когда у него есть такая возможность, решение всех важных вопросов он отдает женщине. Женщины часто спрашивают, как сделать так, чтобы муж сделал то, что я хочу. Очень просто. Нужно подойти к мужу и сказать, дорогой, вот такая проблема у меня. Только ты можешь разрешить. У меня мозгов не хватает, только ты можешь. Пожалуйста, хочу, чтобы ты все это сделал. И он довольный, говорит, да, давай, излагай. Она рассказывает эту проблему, понимая, что ему не хочется ее решать. И знаете, какой первый вопрос мужчина задает? А что ты думаешь, дорогая? И тут она честно, смело может высказать все, что она думает. Как она хотела бы, чтобы проблема решилась. И он говорит, ну здорово, хорошо, да, давай так и сделаем. Но решение принял он. Это реально работающий способ. На следующий день женщина приходит и говорит, вот это да, сработало, вот это здорово. Главное, чтобы он хитрости не понял, что им манипулируют. И так нужно научиться вдохновлять. А второй какой вопрос был?
1: Второй вопрос был, в ведах сказано о том, что сразу как заключается брак, надо за детей приниматься.
0: Если мы возьмем ведическую культуру, то... Мужчины и женщины готовились быть мужем и женой с самого рождения. Все знают, да, что в Индии рано женятся и рано выходят замуж. Еще девочкой и мальчиком. Слышали об этом? 10 лет уже замуж. Это не означает, что она начинает жить с мужем там, в одном доме, детей заводить. Это означает, что она, ей говорят, у тебя есть муж. Да, большое спасибо, замечательно. Женский ум успокаивается. Далее ее начинают учить, поскольку еще нет половых вот этих вот сексуальных каких-то окраса, да, вот этого, гормонов, можно научить. Поэтому что девочки говорят, сегодня твой муж придет в гости, давай приготовим для него печенье. Смотри, там твой муж сидит, угости его печеньем. Мальчик идет в гости, ему говорят, мы идем к твоей жене, ты должен взять подарок. Ты должен заботиться о жене, защищать ее. То есть есть воспитание. То есть поэтому, когда они женятся, это уже люди серьезно относящиеся к жизни. У нас другая ситуация, смотрите. У нас каждая семья новая.
1: Я вопрос неправильно задал. Что важнее?
2: Что важнее, сразу за детей приниматься или отработать какие-то качества и потом уже...
0: Если вы сразу за детей принятесь, то у вас проблем прибавится просто. То есть нужно решать все по мере важности. Если решать проблему сейчас неважную, означает, потом будете решать 2-3 проблемы. Простая логика. Очень простая. Теперь я бы хотел рассказать вам одну очень интересную вещь, очень интересный момент относительно особенностей развития ребенка. После рождения определенные существуют временные периоды, возрастные какие-то особенности, возрастная психология немножко ведическая. Этот момент будет основан на астрологии ведической. Ведическая астрология описывается такой инструмент, называется на санскрите Найсаргика Даша. Найсаргика означает универсальное, Даша означает период. У каждого из нас есть какие-то свои персональные периоды планеты. Но тем не менее, также у каждого из нас есть универсальный период. И вот смотрите, от рождения до года есть период Луны. Мы живем в период Луны, от рождения до года. От года до 3 лет идет период Марса. От 4, да, или 3 там, до 12 период Меркурия. И от 12 до 32, примерно 30, период Венеры. Вот планеты, которые связаны с детством. Луна, Марс, Меркурий и Венера. Немножечко про все эти периоды расскажу, потому что строить отношения с ребенком нужно, учитывая эти вещи. Итак, период Луны от года, от рождения до года. Период Луны. В астрологии Луна – это планета матери, поэтому, очевидно, в этот период роль матери самая важная. Ребенок даже других родственников не признает пока. Папа может взять его на руки, и ребенок начинает плакать, потому что не тот запах, не тот ритм сердца, биение, не та температура тела и так далее. То есть и ребенок начинает нервничать. Не тот тембр голоса. Нужно маме отдавать его. Ребенок только мать признает, смотрите. И мама играет решающую роль в жизни ребенка. Мама — это еда, в идеале. Не смесями кормим ребенка, а молоком материнским. Мама — это еда, комфорт, сон, тепло, то бишь жизнь. Поэтому мать в ведах называется первым учителем, первым гуру, самым важным. Это гуру, который помогает нам выжить. Я был свидетелем того, как ребенка учат брать грудь, то есть сосать молоко из груди. Это очень важный момент психологический. Я вам сейчас опишу это. Сейчас просто молодых мам не учат этому. А этому нужно учить. У нас родился ребенок, и в роддоме, ну вот на, корми. Как его прикладывать, что там, как давать, непонятно. Никто не воспитал, никто не обучил. Поэтому что делают молодые мамы? Ребенок помучился, ему дают соску. Ну, бутылочку. Это очень неправильная вещь, потому что пить из бутылочки легко. Там большая дырка, вставил ее и все. А пить из груди очень сложно, особенно первый раз. Я видел, как моя дочь это делала в первый раз. Она покраснела, позеленела. Она добывала еду. Это первая в жизни работа. То есть человек должен понять, что в поте лица своего добываешь хлеб свой, как в Библии говорится. Потом и кровью. Сейчас мы видим расслабленных людей, которые ничего не могут. Где моя бутылочка? Дайте мне, пожалуйста. Нет, человек должен понять, работать надо. Моя дочь, у нее она злая была, добывала еду. Так должно быть. Это первый гуру. Чтобы выжить, ты должен напрячься. Ты должен это сделать. И также Луна — это планета жидкостей. Из ребенка очень много всякого выходит в это время. Очень много жидкостей. Постоянно причем. Отовсюду. Успевай подтирать только. Только взял его на руки, уже что-то на тебя вытекло. Поэтому родительские вещи тоже стираются очень быстро. На них слюнявчики одевают, на детей, на родителей одевают слюнявчики. Потому что там все время что-то течет из человека. Также Луна — это планета, связанная с эмоциями. Это планета эмоций, отношений, чувственности. И для ребенка этот период должен быть наполнен любовью, нежностью. Он купаться должен в этом буквально. Купаться. Его нельзя ни в коем случае сажать там в отдельную клетку, эту кровать. Сиди, учись давай. То есть привыкай к тюрьме, пожалуйста. Нет, его нужно часто брать на руки, вдыхать аромат волос, обнимать, говорить очень приятные вещи и так далее. То есть он должен купаться в любви. Должен купаться. Это очень важный принцип, потому что эмоциональный фон первого года жизни задержится на всю жизнь. Западная психология говорит, что в первый год жизни у ребенка воспитывается то, что называется эмпатией, отношением к миру. Если у него в этом возрасте вкладывают максимум позитивной энергии, позитивные эмоции, то он так будет относиться к жизни. Позитивно. Пришла какая-то проблема, да, не проблема, решим. У нас появится целеустремленный, несгибаемый, способный решать проблемы человек. Просто потому, что вот в этот год в него что-то вложили. Причем западная психология говорит, что если в первый год этих вещей не вложили, потом невозможно это восполнить. Ведическая психология говорит, что можно, есть методы, есть способы. Но западная психология не знает этих способов. Поэтому говорит, невозможно. Год упустил — все. Позитивно к миру ты уже не научишь человека относиться. Не научишь. Представьте, родители развелись, мама несчастная. Какие эмоции получает ребенок? Как он будет строить свою жизнь потом? Как он потом будет жениться? Такой очень важный год. После рождения ребенка нужно, мама должна уделять ему практически все свое время, поэтому Луна — это также планета матери, связанная с матерью. Это очень сложное время для женщины, то есть от нее требуется очень много усилий. То есть, по большому счету, это весь мир ребенка, вся Вселенная. Нужно быть Богом. Нужно понять, как это трудно в этой ситуации. И в это время очень тесная связь между ребенком и матерью, и все, что есть в сознании матери, передается ребенку. То есть, если вы видите молодую семью, ребенок нервничает, вы можете с точностью на 100% сказать, мама нервничает. Однозначно. Поэтому что должен делать отец здесь? Нет смысла вкладывать позитивные эмоции в ребенка. Он даже вас не воспримет. Даже на руках не захочет сидеть. Необходимо вкладывать позитивные эмоции в кого?
1: В
0: мать. Она передаст ребенку. Мама стала счастливой, ребенок тоже заулыбался. Автоматически это происходит. Потрясающая мистическая связь. Я 3 года это вижу на своей дочери. Ребенок нервничает, я сразу к маме. Что случилось? Как ты узнал? Очевидно, ребенок нервничает. Он же сам по себе не нервничает. У ребенка все в порядке. Есть еда, все тепло, хорошо. Почему нервничает? От мамы чувствует. Вкладываешь в маму. Это то, что мужья сейчас не делают. То есть мужья, когда появляется ребенок, начинают требовать что-то от женщины, чтобы она все так сделала, как раньше. А если этого не происходит, то отношения в семье начинают накапливаться.
3: Вы прослушали лекцию Владимира Иванова.

в разные эпохи благодарить Бога, служить Богу, выглядело по-разному, разные способы. Давным-давно, когда люди жили дольше, и они были чище, они могли заниматься такой практикой, которая называлась медитация. Они садились в позу лотоса, очень долго могли сидеть. Мы столько даже на стуле не присидим. Они могли жить очень долго, жить долго, потому что они сокращали дыхание. Наша жизнь зависит от того, сколько мы вдохов-выдохов делаем. И они могли в своем уме сосредотачиваться на образе Бога и в молитвенном состоянии, все время находиться в молитвенном состоянии. Называлась медитация. Медитация – это не на свечку смотреть, это тренировка просто для внимания. Идеал – это самадхи. Самадхи – когда все сознание сосредоточено на одном объекте, на Боге, на сфере души. И вот они могли сидеть очень долго в таком состоянии и все время в благодарственном, в молитвенном состоянии находиться. Называлась вот эта медитация. И вот для того, чтобы это можно, нужно делать, тело должно быть здоровое, жить должно быть долго, ум должен, человек не должен смотреть интернет, телевизор и всю эту современную технику, иначе он этим заниматься не сможет. И люди жили тогда, не так много людей жило, но они все были праведными, святыми людьми, они этим занимались. Это было достаточно. Когда времена поменялись, уже ум стал более беспокойным, и ему просто сидеть и молиться там внутри, даже беззвучно, а просто в уме, да, слишком трудно стало. Поэтому это приняло другую форму. Это называется огненные жертвоприношения. Поджигали огонь, притом не спичками. Люди обладали таким могуществом, такой чистотой, что могли с помощью мантры, чистого звука, зажигать огонь. Они произносили молитвы, они вливали масло в огонь, они делали эти ритуалы очень чисто, что таким образом они благодарили Бога, обращались к Богу, и тот отвечал на их молитвы. Вот эти все науки, астрология, да, это не для того, чтобы просто узнать, а что со мной будет. Они были специально для вот этих жертвоприношений, чтобы знать, в какое время лучше всего это делать. Вот эти все санскриты и все остальное для того, чтобы можно было правильно, чисто обращаться к Богу. И все общество было устроено так, что все участвовали в этом жертвоприношении. Сейчас такого не бывает. Сейчас нет такой чистоты. Позже, когда люди стали еще более беспокойными и не могли уже жить так чисто, появился способ, который называется храмовое поклонение. Люди стали делать храмы, и в храме уже можно многим чем заняться. Можно прийти подмести. Да? Зачем храм приходит, знаете? Не только, чтобы свечку поставить, хотя и тоже для этого, чтобы там что-то сделать, какое-то служение. И люди приходили в эти храмы, были великолепные алтари, привлекательно очень для глаз. И людям было легче сосредоточиться на Боге, обращаться к Нему через это поклонение. И в тот век, в который мы живем, хотя это поклонение в храмах осталось, к счастью, но также появился еще один метод, самый простой. Потому что сейчас вот по-настоящему вот той роскоши, как было раньше, храмы древности, если вы поедете в Индию и посмотрите на эти храмы, которые тысячелетия, они огромные очень. Как они их строили, непонятно. Это как эти пирамиды в Египте. Как они их строили? Откуда они их брали? Секреты какие-то знали, да. Вот, сокровища. Индия была самой богатой страной во всем мире. Ведь англичане, они вывозили оттуда золото просто караванами. Мусульмане, а до них мусульмане вывозили. Куча всего. И сейчас такой роскоши нет, конечно. Но сейчас есть такой метод, который называется совместное пение. Ну, попеть-то русский народ всегда любил, да? Гуляние там, да? И это называется совместное прославление Бога. Почему в эту эпоху такой метод? Ну, с одной стороны, вот эта молитва не в уме, а вслух. Уже легче это делать, легче сосредоточиться, хотя бы думаешь, что говоришь. С другой стороны, когда мы находимся в обществе, в кругу тех, кто обращается к Богу, то это делать легче, ощущение сильнее. Когда в обществе, легче. Поэтому в эту эпоху люди собираются на совместные богослужения. Совместные богослужения в разных традициях. Люди приходят, поют. И таким образом этот принцип яги или принцип богослужения, он проявляется сейчас в совместной молитве. Основной. Хотя...

Мы будем с вами говорить о Вселенной. Почему веды называют эту тему духовной, именно тема о Вселенной? Знаете почему? Что даже вот эту Вселенную, в которой мы с вами находимся, она настолько велика, что если вы ее приблизительно хоть чуть-чуть познаете, то это будет просто что-то немыслимое. Эта Вселенная многогранна, настолько величественна, что как только человек приближается к ее постижению, он сразу понимает величие Бога. То есть наша Вселенная, она настолько непосредственно связана именно с Богом, так как Бог ее сам сотворил, поэтому эту тему также называют духовной. И сегодня мы будем с вами разбирать именно вот эти, именно как устроена Вселенная, как от чего куда произошло. Очень интересно. И веды, они таким образом устроены, что они сбивают с толку. Они сбивают с толку простых обывателей. Существует 4 веды изначальных, и существует 18 Пуран. И все эти Пураны, они устроены таким образом, что полностью вас сбивают с толку. Если вы будете читать вот эти 18 Пуран, Сканда Пурану, там, Бхагавата Пурану, Шива Пурану, Линга Пурану, Вараха Пурану, все это прочтя, вы поймете, я ничего не понял. И, как вы знаете, эти Пураны, они были созданы для людей определенных уровней. То есть это для тех, кто находится в страсти, для тех, кто находится в невежестве и в благости. Понимаете, да? И в каждой Пуране говорится, поклоняйся этому Богу, и ты достигнешь совершенства. В другой Пуране то же самое говорит, что этот Бог, он изначальный. В третьей говорится, что этот Бог уже другой, тоже изначальный. И поэтому человек, если он не обладает достаточно большой проницательностью ума, и если у него нет личности, которая может помочь ему в понимании этих вопросов, то он очень сильно заблудится, у него будет масса сомнений. Это было сделано для того, чтобы невежественные люди не могли проникнуть в суть вед, потому что веды дают огромнейшую силу, огромнейшие знания. В прошлые времена инопланетяне, можно их так назвать, это те, кто прилетает с низших планет на железных тарелках, они знали ведические писания, поэтому они могли завоевывать даже верхние миры, где находятся полубоги, то есть те, кто управляет этой нашей с вами Вселенной. И эти шастры или ведические писания, они делятся на несколько категорий. Это артха-шастры. Артха-шастры, они в основном связаны с экономическим положением, то есть с экономическим знанием, как использовать экономику для того, чтобы достичь материальных благ. Существуют кама-шастры. Кама-шастры – это те шастры, которые говорится о том, как наслаждаться лучше всего. Кама значит вожделение или любовь такая больше низменного уровня. Это кама-шастры. И существуют дарма-шастры. Дарма буквально переводится как религии. Различные религии, которые позволяют нам так или иначе приблизиться к пониманию божественного. И существуют еще бхакти-шастры. Бхакти-шастры – это те шастры, которые… Бхакти буквально означает «любовь», но уже на высоком уровне. То есть бхакти-шастры – это те писания, которые развивают в нас, которые дают нам знания о том, как развить вот это ощущение любви к Богу. И все мы знаем, что существуют различные виды познания этого материального мира. Один из видов познания называется «пратьякша». «Пратьякша» буквально означает «непосредственное восприятие». Это «пратьякша» можно воспринимать этот мир, изучать этот мир через вот этот процесс протягшего чувственного восприятия. Допустим, я потрогал, я увидел. И это знание, оно достаточно такое, знаете, приблизительное. Почему? Потому что наши чувства, они несовершенны. Мы не можем видеть на больших расстояниях, не можем обонять то, что происходит там в каком-нибудь ресторане и так далее. То есть чувства, они не дают нам полной концепции о Боге, то есть полной концепции даже об этом творении, о понимании мира. Мы можем ошибиться.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Следующий вид деятельности, очищающий жизнь человека и дающий ему как бы счастье, называется картовья карма. Картовья карма. Это деятельность, которую человек совершает для продления своей жизни. Она очищает человека, облагораживает, это важная деятельность. Есть определенный перечень, какая это деятельность. У меня нет сомнений, что именно это надо делать. Первое, что для продления жизни надо делать, это соблюдать режим дня. Если ты не соблюдаешь режим дня, ничего не поможешь. Рано не встаешь, рано не ложишься, вовремя не кушаешь, неправильно относишься к труду, значит, будут проблемы. Второе, что человек должен делать для продления своей жизни, он должен каждый день повторять молитвы благоприятные и прощать, просить прощения. Он должен очищать свое сердце, иначе ничего не поможет. Третье, что человек для продления жизни должен, он должен заниматься хатха-йогой. Почему хатха-йога именно? Или цигун? Два вида гимнастики я вам рекомендую. Почему? Потому что это статические упражнения. Динамические упражнения дают тонус человеку, дают возможность ему активно трудиться. Поэтому они тоже хороши. Но статические упражнения обладают уникальной силой. Что происходит с человеком, когда человек в одном положении застывает? Тонкие каналы, которые сами по себе засоряются, они прочищаются от этого. Понимаете, у нас есть на тонком плане определенная энергия, забивающая жизненные каналы и дающая хронические заболевания человеку. У вас у всех эти каналы забиваются. Не волнуйтесь, знаете вы об этом или нет. Я могу пальцем показывать и говорить, у вас этот канал забит, у вас этот канал забит. Но у всех забиты каналы, у всех. Поэтому каждый человек должен каждый день очищать эти каналы. Один из самых хороших методов ежедневного очищения каналов – это упражнения хатха-йоги, статические упражнения. Также есть упражнения, которые очищают каналы – это задержки дыхания. Такие упражнения есть. Надо задерживать свое дыхание. Дыхательное упражнение называется пранаяма. Или в цигуне тоже есть дыхательное упражнение. Надо учиться дышать с задержками дыхания. Очищает существование. Следующий вид очищения – это голодание. Но даже больше, чем сухой пост, самый лучший пост – это пост для очищения организма, это пост на овощных соках. Допустим, хорошо очищает организм свекольный сок или сок из сырых кабачков, допустим, сок из тыквенный сок и так далее. То есть сырые соки очищают человека. Какой сок выбрать, который нравится? Вот чувствуете, мне нравится этот сок. На нем и поститесь. Только один сок этот пейте. Морковный сок может быть. Сырых овощей. Смотрите, соки овощей очищают каналы психические, а фруктовые соки, они очищают тело. Допустим, в теле нарушение обмена веществ, нарушение, допустим, какие-то слизь накопилась. То есть фруктовые соки, они тело очищают, а овощные соки очищают тонкие каналы в организме. Ну и тело тоже очищают. Сочетание хатха-йоги и соков овощных сильно очищает организм. Еще более сильно очищает организм панчакарма. Это такой аюрведический комплекс, который включает в себя промасливание тела, рвотные, слабительные, даже кровопускание, там пиявки прилагают там, и так далее. Ну то есть это мероприятие, очищающее организм, длительное мероприятие. 3 недели человек этим занимается. Веды говорят, несколько раз в несколько лет надо съездить на панчакарму, там, где в клинике проводят ее, и поочищать организм. Выбрать 2 недельки, 3 недельки и очистить свой организм. Это будет очень полезно для вас. Следующий такой метод кардинального лечения, дающий возможность очистить организм, это метод, разработан мной. Я вам сейчас расскажу этот метод. У нас всего в организме, как бы, вот организм энергетически как матрешка состоит из различных слоев. Каждый слой за определенные функции организма отвечает. Допустим, сегодня одна женщина ко мне подошла, и у ней на самом первом, как бы первый слой называется раса-дату. И у нее в этом слое первом матрешке есть 6 каналов. И на одном из 6 каналов, на самом наружнем, у ней накопилась капха. И в результате у ней аллергия. Хроническая аллергия, которую никак вылечить невозможно. Кроме перечисленных мной методов сейчас. Что мы делаем в нашей клинике? Мы обнаружили, вот всего получается таких как бы мелких каналов, тонких, 42. Есть всего 7 как бы слоев таких основных. И эти 7 слоев делятся на 6 по слоев, каждый из них. 6 у 7 получается 42. У каждого человека из вас, у каждого человека с самого начала от рождения, на 4 из этих 42 каналов, вот этих мелких, на 4 из 42 всю жизнь копится капха. Ну, то есть вещество, блокирующее эти каналы. У каждого человека на каком-то из 42 каналов она копится. И создает какой-то вид, то есть получается всего 4 вида хронических заболеваний у человека копится в организме. Причем вот всего 7 этих дат, 7 каналов больших, каждый из них на 6 под уровни делится. Вот 3 вида капхи этой копится на 3 из 7 вот этих больших каналов. А один вид капхи копится по соседству. Ну, то есть на одном канальчике 2 сразу копится, понимаете? А на остальных по одному. Получается всего 4. Вот так это наши исследования. Мы провели такие исследования, много людей протестировали и увидели, что вот так происходит. И вот, вот эта капха, она дает все виды хронических заболеваний, все абсолютно. Начиная с шизофрении, заканчивая эпилепсией, гепатитами, аллергией.

очищения организма от капхи будет улучшение происходить. Если вы чувствуете, что уже не можете ничего делать, у вас организм настолько плохо работает, то тяжело. Значит, билетик в Краснодар, приезжаете в клинику на 6 дней. Мы вам ставим ветки. Здесь 7 видов деревьев, и они в определенной последовательности, как бы вот 7, у нас 7 слоев в организме основных, на каждый слой мы выбираем свое дерево, которое подходит человеку. Это очень серьезная научная работа. Мы выделили 12 человеческих конституций у людей, и поэтому 12 как бы групп деревьев, всего получается 600 видов деревьев мы изучили, и как бы, ну и также коры. Вот и также кора будет такая, такой, будете носить ветки и кору 6 месяцев. На себе. Насколько это серьезное лечение? Вот сейчас меня в Москве ждет одна девушка, ей 35-36 лет где-то. У ней был рак 4-й степени. Когда она приехала ко мне, у нее опухоль от желудка проросла до головы. И она дала несколько метастазов, легкие еще там. Ну, хорошее деревце такое выросло внутри. Эта опухоль рассосалась за месяц у нее. Мы сейчас начинаем серьезно заниматься, работать в этой области и собирать научные данные о том, как действует эта методика. То есть у нас куча уже результатов различных. Мы начали лечить сахарный диабет, хотя раньше не учили. Начали лечить эпилепсию, у нас есть результаты. Начали лечить шизофрению, слабоумие детское и так далее. Много различных тяжелейших заболеваний, все они основаны на этой капхе, которая вот копится. Поэтому, если чувствуете уже как бы все тяжеловато, у вас там гипертония, там голова болит, что хотите, приезжайте и лечитесь. Лечение стоит $700. Это недорого, поверьте мне, для такой медицины. Вот. Мы с человеком работаем где-то порядка 25 часов индивидуально, чтобы все это подобрать. И потом на 6 месяцев даем лечение. То есть каждый день в течение 6 месяцев вы будете носить все это и прочищать себе эти каналы. Они прочищаются очень медленно. И через 6 месяцев проходит все тело уже. Очищается все тело от этого. И можно очки будет снять. У меня вот этот канал, если прочистил уже, связанный с зрением, и у меня начали глаза хорошо видеть. Но у меня просто вот, мне надо упражнения эти для глаз делать, чтобы они восстановились, и мне лень. Я поэтому как ходил в очках, так. Ну, некогда просто этим заниматься. А так возможно. Ну, то есть у нас есть люди, которые даже зрение восстановили, канал прочистили определенный, и все, и зрение начало восстанавливаться. Половые функции, допустим, импотенция у человека, бесплодие тоже. Вот все есть, и дети не возникают. Приезжайте, прочистим каналы, дети возникнут. Это реально. Или, допустим, вам 45, у вас климакс наступил. То же самое, значит, каналы забились там и все. Просто пробили каналы и месячные опять пошли. Хотя их не было, допустим, 2-3 года или 4 там. Ну, то есть, серьезная медицина. Приезжайте, тоже можно так помочь себе. Но потом, если вы будете жить, как жили, то они опять начнут забиваться в том же направлении. То есть, эти каналы, они забиваются там же, где забивались. То есть, других вариантов нет, понимаете? Эти дорожки проложены с самого рождения. Так действует карма. И эта карма связана с прошлыми жизнями. Не спрашивайте меня, от чего я так болею. От того, что мы там что-то набедокурили, и теперь болеем. С самого рождения эти болезни копятся. Вот эта капха копит с самого рождения. Поэтому человек почистил свои каналы, прошло несколько лет. Они опять начнут забиваться. Значит, надо постоянно каждый день йога, очистительное дыхание, периодически очистительное голодание, так человек очищает свое существование. Каждый человек должен прожить как минимум 80 лет. Если человек серьезно йогой занимается, он живет 90 и больше. Вот, допустим, Айенгар есть такой человек. Он, ему 94 года или 95 уже. Он сам преподает йогу еще. Нормально? Ну ладно, так вам для слова к слову. Но это называется картовья карма. Некоторые люди, находясь в страсти, они как бы неправильно занимаются очищением своего организма. Допустим, длительное голодание проводят. Это вредно для здоровья. Почему? Некоторые люди думают, что они длительно поголодают, они сильно очистят свой организм. Это так. Но есть одна проблема. Она заключается в том, что от длительного голодания портится психика. Человек уже не может в обществе людей находиться, у него чувствительность сильно повышается. Поэтому не советуется как бы длительное голодание проводить, а также вот эти вот различные убийства своего организма, допустим, зарядка до изнеможения, там, понимаете, то есть включаться в работу.

То над собой надо тоже с умом, спокойно, без этих всех перегрузок каких-то. Некоторые думают, что надо в бане париться до потери пульса. Кстати, париться в бане тоже хороший метод, очищающий организм. Я вам советую. Только надо париться правильно. Есть правило. Сначала надо в холодную воду. Остыть надо сильно. Потом в парную, а потом заканчивать опять холодной водой. Иначе можно расстроить здоровье свое после того, как париться. И лучше всего перед тем, как париться, очистить свой кишечник. То есть, ну, очистительные какие-то мероприятия сделать. Не наедаться перед тем, как париться. И в парной тоже не есть. Это все в токсины идет потом. Тем более в парной не надо пить пиво. О викарме сейчас, о запрещенной деятельности поговорим. Есть четыре вида основные викармы. Самое первое, хочу разобрать викарму, антиродительская викарма. На самом деле, как бы, бытует мнение, что мои родители мне испортили мою жизнь. Вот это и называется викарма. То есть мой папа и моя мама плохо относились ко мне, поэтому я такой. Помните вот этот фильм старый такой советский, когда царь, обыкновенное чудо называется, Леонов играл царя, как бы, и он яд все время подсовывал там своему другу. Он говорит, ну это бабушка во мне действует, ну что я могу сделать? С пониманием таким своей, как бы, судьбе относился. А тот говорит, ну ты мне же яд даешь. Он говорит, правильно, яд, пей, говорит. Он говорит, ну я зачем яд-то буду пить, я же помру. Он говорит, ну что делать, я же царь, говорит. Не надо тебе периодически яд подсовывать. Ну, такая песня. Это как бы неправильное отношение к своей семье, потому что ты подсовываешь яд не потому, что бабушка плохая, а потому что ты по судьбе получил такую бабушку. Ты сам виноват. Если бы ты в прошлой жизни плохие поступки не совершал, ты бы такую бабушку не получил. Понимаете, есть одна вещь, которую надо очень сильно знать, что первую карму, которую ты в своей жизни должен отработать, эту карму отношения с родителями. Как она отрабатывается, сейчас я вам объясню. Вот смотрите, есть два типа отношений с родителями. Близкие отношения и глубокие с родителями означают, что нет плохой кармы или ее мало. Бывают отношения с родителями очень тяжелые и невыносимые. Это означает всегда, что эта карма действует также и на отношения с твоим мужем и женой, и на отношения с детьми. То есть это называется в целом семейная карма, но она начинается с родительской. И человеку в жизни уже показывается через родителей, что будет дальше в твоей жизни. Смотрите, если человек с помощью раскаяния и молитвы не улучшил чувства по отношению к отцу в своем сердце, значит, будет страдать его положение в обществе и социальное развитие. Если в результате раскаяния и молитвы человек не улучшил свое чувство к матери, значит, в его жизни будет страдать личная жизнь. Отношения с близким человеком и с детьми как-то могут пострадать. Чувство по отношению к близкому человеку и отношения близкие не одно и то же, потому что бывает такая тяжелая карма, что человек не может строить близкие отношения. Почему? Потому что карма очень тяжелая. Сюда не ходи, туда ходи, снег в башка попадет, больно будет. Понимаете? То есть следует понять, что вообще отработка кармы или улучшение отношений, как люди улучшают отношения. В основном бытует мнение, что улучшать отношения надо друг с другом, общаясь. И это, в этом заключается глубочайшее заблуждение. Потому что когда два человека общаются друг с другом, в это время как раз карма и включается, и начинает действовать на мозги. И такие общения заканчиваются всегда скандалом. Поэтому веды говорят, самый лучший способ отработки кармы в отношениях – это внутренняя жизнь. Надо общаться со своим родственником на расстоянии. Ну то есть, что это значит? Это значит, надо молиться за его здоровье, желать ему счастья. И это длительный процесс – раскаиваться в своих ошибках по отношению к нему и пытаться думать о нем хорошо. Надо вспоминать его хорошие черты характера и пытаться изжить из сердца чувство, что он плохой человек. И это не один день работы, то есть это реально, вот, допустим, с матерью, с отцом отношения улучшить, надо каждый день в течение года примерно вот эту практику совершать. Через год что получится? В сердце получится облегчение, но это не значит, что вы к папе придете и у вас будет сюсю-мусю. Понимаете, проблема заключается в том, что бывает такая карма, что
никогда не восстановятся отношения, никогда. Сколько бы ты ни молился. Но если у тебя к отцу или к матери в сердце хорошее чувство, этого уже достаточно. Если ты чувствуешь, что ты в близких отношениях не можешь их строить, тогда их не надо строить. Надо держаться на расстоянии от близкого человека. Но в своем сердце постоянно молиться за нему и желать ему счастья. И тогда, если у тебя в сердце легкость по отношению к этому человеку, значит, у тебя в жизни все хорошо. Но есть одна проблема. Некоторые люди, они все время лезут туда, где им их прибьет, понимаете? Но есть такой мотыльковый эффект, допустим. Мотылек, он всегда летит на свет, летит. Зачем? Чтобы мозги опалить. И ему вот надо именно общаться, понимаете? Общаться надо. Вот, допустим, семья разрушается, вот уже еще один шаг, и близкий человек уйдет от тебя. И ты уже знаешь, что нельзя подходить к нему, все, нельзя его трогать, надо садиться и желать ему счастья, молиться много дней, чтобы восстановить отношения. И ты все равно, нет, я схожу. Встаешь и идешь с ним поговорить. И он от тебя уходит, понимаете? Это мотыльковый эффект вот этот вот. Лезть туда, где тебе пожгет, понимаете? Вот это очень опасно. С ним надо быть аккуратным, с этим мотыльковым эффектом. Поэтому надо понять, что отработка кармы означает всегда только внутренняя жизнь. Это отработка кармы, это не то, что человек должен делать в отношениях. Это внутренняя жизнь всегда. И что нужно сделать для своей судьбы? Первое, что нужно сделать, нужно в сердце своем улучшить отношения с мамой и с папой. Потому что через них действуют высшие силы. Вот если взять, допустим, структуру отношений с высшими силами нашу взять, то в высших силах есть женское начало, которое дает тебе счастье в личной жизни и в отношениях с самим собой. Глубокого понимания себя как личность. Женское начало дает. Есть мужское начало, которое дает возможность работать над собой и побеждать свою судьбу. Как бы побеждать отношения внешние и все прочее, судьбу свою побеждать. То есть волю дает, решимость, силу для победы. Мужское и женское начало любого человека. Высшие силы дают человеку силы для мужского и женского начала. Есть ангелы-хранители, которые с нами связаны через отца, они всегда связаны, или через мать. И если человек не улучшил отношения с отцом и с матерью, это значит, что эти высшие силы на него действовать не смогут по тому каналу, который заблокирован. Допустим, я не улучшил отношения с матерью, значит, в личной жизни у меня будет беда всегда. Не будет помощи, никто мне не будет помогать. Если я не улучшил отношения с отцом, значит, в общественной жизни, в работе, там, в отношениях с людьми, в работе над собой у меня не будет помощи, никто мне не будет помогать. Поэтому первое, что человек для своей нормальной жизни должен сделать, он должен отработать викарму, связанную с родственниками, антиродительскую карму уничтожить в своем сердце. Надо полюбить отца и мать. Это первое, что нужно сделать в своей жизни, дорогие мои друзья. Но я вам скажу больше, что человек должен потом развивать свое чувство отцовской защиты и чувство материнской защиты в отношениях со святыми людьми. Поклонение Богородице и Матери Мира дает человеку возможность углубить защиту со стороны матери, а поклонение духовному учителю дает возможность победить, как бы углубить отношения со стороны отца по отцовской линии, как бы в своей жизни. И та и другая молитва приводит к высшей защите, высшему благу для человека. То есть человек должен молиться божественному женскому началу и божественному мужскому началу в своей жизни. Без этих молитв жить нормально просто невозможно. Вы, допустим, спрашиваете меня, почему у меня такая тяжелая жизнь? Вот все так спрашивают. А вы хоть знаете, как жить-то правильно или нет? Вы хоть пробовали правильно жить, чтобы эти вопросы задавать? Видите, мы любез какой-то с вами получили, теперь надо учиться правильно жить. Потому что если человек правильно не учится жить, он не может жить нормально. Вот я сегодня, как и вчера, как и позавчера, как и позапозавчера, я ставлю изображение своего духовного учителя перед собой. Начинаю молиться, кланяться ему. И постепенно я вхожу с ним в такие отношения внутренние, в сердце, что я могу для него что-то сделать. Или я мысленно лечу его, или я
кланяюсь Ему, или я мысленно молюсь за Его миссию, или я молюсь за выполнение Его наставлений, для того, чтобы Он был удовлетворен. Или я молюсь, просто очищаю Его стопы, как бы, ну, пытаюсь как-то Ему послужить лично, ну, так далее. То есть совершаю такие действия для того, чтобы Он был доволен в моем сердце. И эта деятельность, она к чему приводит? Я начинаю чувствовать, от Него начинает идти сильное сияние. Такое реальное сияние сильное. Оно сначала пропитывает мое существование, потом начинает действовать на все события, связанные со мной, с моими людьми. И все это пространство, связанное с моей жизнью, заполняется само. Я об этом не думаю, я просто думаю о том, как служить своему учителю. Я каждый день этим занимаюсь. И жизнь наполняется глубоким счастьем, удовлетворением от этого. Понимаете, веды говорят, что основная жизнь человека – это внутренняя жизнь. Потому что все, что происходит на внешнем плане – это результат внутренней жизни. Допустим, ты пришел на работу, тебя поругали. Что с этим делать? Ничего. Это значит, в своей внутренней жизни ты не отработал какую-то карму, которая привела к этому скандалу, и все. Некоторые люди, они очень внешне относятся к жизни, они пытаются замять эту ситуацию, там что-то замять, этот скандал и все прочее. Но это все бестолковое занятие. Ну, замнешь ты этот скандал, потом другой будет. Понимаете, это все равно, что с потолка штукатурка сыпется, а ты пол подметаешь каждый день. Ну, что толку, все равно будет сыпаться штукатурка. Надо штукатурку драить. А это означает молиться, дорогие мои. В сердце надо своем жить, учиться в сердце. Как полюбить мужа? В сердце. Надо молиться за него, думать о нем. И в сердце отношения устанавливаются, потом внешне начинают становиться хорошими. Что такое антисемейная карма? Викарма. Следующий вид викармы – антисемейная карма. Антисемейная карма означает невыполнение своих семейных обязанностей. Допустим, не хотим воспитывать детей, получаем по башке. Не хотим служить мужу, не хотим служить жене, не хотим верно жить, не хотим выполнять свои обязанности, значит, будем страдать. Какие виды страданий человек получает от антисемейной кармы? Эти все страдания сводятся к одному. Его возможность жить нормально блокируется. Допустим, человек ушел, я уже рассказывал, от близкого человека. Возможность создать семью заблокирована. Мужчина не хочет, допустим, работать, деньги приносить в семью. Возможность развиваться как личность у него заблокирована. Он не может работать над собой. Он говорит, я не работаю, потому что я работаю над собой. Дорогие мои друзья, если ты не хочешь кормить семью, твоя работа над собой – это все фигня. Она тебе не поможет, потому что самый первый этап работы над собой – это приносить деньги в семью. Потому что в чем заключается работа над собой? Она заключается в том, чтобы все были удовлетворены твоей жизнью. Что ты как бы что делаешь сначала? Удовлетворяешь всех, кто находится рядом с тобой. В этом и заключается работа над собой. Если женщина не кормит мужа, она не молится за его здоровье и не смиренно не относится к нему, идет на работу и думает, я много денег получаю, мне некогда его кормить. Это все фигня. И ваши денежки никому эти не нужны. Они счастья не принесут. Потому что первое, что женщина должна научиться делать, она должна смиренно научиться к мужу относиться и заботиться о семье. То есть, если человек не выполняет свой долг, понимаете, проблема заключается в том, что свой долг всегда выполнять тяжелее, чем чужой. Допустим, легче женщине пойти куда-то на работу, чем дома мучиться с близкими. Это легче, но это не приносит облегчения потом. Кажется, что легче, на работу ушла, забылась, и все нормально. Но потом семья разваливается. И результат этого развала на женщину очень плохо сказывается. Поэтому женщина должна свои силы вкладывать куда? В семью. Даже если она на работе находится, она должна молиться за семью, думать о семье на работе. Так женщина должна жить. А мужчина должен заботиться о семье финансово, должен духовной практикой заниматься. И таким образом он облегчает, человек облегчает себе жизнь. Потому что если человек заботу оказывает о близких, то судьба ему открывает дорогу. Впереди у жизни только даль, полная людских надежд дорога. Никакой дороги не будет.
Работать не хочешь, дороги никакой не будет, никаких надежд, никакой дали не будет в жизни, будет одна пустота. И человек думает, почему у меня такая жизнь несчастная? Потому что ты не выполняешь свой долг. Долг – это что такое? Это то, что открывает двери в судьбу. Денежку приносишь домой, дверь открыта для твоего самосовершенствования. Человек, если хочет работать над собой, он должен всех сначала удовлетворить. А потом уже дальше работаешь над собой. Все довольны, спокойная атмосфера создалась, работай над собой, пожалуйста, нет проблем. Если ты дома порядок не навела в сердцах близких людей, все недовольные, все несчастные, ты не сможешь работать над собой. То есть человек должен стремиться к духовному, но если он не может вести себя нормально дома, никакой духовности нет. Духовность начинается после выполнения своих обязанностей. Обязанности выполнил, потом будет духовность. Как бывают такие общества, люди собираются, и они вот служат друг другу в этом обществе, в этой организации, служат друг другу, и такими становятся святыми. Ой, вообще. Такие святые в отношениях друг с другом. Потом домой приходят, варежку раскрывают на всех. Святой. И он искренне верит, такой человек, что он варежку раскрывает, потому что они, козлы, не понимают, кто я такой. Это я святой, они плохие. Так вот, святой человек или не святой, это определяется по его отношениям в семье. Это знаете, откуда я эту фразу взял? Я эту фразу взял из своих лекций. Но не совсем из своих лекций, не совсем так. Эту фразу я взял от своей жены, которая цитирует мои лекции. Если что-то начинается, она садится рядом со мной и говорит, она любит лекции читать, но не всем, не, как бы, не обществу, а мне. Мне как бы по судьбе так получилось, что я читаю лекции как бы людям, а мне читает лекции жена. И она садится вот так со мной и говорит, ну что, мой хороший, святой это не тот, кто там ведет себя очень хорошо везде. Святой это тот, кто ведет себя хорошо с женой. Понимаешь? Ты сам в лекции говорил об этом. Как бы у меня вариантов нет. Я соглашаюсь. Вот такая система. То есть я не избежал этой системы, поэтому я вам всем рекомендую в этом направлении двигаться. Почему? Я сейчас вам расскажу, почему. Потому что наши близкие люди, мы как их воспринимаем, близких людей? Мы думаем, что наши близкие люди – это те, кто нам приносит, должны принести счастье. Один пациент пришел, ну как бы пациент лежит в палате интенсивной терапии. Доктор заходит в палату, и пациент говорит, «Доктор, я могу на что-то надеяться?» И доктор ему отвечает, «Смотря на что ты будешь надеяться». Понимаете, идея в чем заключается? У нас есть очень искренняя вера, как бы в сердце, что близкие нам даны прежде всего для того, чтобы мы были с ними счастливыми. Так? Для счастья дается близкий человек. Мы так верим в это. Но знаете, в Ведах говорится совсем другое. В Ведах говорится, что близкий дает, человек дается прежде всего для наказания. И он является главным палачом в руках нашей судьбы. Вот эта девушка красивая такая, девушка моей мечты, королева красоты, которая как бы за тебя такая невинная, такая смиренная, за тебя выходит замуж, она будет главным палачом твоей судьбы. И этот такой вот хороший парень такой, хороший человек такой, любимый такой, хороший, надежный, он будет главным палачом твоей судьбы. И не потому, что он так хочет. Вот спросите, допустим, у близкого человека, хочет он быть палачом твоей судьбы или нет? Он скажет, нет, не хочу. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Но почему же он становится палачом? Почему он же так мучает? Потому что так положено. Я изучал серьезно эту тему и увидел, что есть высшие силы, которые действуют через психику близкого человека. У него в сердце появляется сильная жажда что-то тебе сказать. Такая сильная жажда, просто невыносимая. И ты начинаешь говорить это близкому человеку, он мучается от твоих слов, а ты ничего с собой не можешь сделать. Так действует эта штука, понимаете? Поэтому первое правило в чем заключается? Как с палачом отношения строить, знаете?
Надо капитуляцию сделать полную, сдаваться, иначе ничего не получится. Поэтому самое первое, что человек должен понять в семейной жизни, что он должен учиться смирению по отношению, не доказывать ему свою правоту, а смирению по отношению к агрессии своего близкого человека. Эта агрессия санкционирована свыше, чтобы вы знали. Я уже вам рассказывал на лекции о том, как я увидел, как на мою жену действуют высшие силы, чтобы она ругала меня. И когда это увидел, я этим высшим силам отдал свои поклоны. И она сразу успокоилась тут же. Я понял, как работает система на личном опыте. И теперь вам его передаю. Это большой концерт, понимаете, который не нами делается. Это подтверждено одной личностью ведической. Эту личность зовут Бхишма. Это самый мудрый, один из самых мудрых людей на Земле. Знаете, как Бхишма появился на свет? Ганга, знаете, река Ганга, это личность. Она — это очень красивая личность. И она один раз вышла, чтобы зачать ребенка с царем. Ну, то есть божественные эти личности могут появляться перед нами. И она создала семью и жила в семейной жизни с царем, с одним. Это описано в Ведах. Это было порядка больше 5000 лет назад, 5300 где-то лет назад где-то это было. И она зачала с ним одного ребенка, которого назвали Бхишма, то есть или обеты которого непреклонны. Знаете, где Бхишма воспитывался? Он воспитывался на высших планетах. Он получал там образование. Когда он там, оттуда спустился с высших планет, чтобы дальше уже управлять государством, то его отец спросил его, как там вообще живут эти высшие живые существа. И знаете, он что сказал? Вот точно так же, как мы управляем судьбами тараканов, которые ползают по полу, и мы решаем, задавить их или нет, то точно так же эти высшие живые существа управляют нашими судьбами. Мы фактически как куклы в их руках. Это его слова. Поэтому, если вы видите, что на вас близкий человек разрывает варежку, пожалуйста, ничему не удивляйтесь. Не думайте, что вам не повезло. Просто знайте, что на него действует необъятная сила. И эта сила призвана наказать тебя. Поэтому первое, что происходит в жизни, в отношениях семейных, каждый друг друга наказывает. А второе, что происходит в семейных отношениях, если ты наказание принял, дальше начинается любовь уже. И она может продлиться уже всю жизнь. Надо просто принять наказание от близкого человека, принять судьбу, понимаете? Смиренно к ней отнестись. Не думать, что это он виноват в моих проблемах. Это спектакль, который мы никогда не разгадаем. Никогда. Есть антисоциальная карма – это невыполнение своего долга перед страной. Нравственной и духовной силы не хватает людям для того, чтобы страна развивалась. И есть еще античеловеческая карма. Античеловеческой кармой является ненависть к другим духовным традициям, к другим верам, к другим людям, других наций. Это античеловеческая карма. Она разрушает целые государства. И в частности, жизнь одного человека. Допустим, кто попадает под влияние войны? Вот начинается война, один человек успевает уехать в свои зоны военных действий, а другой не успевает. Если человек ненавидит веру другую и ненавидит другую нацию какую-то, он попадает в зону военных действий потом. И расколбас начинается по полной программе. Он ничего не может сделать с собой. Почему? Потому что это ненависть к другим верам, и к другим людям, целым нациям, это серьезное оскорбление, которое человек совершает, не понимая, что так нельзя делать. И за это потом начинаются репрессии, террор и жуть, которую нельзя описать словами. Понятно? Поэтому человек не должен так думать. Он должен всегда молиться на благо всего мира, всех наций, всех народов, всех вер. Никогда нельзя никого критиковать. Какую духовную традицию. Это очень опасно. Сын живет и работал в Ирландии. Была своя фирма, сейчас без работы. Приехал к нам злой, грубит. Увлекся компьютерными играми за деньги. Как нам, родителям, себя вести, чтобы не уступить, не упустить ситуацию? Поговорить нельзя, он никого не слушает. Хороший вопрос. Это означает, что его карма непреодолима.
Слова не работают и не помогают. И в принципе это и не действует с помощью слов. Надо начать молиться святому человеку и отдавать плоды этому ребенку. Обычно в таких ситуациях нужно 2-3 месяца, чтобы победить судьбу. Первые признаки победы таковы. У него отпускает психику, и он начинает общаться. Начинает как бы думать, как ему жить, общаться, и диалог по этому поводу начинает. Второе, что происходит, его отшибает как бы от злых дел. То есть у него пропадает интерес к компьютерам, начинает думать, как ему дальше жить, работать. Фактически этот ребенок находится в стрессе сейчас. Он просто шокирован, что у него такая судьба. Он не справился с собой, так как он юн, поэтому он не знает, что ему делать. Вот если у меня была какая-то тяжелая ситуация, бывает тяжелые ситуации, я просто молюсь и все. У каждого человека есть тяжелые ситуации. Вот у меня, допустим, была ситуация около 2 лет назад, когда была ситуация, которая угрожала всей моей деятельности. Я поехал в святое место просто и начал молиться по 6, по 7, по 8 часов в день. И через где-то 2 недели молитвы я почувствовал, что отпускает. Приехал назад, и все решилось сразу. Вот так надо решать все вопросы, понимаете? Внутренняя жизнь все решает. Не вот отметаться, что-то делать, это все не работает. Надо сначала, понимаете, у каждого поступка есть 2 вещи. У каждого действия есть 2 вещи. Есть внутреннее действие, есть наружное действие. Веды говорят, пока внутреннее действие не совершил, чтобы у тебя легкость по отношению к этому событию в сердце возникла. Наружнее действовать совершать нельзя, потому что будет еще хуже. Вот ты, допустим, тебе надо идти в суд для решения своего вопроса, да? Там тебе угрожает тюрьма, там штраф. И думаешь, не знаешь, что делать? Что делать? Все то же самое. Садиться и молиться святому человеку. До каких пор? Чтоб в сердце не возникла легкость, что все, я спасен, все будет хорошо. И тебе, допустим, говорят, приговор, 2 года тюрьмы, и в сердце все равно легкость. Потом раз оказывается, что приговор как бы не исполняется, или еще что-то, или ты садишься в тюрьму, и у тебя амнистия, потом 2-я амнистия. Я вам говорю не про то, что я сочиняю, а я говорю про жизнь одного человека. Я сейчас вам расскажу. Это мой друг. Он не послушал моего совета в свое время, и он сел за руль, хотя я ему сказал, если ты сядешь за руль, ты убьешь человека насмерть. Ну, мой близкий человек, друг, со мной ездил все время лекции, там помогал мне организовывать. Он сел за руль. Убил ребенка насмерть. Причем она сама выскочила под машину, он вообще не виноват. То есть он ехал, она просто за мечом, что ли, побежала. И по 7 лет ребенку насмерть прибил ее, задавил. Вот. Родители подали в суд, чтобы его засудить. У них были связи, хотя он не виноват был. Они его засудили. И у него были тоже связи. И он как бы откупился от тюрьмы. И ему дали 4 года лишения свободы. Ну и он начал ездить со мной, помогать мне лекции организовывать. Мы решили поехать в Индию с ним. И мы приехали в Тольятти. Мы тогда оба были прописаны в Тольятти. И как бы мы там как бы, ну, загранпаспорт сделали. То есть я сделал. И он тоже подал документы на загранпаспорт. И в это время того судью, который как бы ему сделал вот это вот дело, обличили в том, что он берет взятки. Вскрыли все дела, которые как бы он делал, и нашли его дело также. И в условный розыск его подали. Он об этом, обо всем не знал. И в тот день, когда ему надо было забирать загранпаспорт, его уже сделали. Он бы мог поехать просто за границу, и все было бы нормально у него. Но это была зима, и он оделся, одел шапку, одел там куртку и пошел за хлебом в магазин. И по приметам в этой шапке и куртке он был похож на особо опасного преступника. Так действовала карма, смотрите. И его в результате встретили милиционеры на улице возле магазина для опознания его личности. Хотя на самом деле он никак не при делах был в этом плане. И как бы они опознали, что это не преступник, что это другой человек. Но он находится в условном розыске. И поэтому его даже не дали ему возможность вернуться домой, как бы переодеть штанишки. Его взяли под ручки и в кутузку. И там как бы провели суд, не выпуская из тюрьмы, ему дали срок 4 года лишения свободы. И
И он сел в тюрьму благополучно, и в тюрьме обнаружилось, что он целыми днями молится, не пьет, не курит и очень хороший человек. Его попросили периодически читать лекции о вреде пьянства там зыкам. Зыки приняли его за как бы наставника своего, хотя ему было тогда 20 с лишним лет, и начали его сильно уважать, потому что видели, как он живет. Вот. В результате ему сделали амнистию с 4 лет до 2. Это произошло в течение 3 месяцев пребывания его в тюрьме. Потом еще через 3 месяца ему сделали еще одну амнистию, и ему срок сделали полгода всего пребывания. Фактически ему закончили срок пребывания в тюрьме, и он просидел в тюрьме всего 6 месяцев. То как раз то время, когда я был в Индии. И в тот день, когда я возвращался в Индию в Алма-Ату, чтобы проводить лекцию, он летел в этот день из тюрьмы, как бы высвободили его, и он досрочно... И он полетел в Алма-Ату помогать мне проводить лекции. То есть я провел полгода в Индии, а он провел в тюрьме. Знаете, как действует карма? В результате молитвы так сильно меняется судьба человека. Причем последние 3 месяца он был не в тюрьме, а в медсанчасти тюрьмы. И он там сам себя готовил, как бы жил, никого не видел. Там просто кто приходил, он их лечил просто, и все. Ну вот я для чего это вам говорю? Для того, чтобы вы поняли, как строится судьба человека, в чем заключается сила человеческая и в чем заключается слабость. Слабость заключается в том, что нас сильно манит решать вопросы вот так вот лично. И мы не понимаем, что именно внутренняя жизнь их решает больше всего. Понимаете? Вот так надо действовать по отношению к сыну вашему. Моя бабушка Александра ушла в мир иной 4 года назад, а свекровь оставила тело 8 апреля этого года. Ее звали так-то, так-то. Не могли бы вы сказать, на какие планеты они ушли? Надо ли им помогать молитвой? Может быть, уже поздно. 100% никогда не поздно. Если они пошли наверх, и наша помощь не нужна, поднимите руку, кто задал вопрос. Еще раз, как зовут одну? О, интересно. Александра пошла вниз. Надо за нее молиться. И Лидия Ивановна, да? Она давно тело оставила? Она не пошла вниз. Она что, жила благочестивой жизнью? Вот вторая. Не очень благочестивая. Значит, она скоро пойдет. Но сейчас, когда? В апреле этого года, да? Она еще в тонком теле находится где-то. Она никуда еще не пошла. Ее судьба еще не решена. Можно начать тоже за нее молиться. Люди могут до года жить в тонком теле рядом с родственниками со своими. И только потом они отправляются по судьбе куда-то. Такое бывает. По-разному, как бы, закон переплощения в разных случаях по-разному работает. Вот смотрите, я уже объяснял этот момент. Крещение не является обрядом, который дает возможность выбрать веру. Крещение – это очистительный обряд, который благоприятно сказывается на жизни человека, потому что крещение означает, что человек становится под защитой Бога. Вообще, маленьких детей надо с маленькими детьми совершать такие обряды в той вере, в которой ты находишься. Неважно, какую веру выберет ребенок, ты просто очищаешь эти очистительные обряды с целью улучшить его жизнь. И таких обрядов несколько. Я уже говорил, что хорошо делать после рождения через некоторый очистительный обряд. Можно сделать крещение, допустим. Хорошо этот обряд делать перед началом учебы. Хорошо такой обряд делать во время женитьбы. Хорошо такой обряд делать для того, чтобы направить ребенка в духовную жизнь и так далее. Понимаете? То есть эти обряды просто необходимы, это благословение свыше, и поэтому они ничего общего не имеют с тем, что ты завербовал человека в какую-то веру. Ну, то есть он сам выберет свою веру по-любому. Вот я, допустим, в возрасте 20 лет, когда я еще не выбрал свою веру, я понял, что я вообще по-любому не должен жить безбожной жизнью. И я жил в Самаре, учился в мединституте, я пошел и покрестился просто, и все. Я ничего не понял как бы из этого процесса, из этого обряда, я ничего не понял. Но я почувствовал, что я правильно поступил. Потому что я принял... Раньше у меня не было Бога в сердце, я не знал, кто такой Бог. Но я взял и принял отношения с Богом таким образом. Понимаете, человек должен сам выбрать сначала духовный путь. Как он это делает, это другой вопрос. Но я не чувствую, что я предатель там, что я пошел в другой вере развиваться. И нет такого чувства, что какого-то предательства там...
Я и сейчас как бы люблю и христианство, и Иисуса Христа, и у меня нет никаких проблем с этим. Просто, ну, Бог мне показал мой духовный путь, и я им иду. Все. Потому что традиция как бы духовная, в которой я вырос, православная, поэтому я взял, как бы попрестился, дань как бы этой традиции отдал свою. Да, и не жалею об этом, да? Адрес находится на сайте tarsunov.ru. Tarsunov.ru. Ру означает русский. Так же, как ЛВ есть тоже сайт. Вот, tarsunov.ru. Ну, то есть заходите на сайт, там есть адрес клиники, звоните туда. Сейчас сегодня, по-моему, сайт не работал, но он, если сегодня не работал, там может что-то какая-то реконструкция, но он будет работать в ближайшие дни, да? Сильнее действуют те, кого вы любите. Поэтому поклоняйтесь в своем сердце тем людям, которые, может быть, не очень святые, но стремятся к духовному совершенству. И вы получите большую милость от Бога. Если у вас есть личные отношения с теми людьми, которые стремятся к духовному, поклоняйтесь им, как представителям Бога. Поклоняйтесь в своем сердце, не просто стройте с ним отношения, а кланьтесь им в ноги, поклоняйтесь, просите у них милости. И вы достигнете совершенства в жизни таким образом. Бог любит личные отношения с теми, кто его является слугами. Но не забудьте также понять, что есть еще духовная культура и знание о совершенстве духовном. Когда человек хочет изучать духовное знание, он должен также поклоняться всем сердцем тем, которые являются светочем духовного знания. Если у вас, допустим, в вере есть святые, которые как бы вы можете понять только на иконе, знайте, что это ошибка. Если вы этим святым начнете поклоняться всем сердцем, вы почувствуете эту личность реально, как будто бы вы с ним общаетесь каждый день. И это тоже незабываемый духовный опыт, но до них далеко, до них дальше, поэтому больше пути надо пройти. А если у вас есть личные отношения, то значит проходите этот путь в личных отношениях, он будет быстрее. Но одно другое как бы не мешает, понимаете, одно другому не мешает. Хочу сказать, что если у вас нет личных отношений с возвышенными людьми, и вы считаете, что на нашей земле сейчас возвышенных людей нет, ничего страшного. Начните поклоняться тем, кого вы считаете святыми, и начните поклоняться с иконы, там, с фотографии, с изображения. Пройдет очень немного времени, вы установите с ними контакт, а потом пройдет еще очень немного времени, и у вас появятся личные друзья. То есть эти святые вас начнут вести, и у вас в жизни появятся живые наставники. Такой путь человек должен делать. Если вы вообще даже считаете, что нет никаких святых, есть только один Иисус Христос или пророк Магомед, или еще кто-то, поклоняйтесь ему, как своему наставнику. Кланьтесь ему в ноги и просите наставлений. Первое, что вы получите, это знание о том, что есть святые все-таки. Потом вы будете кланяться ему, узнаете, что есть святые люди на земле. Потом вы узнаете, где их взять и так далее. Такой постепенный путь развития человека в отношениях со святостью. Надо жить с тем, кем ты живешь. Такое правило. Никого бросать не надо. Надо жить с тем, с кем ты живешь. И раскаиваться в своем поступке. Есть исключение. Сейчас я расскажу об исключении. Если вы живете с мужем чужой жены, живете тайно, встречаетесь с ним, спите тайно, и как бы такая жизнь у вас продолжается, то вы должны эти отношения разорвать немедленно, как только узнали об этом. То есть если вы узнали о том, что их надо разорвать немедленно, вот сейчас, надо, значит, сегодня же, прямо сейчас, в сердце, эти отношения разорвать. Надо поменять сим-карту в телефоне, написать последнюю смс-ку, сказать: «Я больше не хочу этих греховных отношений, прости, не будем видеться, встречаться, точка». И вы хоть и сделаете больно этому человеку, но эта боль – это как лекарство, которое вылечит его судьбу и вашу. Но если вы будете продолжать с ним встречаться, вы искалечите свою жизнь и также его жизнь. Искалечите всю его семью – раз, и также всю свою судьбу – два. Потому что ни замуж вы не сможете выйти, ничего, то есть эта жизнь будет просто убитая. Поэтому такие поступки надо совершать немедленно. В этом будет заключаться ваше раскаяние. То же самое, если вы встречаетесь с девушкой, которая замужем, тайно делать. То же самое, надо немедленно заканчивать эти отношения. Просто одно предупреждение сделать и все. И даже не обязательно общаться.
Просто закончить отношения и все. Вы не совершаете никакого греха в этом случае. Первый раз, когда я зашел в церковь и попытался поклониться, я вспотел. Вот реально мне так плохо было, тяжело, я вспотел. И я почувствовал, понял, что тут что-то мне мешает поклониться в церкви, какая-то сила. И я задумался тогда, почему я не могу поклониться. И я начал заставлять себя, мне было очень тяжело. Я старался, но когда я поклонился первый раз, мне легче стало. Потом второй раз, потом третий, так пошло потихоньку. Если совсем не можете повторить «Я желаю всем счастья», слушайте, как другие повторяют. Это помогает. Потому что, когда ты перенимаешь этот вкус, тебе легче становится. В целом человек не повторяет «Я желаю всем счастья» из-за неправильного воспитания. Ну вот смотрите, допустим, как мы воспитаны. Если в автобусе, допустим, едет автобус, ты заходишь в автобус, и какой-нибудь пошлый анекдот вслух рассказал, все улыбаются, стоят, отворачиваются, улыбаются, всем приятно. Ты вслух что-то рассказал, всем смешно, все улыбаются, стоят. Вот попробуй посреди автобуса начать повторять, я желаю всем счастья. Вызовет психушку сразу, приедет психушка, заберет тебя, и ты поедешь в психбольницу. Хотя, по идее, если ты пошлый анекдот в автобусе рассказал, в этом случае надо психушку вызывать. Понимаете, наше общество сейчас, оно имеет неправильные ценности в голове. Если человек, допустим, громко молится в соседней квартире, сразу вызывают милицию, чтобы успокоить его. А если человек в соседней квартире громко празднует, то никто ничего не вызывает. Все знают, что, ну что, празднуют люди, это же хорошо. Они там нажрутся, как свиньи, орут, как бы это нормально. Но если человек молится в соседней квартире, вызывается милиция, чтобы он уважал отдых других. Это называется извращенные представления о том, как правильно жить. Эти извращенные представления сидят в наших сердцах, понимаете? И как бы надо просто как бы получить образование внутреннее, что хорошо, а что плохо. Надо каждый день на улице всем желать счастья, ходить постоянно. Надо всегда это делать, не только здесь, а вообще всегда это надо делать в жизни, всегда. Это и есть правильное жить. Вот, допустим, как раньше люди жили? Раньше люди всегда пели. В деревнях, понимаете, люди всегда пели. Они водили хороводы, они на улице выходили, всегда пели. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Понимаете, то есть люди пели всегда, и они все желали друг другу счастья, это была правильная жизнь, вот такие устои жизни. Сейчас кто-то поет на улице? Нет, только если нажрется человек, уже дальше некуда. Он поет тогда, потому что у него просыпается вот эта вот как бы внутренняя природа таким образом. Но вообще-то так надо жить. Надо на улице петь, понимаете, то есть водить хороводы. Такая должна быть жизнь. Если вы сейчас по Риге пойдете хороводы водить, то все будут смеяться над вами. Почему? Потому что люди не знают, как жить. Они отупели вот этой своей скованности психической. И вот это вот ощущение, что я крутой, я не могу там не улыбнуться никому, ничего, потому что я крутой, я должен вести себя вот так вот. Понимаете, это тупость просто и все. Это же не признак интеллектуальности какой-то, признак тупости. Надо на улице любить других людей, знакомиться. Вот, допустим, человек раньше в деревню заходит, и он смотрит улыбающиеся лица. Понимаете, он видит, что люди живут счастливо в отношениях друг с другом. Сейчас люди даже не знают, кто рядом живет. Мы не знаем, кто по соседству живет. У меня жена, мы приехали в Москве, переехали в одну квартиру. Жена напекла пирожки и такая звонит соседке, такая стоит смиренно, смотрит на нее. И та на нее смотрит. И жена такая вытаскивает, говорит, мы только приехали сюда жить. Вот вам пирожки. И такая, ей пирожки дает. И она такая в шоке. Знаете, как холодный душ на нее такой вылили. Она такая берет, спасибо, дорогая. И после этого она всегда советоваться приходила. Вот как только что у нее проблема, она сразу звонит. Как другой соседке, она вообще расплакалась, бабушка оказалась там. Она доченька такая, пирожки просто ей принесла поесть. Ну разве нам не нужна такая жизнь? Что люди просто счастливы от того, что они отношения с тобой строят. Ведь соседи – это почти родные люди, понимаете? Но мы их не боимся всех. Соседская собачка покакала
на ступеньках. Все это трагедия. Собачку надо убить, соседей надо под суд сдать. Понимаете? Почему? Потому что нет личных отношений. Если, допустим, ребенок мой личный покакал, допустим, это праздник. Ну, штанишки покакал, хорошо, подстирали, все, это праздник. Штанишки покакал, мой ребенок. Можно за ним поухаживать. А если соседка, ты любишь соседку, и соседская собачка покакала у тебя на паласике там под квартирой, это праздник. Можно пойти к соседке, поговорить с ней, пообщаться. Есть повод, понимаете? Так надо жить. Знаете, у меня было куча таких случаев, когда дедушке не хватает просто любви. Дедушке не хватает принципов, по которым он должен жить, и все должны жить. Это он так думает, что ему этого не хватает. Ему не хватает просто энергии любви. Вам надо любовь отдавать ему в свое сердце. Пройдет время, и вы придете к нему и скажете: «Дедушка, я тебя так люблю. Ну, я вот, ну, неважно, я тебя так люблю. Но я такая дурочка вот у тебя, что вот мне кажется, что надо кушать без мяса. Ты дай мне возможность какое-то время так пожить, и моим детям. А я буду тебя любить всегда за это, мой хороший. Я же вам объясняю». И он скажет: «Ну ладно, ты у меня дурочка. Хорошо, живи как можешь». Будет улыбнуться вам, и все. Если вашей любви хватит, а если не хватит, вы несколько раз так сделаете. И вы поймете, что старшим нужна только уважение и любовь. Им не нужны эти принципы, понимаете? Старшие готовы все разрешить своим детям, если они их уважают и любят в своем сердце. Это работает 100%. Вот сейчас, кто из вас бабушка и дедушка? Поднимите руку. Вы согласны со мной или нет? Просто нужна любовь. И можно все простить своему близкому человеку. Все простить. Нужно просто нужна любовь, и все. Поэтому полюбите своего дедушку, он такой заслуженный, известный человек. Скажите, что я кланяюсь ему в ноги за его заслуги. Я говорю про дедушку вашего. Скажите, что я, вот Олег Геннадьевич, кланяться ему. Я говорю, кланяюсь ему. Не вы, а я. За его заслуги. Вы что, ну, в науке? При слове можете сказать ему об этом. Ему это понравится. С этого начнутся ваши отношения с ним. Ну, захочет узнать, кто кланяется, может, книжки почитает. Я вам сейчас расскажу про одного святого великого. Это было в Бенаресе, то есть очень в Индии место, в котором очень много образованных людей. И там было очень много образованных людей, там был один ученый ведический, который не признавал личность Бога. Его звали Пракашананда Сарасвати. Он был имперсоналист, то есть не верил в личность Бога. И у него было 60 тысяч учеников. И у него была куча последователей по всему этому Варанаси, то есть он был самым известным человеком. И один великий святой пришел в этот город. Этот великий святой, он имел очень глубокие отношения с Богом. Самые глубокие, какие только могут быть. И он был позван на обед вместе с этим великим ученым ведическим. И он, когда пришел, там сидели его ученики на возвышении, и он тоже был саньяси, они все были саньяси. А саньяси — это самое высшее, как бы, сословие в Индии, которое должно определенные правила соблюдать. Например, нельзя садиться святому человеку, ну, саньяси, нельзя садиться отреченному человеку в том месте, где омывают стопы там, ну, то есть, там есть место в доме, сначала люди омывают стопы, а потом идут садятся. И этот святой человек, когда пришел туда, он омыл стопы сначала, а потом сел в том месте, в котором омывают стопы. И все были в шоке. Эти, как бы, саньяси, которые там сидели, они были в шоке. А этот их, как бы, главный саньяси, этот их гуру, наставник, огромное могущество, как бы, личность, он сказал: «Ты зачем это сделал?» — говорит. Он был молодой, этот святой, молодой, а тот был очень в возрасте серьезном таком, уже престарелый. Он говорит: «Ты зачем это сделал?» И он говорит: «Я просто не чувствую себя достойным в вашем обществе сидеть в другом каком-то месте, поэтому я сел здесь, простите меня». Ну, он приглашен был на обед тоже со всеми. И этот тогда великий ученый, он встал, взял его за руку сам и посадил рядом с собой.
И когда он его посадил рядом с собой, знаете, что произошло? От этого молодого человека исходило такое сияние, такая сила духовная, что он заполнил своим светом всю эту комнату. То есть он начал такое, ну вот из него вышла благодарность такая, и эта благодарность выражалась в таком сильном сиянии, что все его ученики увидели это. Но это описывается в летописях. И тогда этот великий ученый, увидя это сияние, он сказал: «Я чувствую, что ты необычная личность». И он начал задавать ему вопросы различные. И они начали диспут с ним, который продолжался несколько часов. Когда этот диспут закончился, то этот пожилой человек, у которого было 60 тысяч учеников, он принял этого молодого человека своим духовным учителем, упал перед ним на колени, и все его ученики стали также учениками этой личности. А потом весь город Варанаси стал его учениками. И когда этот пожилой человек, ученый великий, при огромном стечении толпы кланялся этому молодому святому, этот святой упал перед ним на колени и сказал: «Вы старше для меня, я для вас всегда ученик, а вы для меня всегда учитель». То есть это признак настоящей святости. То есть он при всех выразил этому пожилому человеку почтение. И тот в своем сердце еще больше начал поклоняться ему. Так, какие у них были отношения. К чему я это говорю? Что какой бы человек ни был, заслуженный, незаслуженный, главное – это любовь в сердце и смирение. Если вы проявите к своему дедушке смирение, пусть даже он не ваш личный дедушка, а дедушка вашего мужа, не имеет значения. Не имеет папа мужа, не имеет значения. Он будет вас уважать в своем сердце за это. Даже если у вас другие взгляды. А у того молодого святого были другие совершенно взгляды. У него была другая философия. Он поменял все свое представление. И он великий ученый, поменял в результате этой беседы все свое представление о духовном знании и принял его учение на старости лет. Не надо никого возить ему, я же вам говорю. Надо просто любить своего дедушку, понимаете, и все. Испечь ему пирожки, прийти с пирожками, очень смиренно поставить и убежать. Потом еще раз прийти, поставить ему пирожки, убежать. Потом еще раз. А потом сказать: «Дедушка, я тебя очень люблю, но я боюсь с тобой разговаривать, потому что ты очень умная, я дура». И все, его сердце оттает, потому что он знает, что это правда. Веды говорят, 90% людей, рождаясь человеческой формы жизни, деградируют, они прогрессируют и попадают опять в следующих жизнях в животные формы. Мои исследования показали, что на территории вот России, СНГ, в этих странах, мы в человеческой форме жизни живем примерно 3-4 жизни, а до этого мы были животными. Допустим, у меня 4-я жизнь в человеческом теле, до этого я был животным, в животном теле жил. И примерно у вас то же самое, дорогие мои друзья. Человеческая жизнь – это уникальная возможность для того, чтобы развиться как личность, отправиться на высшие планеты или в духовный мир, дальше свое развитие продолжать. Но если человек не изучает тему духовной практикой, не занимается, человеческая жизнь проходит зря. И он в следующей жизни рождается опять хрю-хрю, му-му и так далее. Помните, Высоцкий пел: «Хорошую религию придумали редундусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. А если жил как дерево, родишься баобабом». Вот. «А если жил как свинья, останешься свиньёю». Понимаете? И песенка эта непростая, она с глубоким смыслом. Хоть она в шуточной форме пелась, но в России в то время по-другому такое знание нельзя было распространять. Кстати, чтобы вы знали, Битлз тоже изучали духовное знание. И Харрисон оставлял свое тело под молитвы последователей вайшнавской школы, к которой я отношусь. То есть у них были глубокие отношения с духовным учителем нашей традиции духовной, Джордж Харрисон. И то же самое, одна девушка из группы Абба тоже начала изучать ведическое знание впоследствии. Начала петь уже духовные песни.
Но так или иначе, просто я вам докладываю, что многие люди встают на духовный путь, даже известные. Все сели прямо. Сейчас мы будем мысленно кланяться святому человеку, которого мы вспомним. Будем повторять: «Я желаю всем счастья».

0: святом человеке, кланяться ему, желать всем счастья и передавать своим настроением вот этим вот счастье от святого человека другим людям. И так человек спасает и свою судьбу, и судьбы многих других людей. В этом практика заключается. Это очень ценная и важная практика. Давайте попробуем. Каждый в своей вере находит святого человека, и мы начинаем эту практику. Вместе повторяем: «Я желаю всем счастья», хором, никуда не торопясь, не крича, просто спокойно сосредоточившись. Голос должен идти из сердца. У мужчин он густой, как грозовая туча, а у женщин звонкий, как колокольчик. Голос из сердца, когда идет, он так выглядит. Пора заканчивать все.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: Вот в возрасте от 3 до 5 все воспитание идет через сказки в это время и через истории. Истории начните уже с этого возраста, называется такая замечательная практика. Жила-была девочка, похожая на тебя. Ну, или жил-был мальчик, похожий на тебя. И вы описываете все точно об этой девочке или об этом мальчике, описываете все один в один, как он. Волосы, глаза. Чем более подробно вы опишете, но вы не должны, значит, переигрывать. То есть ребенок должен почувствовать, что это какой-то реальный персонаж. И имя должно быть очень похоже на его имя. То есть, вот, например, у меня был Рустам, Рустамчик, да, а этот мальчик был Русланчик. И вот этот мальчик Русланчик. Дело в том, что в этом возрасте, и к великому сожалению, до последнего дня, эго огромное, да, и то есть эго совершенно не выносит, когда ему впрямую говорят какие-то замечания или какие-то вот, чтобы ты исправился. И поэтому мы выносим замечания, делаем и вообще какие-то наставления вот в истории с мальчиком Русланчиком. Да? То есть мы рассказываем историю, да, как вот была такая трудность, и вот он там то-то, то-то, то-то. И что? То есть, а здесь обязательно у родителей должна быть способность интонировать. То есть в этом возрасте ребенок всегда обращает внимание, ну, кстати сказать, как и потом тоже. То есть если бы я сидела здесь и монотонным голосом читала семинар, в такое время суток вы бы уже все тут спали преспокойным сном, да? То есть нужно обязательно интонировать. И вот когда вы говорите, и в один прекрасный день, да, то есть он напрягает внимание, вот произошло то-то и то-то. И чё? Об этом я тебе потом расскажу. Нет, ты расскажи, нет потом. То есть вы все время поддерживаете интерес к этой истории, да? То есть и потом рассказываете какой-то выход из сложившейся ситуации, да, чтобы для него было уроком, он смог принять этот выход. Но никоим образом не говорите, ну, и как ты теперь поступишь в нашей ситуации, да? То есть в таком случае все, ребенок сразу же от вас отвернется. Имейте в виду, что вообще притчи и метафоры не расшифровываются. И даже притчи и метафоры, которые вы рассказываете взрослым людям, их расшифровывать не нужно. Но сказок здесь вам нужно будет рассказать великое множество. Для того, чтобы ребенок был послушным. Чем больше вы ему будете рассказывать, сделайте так, чтобы на ночь глядя у вас была возможность с ним общаться как минимум полчаса, минут 40, чтобы вы ему рассказывали все интересное. Чем больше вы будете ему рассказывать, тем более послушным он будет. Если у вас ребенок непослушный, значит, вы ему мало рассказываете интересного. Значит, в ваших устах слово «нельзя» звучит гораздо чаще, чем можно. Это к любому возрасту. Но вот в этом возрасте, если потом у вас будет в арсенале там логика, да, что вы можете взывать к совести и так далее, то в этом возрасте вы к этому особо не...
1: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
2: Тогда мы переходим к самому чувствительному проявлению нашей личности, нашему вниманию. Вот у меня оно особенно обостренное, я вот это все замечаю, весь зал просто держу, вот, там что-то происходит, уже чувствую. Это манас, ум, вот, наше внимание. И манас — это уже наше сознательное, называется эмоциональное проявление нашего сознания. Вот я это уже сознаю, я уже понимаю большую часть, чего я хочу, вот я обращаю внимание. Вот. Мое внимание — это есть мой манас. Я через этот манас смотрю на мир. Вот. Я смотрю на этот мир, и я реагирую на него, я ищу все время каких-то приятных вещей в этом мире. Поэтому мое сознание, мое внимание все время перебегает в поиски. Я ищу приятных ощущений и избегаю неприятных ощущений. Вот это наш манас, это как он может выглядеть. Хотел свои фотографии, но как-то не нашел. Теперь у этого ума, мы сейчас поговорим о нем, мы разберемся в его природе. Оказывается, это вот наши щупальцы, да, через которые мы все смотрим, есть несколько интересных особенностей. Йоги, мистики, которые, ну, занимаются вот этой медитацией, это основной элемент, который они пытаются направить. Ну, это, они медитируют с помощью, сосредотачивают его, достигают, ну, разных совершенств с помощью этого сосредоточения ума. И вот они заметили несколько вещей. В Чарака Самхите это труд, ведическое такое писание, в котором это посвящено, похоже, это аюрведическое писание, там описывают, как наше тело работает. И там говорится о том, что ум имеет атомарную природу, что он атомарен. И один момент, что означает, мы сейчас поговорим, это интересная вещь, вот это наш ум, вот он такой, игривый, вот. И атомарный ум означает, что вот он смотрит на мир сквозь вот такую маленькую дырочку. Первый момент, что ум всегда может наблюдать, созерцать только одну вещь. Он сосредотачивается всегда на одной вещи. И когда люди говорят, ну вот там, кто там много одновременно дел мог делать? Наполеон или кто там?
3: Цезарь.
2: Цезарь. Наполеон не мог, да? Ну ладно тогда. Цезарь. Вот. Ничего хорошего в этом нет. Потому что на самом деле сознание всегда сосредотачивается только на одной вещи. То есть я вот когда смотрю на компьютер, то в этот момент весь мой ум там. Потом я смотрю на вас, теперь он там. Теперь на вас, он здесь. И теперь мой ум просто начинает бегать туда, сюда, сюда. Вот так вот начинает. И это очень плохо для ума. То есть когда ум заставляют бегать по разным, одновременно по разным. То есть как вот люди кушают, да? Вспоминаете, да? Они едят, читают газету и смотрят этот Facebook. Это очень вредно для ума. Он начинает кружиться, понимаете? Он начинает раскручиваться. Мы потом позже я вам расскажу про четыре вида ума, в которых он может находиться в состоянии. И человек начинает, он просто, у него круг в голове. Вот. Это приводит к нехорошим вещам. Идеально делать какое-то одно дело в этот момент. То есть, если я кушаю, то я кушаю. Ну, можно там что-то слушать, ну, хотя бы две вещи. И смотри, смотрите, он будет пересказать. Еда, язык, ухо, язык, ухо. Вот так вот. Компьютер тоже, по-моему, так, да? Или там одновременно несколько процессов могут идти? Нет? Он тоже перескакивает, да? Да, вот это проблема. Вот ум также переключается. То же самое, проблема, да?
3: Нет, у него было переключение.
2: А, сначала одну вещь поделаю, потом другую. Ну, нормально. Но лучше делать одну вещь. Атомарность также, слово вот этого, то, что ум атомарен, первое, значит, что он видит только одну вещь в одно мгновение. Он не может расшириться и сразу несколько вещей делать. Те из вас, кто женщины, не думайте, что вы делаете на время несколько вещей. У меня вот позволяет возможность. Это ум бегает. Он бегает. Он рассеивается из-за этого, то есть он такой беспокойный становится. Вот. Вторая вещь, то, что атомарное, это означает, что мы видим мир сквозь маленькую дырочку. Это значит, что мы видим не все. А мы-то считаем, что вот то, как я вижу, вот то оно и так и есть. Но это неправда. Вот все, кто у нас вот здесь есть, там 50 человек, и каждый смотрит. Там такую притчу рассказывают, что шел человек, и у него была шапка специальная, ну, где-то в Икее купил. Такая модная. Вот. Она с одной стороны зеленая, с другой красная. И он, ну, так вот как-то вот выделиться хотел. И кто-то увидел его с одной стороны и говорит, смотри, мужик в красной шапке идет. Говорит, ты что, он же в зеленый. У тебя что, дальтонизм, что ли? Это у тебя. Вот. И они начинают ругаться между собой. Хотя на самом деле один видит одно, другой видит другое. И вместо того, чтобы, знаете, ученые, кстати, тоже так, если вы проследите науку, да, то оно меняется все. Почему? Там был один взгляд, Потом с другой стороны посмотрели, а это все не так. Теперь с третьей стороны посмотрели. И все уточняется, там, меняется. Вот за эти 20 лет столько изменилось представлений в науке. Уж страшно становится. И в учебнике написано, вот так все. Но пройдет 40 лет. Может, там будет что-то другое. Но сейчас утверждают, что именно вот так оно и все и есть. И вот эта проблема ума, что он видит только часть реальности. И если, допустим, мы эту вещь понимаем, ну тогда легче, знаете, ну как-то ну, спокойнее воспринимать, что человек как-то вот так видит. Ну нормально. Я вот так вижу. Это природа ума. Притом эта дырочка, через которую мы смотрим, очень сильно зависит от наших самскар, о которых мы говорили. Один видит с одной точки зрения, другой с другой. Это также пример того, что ум атомарен. И третье объяснение, что ум атомарен, что он маленький. Маленький означает, что он легко попадает под влияние. Вот этот маленький ребенок, он легко попадает под влияние. Ой, я ему хотел показать, конечно, сейчас я вам найду, под какое влияние он попадает. И так как он подпадает под влияние, вот ребенок нежный такой, да, то он может вести себя по-разному. Он попадает под влияние разных качеств. Гун природы. Ну, все наверняка из вас уже слышали про гуны природы, режимы, в которых могут находиться предметы в этом мире. Так вот, ум легко попадает под влияние, так как это такая очень подвижная субстанция, очень такая чувственная субстанция, вот, которая там вот сладости все время хочется, да, каких-то, вот, то он легко попадает, его легко соблазнить и накачать его разными вещами. И вот смотрите, я вам сейчас покажу четыре проявления, в которые может находиться. Я вот, вот он у меня. Вот четыре ума. Четыре ума.

Смотрите слово «экогра», то есть сосредоточенность на одном. Видите, он такой вот невинный, смотрит на одно. Вот те из вас, кто когда-то делал йогу, было такое, да? Сознайтесь. Было, да? Вот вы поделали йогу, легли в шавасану, да? В шавасану легли. Вот просто лечь в шавасану или просто на кровать, оно не сработает. Надо сначала поработать там, всю энергию погонять, там все, там тело размять. И когда вот там часик вы этим позанимались, ложите в шавасану 10 минут, там вы находитесь в расслабленном состоянии, встаете, сейчас идет реклама йоги, вот, встаете, и замечали, какое интересное состояние в уме, да? Какое оно состояние? Спокойно. И как бы вроде ничего не хочется, как-то классно. Такое состояние умиротворенности, спокойствия, радости, идешь так медленно. Никуда не бежишь, как слон 16-летний. Степенный такой, да? Это почему? Потому что ум пришел в состояние благости, и он остановился, и ему классно. Вот эта иллюзия, да, знаете? Вот кажется, сейчас я разгоню этот ум, да? И он ему скажет, мне здорово, так никогда не будет. Знаете, люди, они там разогнались, и он ест свой бутерброд, и он даже не может нормально его поесть. Он уже думает о том, как он второй будет есть. То есть он смотрит на второй, и он не этот ест, а смотрит на второй. И он не может нормальный тот съесть. Он смотрит, этот Lexus купил, он уже думает, уже в нем едет, ну нам можно даже кайфовать уже, да? Он не может. Что думает, там рядом этот Mercedes проехал? Не, не Мерседес. Что тут у нас ездит? Порш, да, Бентли, Бентли. Да, та же машина, все нормально. Что ты это? Не могу уже, все. И никогда не сможешь. Потому что ум в другом состоянии находится. Вот в этом состоянии, когда ум умиротворен, когда он накачан благостью, и вот один из элементов, ну, человек йогу поделал, допустим, йога, пранаяма, другие элементы есть, я буду говорить, что можно делать. Но когда вот это есть, у человека вроде все то же самое, а ему хорошо. Но потом что происходит? Он сидит, вроде все хорошо, и тут кто-то его толкает, говорит, а вот Бентли. Он говорит, Бентли? Супер! Это называется, словом сейчас вам скажу, чтобы не перепутать, это называется викшепа, викшипта. Викшипта означает ум становится энергичный. Он становится энергичный, целеустремленный, он готов не спать, не есть, только работать с утра до вечера, до 10 работ. Ну или человек влюбляется, допустим. Вот мой друг влюбился тут и... Ну то есть, знаете, он даже живет в одном городе, невеста в другом. Вот. И этот, вот тут у него работа, у него квартира там. Вот. И, знаете, человек влюбился, все поменял. Нашел там работу, нашел там квартиру, переехал. Знаете, с таким, знаете, с радостью такой вообще. Ну, то есть, вы не понимаете, да? Ну, вы понимаете, переезжать, да? Что это такое, да? Вообще, переезжать. Все, понимаете, да? Вот. Это же столько надо там каких-то дел сделать. Тут, ну, связи все, да? Ой, зачем мне это надо, да? Вот этому надо. И он готов идти на трудности. Он, вот это, вот ум у него сосредоточен. Но для того, чтобы этот Бентли купить. И он готов вот идти на аскезы невероятные. Это называется гуна страсти. Человек в гуне страсти находится. Он готов пахать. И когда он, знаете, там, пашет так вот сильно, вот он такой целеустремленный, у него все это, как это, органайзер там, да, каждую секунду то, что всплывает, он так резко начинает делать, ну, просто как робот, да, люди смотрят, вот это мощь. Серьезный мужик вообще. Он говорит, да, я такой, да. И нажимает на эти кнопки. Тут у него телефон, и такой деловой весь, да? И прям ум, контролирует ум? Да, он сосредоточен, деньги нужны. Ну, деньги, слава, там, я не знаю, женщины, вот такие вещи, он сосредоточен. Потом что, знаете, происходит? С мужиком-то с этим. Устает, да? Вот такое. Вот это называется состояние муктха. Муктха означает, он становится такой тупым просто. Он просто так раз и отрубается. И он просто, он отключается. Ум отключается, он не способен работать. Он говорит, ум, ну давай. Нет.

0: Он что-нибудь выпьет, но такого... Он такой снотворного, что-то такое, чтобы долбанул, и он мог вот просто выключиться. Он вот выключился такой, и нормально. И он ничего, это просто сон. Это сон. Человек во сне находится. И, ну, то есть его практически нет. Ну, он, конечно, сознание никогда не выключается, даже во сне оно существует, но он не может функционировать. Ум, который не может воспринимать, не может принимать, ну, там, что-то различать, принимать решения, он просто спит. Ну, может, такие люди, даже когда они ходят, они все равно спят. Ходят, как отсиженная нога, знаете, такое. В таком состоянии отсиженной ноги. Но даже это не самое худшее, что может быть с умом. Понимаете? Теперь, когда он, знаете, так вот проспался, так вот проснулся в понедельник, и вот у него вот эта отсиженная нога, да, в голове, а надо же идти на работу. И вот он становится вот таким. Вот это состояние. Вот мы смеемся, но на самом деле вот просто жизнь заставила нас вот в таком состоянии. Я когда это вот сам смотрел, я вдруг обнаружил, что в тот момент у меня ум в таком состоянии. И это состояние рассеянности, когда ум не может ни на чем сосредоточиться. Он вроде жив, он вроде уже функционирует, но вот он через каждые 10 секунд проверяет почту, пришло письмо, не пришло. Он кликает. Вот специально для такого ума был создан интернет. То есть человек сидит, и он кликает, и вроде что-то делает, да? Он здесь 5 секунд. Вот сейчас смотрите, вот лента новостей, да? Какие, что мы там смотрим? То есть статья длинная, отвратительно просто. Кликаешь дальше, и там какой-то такой, ну, этот, картинка какая-то, раз, о, и надпись. Будь здоров. Супер вообще. Еще лучше, когда это какой-то маленький ролик. Длинные лекции невыносимы, нет. Я стал резать свои лекции на короткие просто ролики, и сразу дело пошло, понимаете? Там, когда люди смотрят, 3 минуты, о, кликают. Знаю, 1,5 часа, но кто будет это смотреть? Кто будет это смотреть? 3 минуты, раз, о, интересно, посмотрели. И вот это то, что с нашим умом произошло. То есть он не может сосредоточить. Ты можешь что-то вообще выучить? Я не могу. Я не могу смотреть на книгу долго. А? Больно становится. Я как-то как бы хочу даже понять, о чем там говорится. Я вот специально картинки поэтому, но делаю. Хотя бы что-то там раз. Вот рекламщик мне говорит, что чтобы захватило сколько там, 10 секунд, да? 3 секунды. Надо понимать, что человек может это смотреть только 3 секунды. Это что-то должно быть вот такое вот. Не важно что, но чтобы 3 секунды он туда посмотрел. И там уже свой тренд там можете вставлять. Да, понятно, да? Это вот этот ум. Этот ум называется викшипта. Вот, викшипта. И вот этот ум самый поганый вообще. Депрессновый вот этот вот. Который не может... То есть ему все лень. Вот. И он говорит, это уже Патанджали продолжает в этой йога-сутре, объясняет, он говорит, что у такого ума, несосредоточенного, рассеянного ума, появляется, он порождает болезни, рассеянность, лень. Вот. И вот эти вот проблемы он порождает.
1: Невежество.
0: Невежество. Ну, это невежество. Вот это невежество, а это страсть и невежество.
2: Мне кажется, это настоящее творчество.
0: Настоящее творчество, да. Нет, творчество, а человек вот это. Вот это творчество.
1: Так вот это же викшипта.
0: Викшипта, да? То есть там разница только там кшипта, а это викшипта, да? То есть кшипта — это когда... Вот это кшипта. Кшипта. Это викшипта. Вот это творческий человек, он сосредоточен. Он хочет, он творит, он там, у него что-то горит. Этот человек не может ни о чем сосредоточиться. Он рассеянный просто. Рассеянный. И это причина болезней. Причина депрессии. И вот человек, знаете, встает утром и жалеет, что он встал. Вот. Что побольше спать, интернет. Вот не могу сосредоточиться, а интернет классно. Кликаешь туда, и дела идут, там, туда зашел, сюда, сюда. Вот такая вещь. Какой хороший ум у нас будет? Вот этот? Поэтому надо этот ум накачивать. Этот ум надо накачивать, что с ним надо делать? Его надо накачивать благостью. То есть, если ум накачивать вот таким, да, ну, то есть он такой разбегается, рассеянный, то тяжело с ним просто. Все время такое какое-то печальное состояние. Вот, но если страсть, ну, это сон уже вообще снотворный, да, страсть вот такой вот ум становится. Он хотя бы разгоряченный такой, да. Бентли надо купить, будем зарабатывать. Но это всегда кончается потом вот такими вещами. Ну, в принципе, это уже неплохо. Но если мы хотим умиротворенный ум, то это гуна благости. Нужно этот ум соприкасать с благостными вещами. Иногда кажется, ну, как бы, а вот особенно вот этим умам, да, им как бы все тяжело вообще. Они говорят, нет, нет, надо вот гнать, и с ней будет хорошо. И знаете, как вот морковка перед носом. Он гонит и никогда не достигнет, сколько бы он ни сделал. Здесь вот только можно быть счастливым. Но они это не понимают. Хотя реально ум благости счастлив, они не понимают. Вот. И хорошая вещь, которая помогает, сейчас приготовьтесь, ум сейчас будет возмущаться. Вот. Хорошая вещь, которая помогает уму успокоиться и стать в благости, это чего? Нет, не угадали. Ранний подъем — это неплохо. А? Ну что вы видите здесь? Нет, нет, ограничения. Это правило. Это правило. Это ограничение, это правило. Это то, что называется аскеза, да, вы правильно говорите. То есть уму нравится распорядок. Вот если человеку есть распорядок, конечно, тоже есть разные правила. Если есть правило вот с утра сразу выпить водки, да, вот, это как бы правило тоже, но оно не в благости. Но это правило очень быстро приведет к потере правила. Вот. То есть правило нормально, да, но оно как бы, ну, благости там мало, он перестанет этому правилу следовать. Вот. То есть если у человека, правильно говорить, допустим, человек хотя бы на 30 минут стал раньше, вот я вам говорю, совсем по-другому вы будете воспринимать мир. 30 минут. Ну, для этого надо 30 минут раньше лечь и ничего не поесть перед этим. Лучше. И лучше не залазить в интернет. На всякий случай. Легче будет, да? Вот, легче будет встать. Вот. 30 минут. Почту не надо, нет. Никаких дел. Никаких дел. Ничего не надо делать. Потому что все будет в голове. И вы с утра у вас будет уже вот это вот все. А? Уже с утра будет. Лучше вечером что-то такое благостное. Благостные лекции, ну, не мою только, нет. Ну, какую-нибудь такую, ну, такую, ну, спокойную что-нибудь. Вот. Какие-то духовные книги, может быть, помолиться, почитать, что-то такое, что успокоит ум. Тогда это то, что мантра, молитва, то, что у вас утром будет, утром будет. Если вы просто на 30 минут раньше встанете, за эти 30 минут вы можете в 3 раза больше сделать, чем и 30 минут, которые вечером спорадически пытаетесь доделать какие-то дела. Понимаете? Просто 30 минут. И вы, когда просто на 30 минут раньше встанете, то увидите мир совсем по-другому. Вы думаете, как я раньше это не видел? Мне иногда приходится, вот после лекции я встаю чуть позже. Я когда просыпаюсь, думаю, а вот кто-то же все время так просыпается. Вот люди-то живут, а бедненькие. Это у меня такое ощущение. Говорит, нет, нет, так нет. Только чисто просто, ну, из как бы как служения людям можно так делать. Ну, как регулярный служи, так не делать. Лучше так не делать. То есть правила. Конечно, с правилами нужно быть аккуратненько, потому что иногда вот так правила могут вот приводить ум. Вот. Иногда он может, знаете, уже вот так вот. Вот. Мы вчера говорили про обуздание лошади, да? Объезд. Поэтому правила должны быть, но тут без фанатизма не должно быть такого, что вот все, завтра в 2 часа встаю. 30 минут. То есть там говорится, привычка вырабатывается 40 дней. 40 дней, если мы хотим какую-то привычку сделать. Если эта новая привычка выходит за рамки 30 минут, то мы просто не сможем это сделать. То есть все наши новые начинания, они должны не вторгаться в наш график в основной больше, чем на 30 минут. Иначе мы просто не будем это делать. Вот. И каждый один раз надо одну привычку вырабатывать. Не нужно их делать там я то буду, и вот это. Вот что-то в хорошем, что-то нужно утвердиться одном. Я вот хотел вам показать тоже, смотрите, какая хорошая картинка про ум. Вот, оказывается, его можно... Вот чем вы его кормите, да, вот такой он и становится. Его надо кормить благостью. Вот если добавить благость в нашу жизнь, то вы увидите, как ум станет менее вот этим беспокойным. Потому что сейчас он кричит: давай, давай, и вот это, и вот это, и вот... И мы-то искренне думаем, что мы-то успокоимся, но этого никогда не произойдет. Потому что в таком состоянии он никогда не успокоится. Вот, и никогда времени не будет. Я еще одну вещь хотел про ум рассказать. Я просто тут немножечко... Подождите. Еще одно качество ума интересное. Еще одно качество ума — то, что ум... Вот есть у него такая пара, его качеств называется санкалпа и викалпа. И санкалпа и викалпа означает «принимает и отвергает». Санкалпа, викалпа. И первый момент. Это эти два термина. Ничего, что мы такие подробности, да?
3: Хорошо.
0: Ну, как бы, надо что-то, ну, как бы, для разума, чтобы было, да? Вот. Ну, тут вот, вот это вот положительное, отрицательное. И первое объяснение этих двух, принимает, отвергает, это означает, санкалпа и викалпа означает, что ум смотрит на мир, и у него есть два режима восприятия мира. То есть как он? Сначала он смотрит на мир, то есть это щупальце, глаз, через который мы смотрим на мир. Да? И первое восприятие мира называется санкалпа, это называется недифференцированное восприятие мира. То есть мы просто смотрим на мир, и мы видим, и то, что мы видим, мы сравниваем с тем, что находится в нашем сознании, в этой чите. То есть, допустим, как поисковая машина. Я захожу, смотрю на людей, я просто смотрю вот сюда, я смотрю сюда. И у меня, значит, эта информация поступает в мою читу, и там есть много-много вариантов, какие люди бывают. И он мне выдает там 16 тысяч вариантов того, какие люди бывают. Вот. И вот то, что ты видишь, они вот там, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Это первое мое восприятие мира. Оно никак не окрашено. И в зависимости от того, какой список у меня там, ну, в сознании, я могу больше или меньше как бы понимать о том, что здесь я вижу. После того, как этот список у меня выскочил в поисковой системе, после этого я, ум, мой ум, начинает либо хотеть этих людей, либо не хотеть этих людей. То есть вот две функции этот ум выполняет. То есть сначала он просто смотрит на мир, и потом сравнивает это с тем информацией, которую... Если он смотрит, а информации нет, что происходит? Вопросы задает. А кто это? Говорит, это вот это. Раз, смотрите, ум, когда он видит что-то, что-то новое или вообще, он, с одной стороны, сравнивает это с тем информацией, и он сразу же закладывает новый опыт, добавляет в этот список новую информацию. В компьютерах есть такая штука, да? Такие программы есть, которые они сравнивают. Если нет этой информации, она туда раз, у меня как бы самодополняющийся список становится. И вот именно наш ум, через ум попадают новые впечатления в наше сознание. И ум-то, зараза, он же не просто туда впечатления, да? Он же их окрашивает как-то. И теперь это, вот эта новая самскара, он ее раз, и в сознание бабах, и там в наш списочек там добавилось. Лекции Сунцова лучше не слушать. Раз такой список, информация. Вот. Ну, там уже было что-то, еще добавилось. Он окрашивает, ум туда помещает. Это первое объяснение. То есть санкалпа, викалпа означает, санкалпа, он просто воспринимает мир и как-то, ну, определяет его, и после этого он, викалпа, хочу или не хочу. Эмоционально хочу, он начинает действовать. Вот эта вещь. Второе объяснение санкалпа и викалпа означает, что этот ум дает всему оценку. Он все окрашивает, нравится или не нравится. Вот ум такой. Он ему вкусный, и при том ум-то, откуда у него вот это понимание, нравится, приятно или неприятно. Это от его прошлого зависит. Если его накачать этим боржоми, да? Или каким-то этим вином, да? Ему начинает нравиться, какие-то отвратительные вещи. Я уже рассказывал, как у меня был опыт. Ой, лучше без всяких стран, да, потому что потом я же все записываю. Вот. Но в некоторых местах люди такое едят. И они так как вот смакуют это. Говорят, ты посмотри, как это утонченно. Эти тараканьи лапки, как они приятны. Ты посмотри, как они хрустят на зубах. И прямо так вот пережевывают их. И ты думаешь, господи, куда мир катится? Я говорю, нет, вот посмотрите, вот блины со сметаны. Этот человек говорит, отвратительно. Как вы можете это есть? Понимаете? Почему? Разное. Ум разный. Понимаете? Вот. И вот ум, вот это санкалпа, викалпа, это то, что он все время нравится, а это не нравится. Вот именно этот ум нам говорит. То есть, когда кто-то там, вот эмоция пошла, это ум. Ой, не нравится. Ум. Ой, нравится. Ум. Вот сразу можете прийти. Это ум говорит. И в зависимости от того, какая основа, какие самскары, вкусы разные ума. Если он в гуне благости, ему начинает нравиться ранний подъем. Прям реально ему нравится. Ему нравятся какие-то благостные вещи, ему жертвовать. Жертвенность ему нравится. Вести себя благородно нравится. Быть честным нравится. Но как можно обмануть? Да вы что вообще? У меня был случай интересный. В 90-х годах мой друг нашел там где-то в метро бумажник. Вот, нашел бумажник, и там по тем временам $1000, огромная сумма. Права и паспорт. И первое, это какая реакция? Нравится? Вот. Но так как мы с ним практикуем какие-то благостные принципы, еще даже хотя это было самое начало, говорит, надо позвонить дядечке. Мы позвонили дядечке, оказался зубной техник, кстати. Вот. В те времена это была как-то модная профессия. И он вообще был удивлен, что вообще кто-то позвонил и приезжает там с какими-то телохранителями своими. И мы думаем, так как мы какой-то духовной практикой занимаемся, может, заодно ему как-то вот дадим какие-нибудь книги духовные, что-то может ему понравится. И он заходит, конечно, в шоке, что ему возвращаю. Он говорит, знаете, я, конечно, человек-то не бедный. Вот, мне, в принципе, там жалко документы было. Спасибо, что вот вы вернули. Отдает нам эти $1000. Отдает, забирает документы. Вот. Я думаю, как хорошо поступать правильно. То есть, в принципе, все так и получилось. Как надо, но зато как бы вот приятно поступать правильно. То есть моя вера увеличилась, потому что надо правильно поступать. Взял, да. А куда ему деваться-то? Я говорю, это подарок, потому что он не мог нас обидеть, потому что он уже все. Нет. Олег Геннадьевич уже в то время давал лекции по ведической культуре. Еще что хочу сказать. Еще одна интересная вещь. Санкалпа, викалпа. Вот вы не знали об этом? Сейчас вот вы удивитесь. Оказывается, это значит, что он принимает и отвергает. Санкалпа, викалпа, значит, принимает и отвергать. Это подобно маятнику. И вот потрясающая вещь. Ум, вот ему что-то нравится. Знаете, когда маятник куда-то качается, да? У него, как это называется, энергия? Кинетическая, да? Накапливается, да? Чем выше она сюда поднимается, тем вот эта вот энергия накапливается, которая заставит его идти назад. Так вот ум, вот с тем же энтузиазмом, когда он сейчас стремится к этому Бентли, да? Вот это вот, да? В какой-то момент, когда он его таки достигнет, он с такой же энергией будет потом его ненавидеть. И вот то, что он сейчас вот ненавидит, он потом будет к этому стремиться. И вот этот ум, он вот такой вот непостоянный. Это обусловлено тем, что в конце концов ум хочет такого счастья, которое не кончается. А тут такого нет. Поэтому, когда он достигает вот этой вот вещи, он разочаровывается. И он уже откат, он говорит, и он даже обижается. Знаете, там люди, у него какие-то мечты, вот романтические, он говорит, мы там будем, да. Потом оказывается, что это все не так. Ненавижу просто. Обманули меня. Поэтому ведическая семейная жизнь, она основана на других принципах. На принципах гуны благости, чувства долга, там другие совсем эмоции к человеку приходят. Но если это все связано, нравится, не нравится, но вот насколько нравится, Вот потом будет не нравиться. Вот такой ум непостоянный. Но в гуне благости, конечно, он, то есть когда у человека есть гуна благости, то вот эти вот перепады, они не такие резкие. И еще одна вещь интересная есть с этим вот санкалпа и викалпа, это то, что ум, ему нравится мечтать. Санкалпа – это когда он… Вот, классная, да, такая вот она? Вот. И она вот такая сидит, и она… Вот что она делает сейчас? У нее там какие-то старые… Ну, какие у нее старые? Ну, то есть мечты у нее. Потому что она смотрелась в мультиках там, знаешь, что-то такое, да? С прошлой жизни, может быть, что-то. И она сидит… Вот мы сидим когда, да? И начинают такие мечты идти. Вот. Как я там куплю Бентли, как я тут заводик построю, вот, эту, как его, вышку нефтяную, деньги свои, вот, и вообще я буду править. И мечта такая, маниловщина пошла, ну, такая. Вот это ум делает. Он вот так вот мечтает, и он, значит, заводиться начинает. Вот когда он мечтает, это санкалпа. Наоборот, санкалпа. Викалпа. Викалпа, значит, он мечтает. Он мечтает, и когда он так вот мечтает, у него что? Ой, хочу, хочу. Вот сидел спокойно, ничего не мечтал, ничего не хотел. Никого нет рядом, но никого нет, скучно. Начинает мечтать. И начинает сам себя заводить. Вот ту может сам себя заводить. Он начинает мечтать, и потом хватает за это, говорит, надо это делать, я хочу это. И начинает всем портить жизнь. Вот. Хочу эту вещь. Это все разное объяснение вот этого особенности ума, санкалпа и викалпа. То есть значит, что он окрашивает то, что он видит, то, что он из стороны в сторону вот так вот мечется, вот, то, что он мечтает, и вдохновленный своими мечтами начинает куда-то стремиться. И все это, ну, интересные вещи, но еще раз я, чтобы мы заострили свое внимание, что для ума надо вот такая клетка. Вот если никакой клетки нет, добра не будет. Если человек просто отпущен и делает все, что ты хочешь, это самое большое страдание вы человеку делаете. Если просто дать ему свободу, ты свободен, все, это конец. Будет спать весь день. Какой-то график надо, понимаете? Вот заберите у вас работу. Мы сейчас возмущаем, столько работы там. Заберите у вас вот эти обязанности. Вот. Я видел этих людей. Все, он не встанет просто. Будет вставать и говорит, о, ничего не надо делать, опять спать. А потом, когда уже как отсиженная нога станет, он сядет к интернету и будет кликать просто на него. Просто кликать будет. А? Вот такая вещь. Поэтому хорошо, когда правила. Даже для страсти нужны правила. Если же для благости, просто надо эти правила правильно применять. И хорошая вещь, мы там про 30 минут раньше вставать. Вот, не с завтрашнего дня, вот, но можно это делать. То есть вместо того, чтобы пить вот это, накачивать ум вот этими вещами, дайте ему правила, дайте ему какие-то предписания, он будет вам благодарен, ум будет вам благодарен, и вы будете более умиротворенными.
2: Жириновский, президент, говорил, у нас мало стало хороших писателей, потому что мало сажали.
0: Да, хороший вывод.
2: Достоевский сидел.
0: Все сидели, да.
2: Писатели, все сидели. Он просто перечислил, и это факт.
0: Да, и там интернета не было, да.
2: Да, интернет, вот Виктор Фартов. Ну, знаете, да, он
0: тут. Аскеза. Ну, то есть тут, вот давайте вот сюда вот еще раз вернемся, что ну, аскезы разные бывают. И когда она чрезмерная, аскеза, то она вот, человек может, ну, ум сорвать его. Поэтому хорошо, если какие-то вот советы по культивации благости, спрашивать у людей благостных, ну, какой-то совет, а вот с чего мне начать, вот как вот это. Это хорошая вещь. У опытных людей спрашивать. Конечно, есть такой метод кинуть в речку и посмотреть, выплывем, да? Но не все выплывают. Конечно, можно посадить в тюрьму, но не все оттуда возвращаются нормальными писателями. Вот. Поэтому хорошо тут тоже знать меру какую-нибудь. Что есть аскезы в невежестве, которые приводят к деградации. Так что мы про ум поняли? Ребенок мечется, если мы хотим, чтобы он...
4: Мечтал.
0: Да, мечтает. Вот, чтобы, если мы хотим, чтобы он вот таким хотя бы был, ну или хотя бы таким, да, надо туда правила, нужно ограничения, правила, систему. Вот, это помогает. Хорошо. Теперь у нас разум остался. Разум – самый важный элемент в нас. Это взрослый в нас. Вот это рациональное в нас. Это то, что помогает уму. То есть, когда ум чего-то хочет, смотрит, да, вот он хочет достичь, говорит, мне нравится, давайте мне вот это, то рядом стоит разум. Рядом стоит разум. И он говорит, оно тебе надо, а? Он говорит, надо вообще. И взрослый говорит, ну, ты уверен? Вот этот взрослый – это разум. И мы сейчас о нем поговорим, что он делает, какой он бывает разный. И именно вот сейчас то, что я рассказываю вам, воспринимает, это как бы информация для ума, ну, как бы вот что-то интересное тут происходит, да, полезное, интересное, но в основном для разума. То есть разуму в помощь, как можно, я говорю, как можно успокоить, как сделать так, чтобы наше тонкое тело было более устойчивым. Он говорит, да, хорошая вещь, настрадались уже. Разум говорит, как мы будем это делать? Дайте нам информацию, дайте нам вот какие шаги нужно это для делать. Да, все время меня ругают. Практическое что-то скажите, да, говорят. Сколько философствовать, давайте практические шаги. Вот 30 минут вставайте раньше. Теперь смотрите, что разум делает. Первая вещь, что он делает, это что делать, чтобы мне было лучше. Это та часть в нас, которая... Потому что ум ребенок. Он тут схватил эту конфетку и грызет ее. И он не думает, а что будет потом. Он сидит на суку, на дереве, пилит его, и думает, классно вообще, как, смотрите, вообще, как жужжит-то все. Да? Он дальше не смотрит, он такой, ну, ребенок. Вот. А разум – это взрослый в нас. И он думает, что делать, чтобы было мне лучше не только сейчас, а чтобы потом мне было лучше. И как можно лучше, может быть, есть какие-то варианты, чтобы еще было лучше. Вот это наш разум. И для того, чтобы этой цели достичь, вот сейчас будьте внимательны, для того, чтобы цели достичь, в разуме есть три функции, три энергии, которые позволяют ему, этому разуму, этому взрослому в нас, этому органу в нас, помогать достигать более хороших результатов. Эти три энергии называются, вот по-русски, память, размышление и решимость. На санскрите называется смрити, вичар и вивека шакти. Теперь смотрите, как интересно. Вот для того, чтобы уму можно было бы... Ну, давайте какой-то пример. Какой-то пример. Вот вода. Здесь у нас реклама сейчас пойдет. Святой источник. Святой источник. Хорошая вода. Вот, хорошая вода. Я вам показываю. Вот это хорошая, полезная вода. Вот. И первое, ну, то есть ум такой. О, наверное, вкусно, говорит он мне. Но разум включается. И вот теперь мне надо проанализировать. То есть разум, он должен помочь уму, как-то достичь эту вещь. Принимать мне или не принимать, он должен проанализировать. И для того, чтобы мне проанализировать, что мне нужно сделать? Во-первых, мне нужно взять эту вещь, и у меня должна быть информация, память. И вот здесь про память идет речь. Вот если когда мы про читу говорили, там она такая подсознательная память. Я ее сильно не контролирую. Она где-то там вот есть. То есть здесь, когда про память речь, это моя память, которая достижима для меня. Это то, что я могу запоминать что-то. Вот это как бы эта ячейка памяти выделена под разум. Разум — это вещь. Стихи, какая-то информация. Я читал об этом в интернете. Про этот святой источник что-нибудь читали в интернете, нет? Не помните. Память слабая, понимаете? Но вам надо информация. То есть надо набрать информацию. Вот эта реклама опять пошла. Вот. Вам надо набрать информации, запомнить. Вот вы раз в интернет нырнули, набрали святой источник, там говорят, разбавляют не святым источником. Так, говорим мы, так. Или там, одни говорят, разбавляют, другие говорят, все нормально, освещают. Вот информация. Теперь для того, чтобы принимать решение, у меня должны быть какие-то основания для этого. Поэтому мне нужна память. Если у человека слабая память, ему сложно как-то с разумом. Итак, какая-то память есть. Теперь у меня какая-то информация у меня есть об этой святом источнике. Дальше что мне надо делать? Мне надо это теперь проанализировать. Как мы анализируем? Мы задаем вопросы. Вот как мы будем анализировать эту воду?
4: Он брату Рентгену.
0: Не, вопросы какие будут задавать? Вот перед тем. Сколько она стоит? А оно мне надо? А вы уверены, что она не разбавленная? Вот. А вот если ее вот так вот потрясти, она вообще, может, она, может, это не вода вообще? Это сомнение называется. Сомнение – это функция разума. Ум не сомневается. Ум не сомневается. Он говорит, надо брать. Сомневается разум. Он начинает вопросы задавать. А вот если мы вот это, а как получится? А вдруг не получится? Это разум работает. Потому что он хочет разобраться. И когда он разобрался во всем, он принимает решение, после этого он говорит, все, надо брать воду, надо ее покупать, затариться дома, весь дом в этой воде должен быть. Но теперь что у нас возникает? Я принял решение, все, будем так поступать, но у меня проблемы. А ведь есть еще другие желания вокруг. Допустим, вы решили рано вставать. Вот я вас убедил, ум все спросил, а что прям правда, да? Показал фотографии людей, которые рано встают, счастливые такие, с кругами под глазами, с транспарантами, все встают рано. Какие-то источники, ну, как бы научные, что это полезное, что там ум лучше работает. Убедил вас. Вы говорите, все, мы встаем. То есть поразмышляли, приняли решение, все, будем вставать. Какая проблема возникает? Сил не хватает просто. То есть все понимаем, а сил нет. Вот это вот то, что позволяет нам делать то, что даже неприятно уму, называется словом решимость. Решительный человек. Это функция разума. Вот разум, вот если убрать разум, то мы просто будем «хочу» и сразу делаю. «Перехотел» и сразу не делаю. Но вот этот стабилизатор в нас, который может, то, что называется, усилие воли, да, это функция разума. Вот. И вот это то, что позволяет нам достигать каких-то далеких целей, ради которых мы можем потерпеть какие-то неудобства для ума. Даже если мне сейчас уму как-то неприятно там, заниматься зарядкой, делать там какое-то омовение, да, прохладной водой, ходить в храм, молиться, он говорит, ну как-то, значит, зачем? Давай лучше поспим. Он говорит, нет, давай мы пойдем. Вот если этого не делать, то мы никогда каких-то высоких вещей не достигли. Даже мирских вещей никогда не достигли. Даже в бизнесе человек ничего не достигнет. Решимость должна быть. И вот эти три энергии, память, размышление, решимость, то есть вот эта логика, размышление, копание, анализирование, и потом принятие решения и достижение, заставление себя, это все, это разум делает, это взрослый в нас. И вот я вот эти три эти энергии нарисовал вот таким образом. Вот эта память — это шкаф, в котором вся информация, ну, доступная нам, которой мы можем оперировать, информация из интернета, из опыта, вот то, что я помню, сознательная память. А вот это Вивека Шакти, Вичар Шакти, вот она работает. Он говорит, как мне поступить, столько вариантов, а почему это так, можно получше, что ты, что если. Вот это наша аналитическая сторона разума работает. И после того, как он принял решение, теперь надо просто бежать, вот, решительно бежать. Вот. Хотя тут со всех сторон говорит, не надо, подожди. Говорит, нет, мы уже все понимаем, надо идти. Это признаки работы разума. И теперь, смотрите, оказывается, разум, вот этот разум, вот я вот разум в форме такого кристалла. А почему его в форме такого светящегося кристалла? Потому что вот разум как раз он может смотреть на наше сознание. Мы можем самоанализом заниматься. Вот то, что мы вот там как-то себе копаемся, видим, вот мы слушаем лекцию, потом начинаем себе что-то замечать, это разум делает. Это вот то, что освещает наше сознание. Разум как свет. Мы, вот разум бери, и мы даже мы просто живем. Включаете разум, начинаем что-то видеть, анализировать. Но то, что мы, помните, говорили, там надо работать над собой, или там надо ум кормить благостью. Кто это будет делать? Это разум делает. Это разум может заставить эту вещь делать. Вот это все, что мы говорили до этого, это делает разум. Никто это не делает больше. Никто больше не соображает, кроме него. Разум только соображает. Но смотрите, какая интересная вещь. Разум основан, он тоже у всех разный. У всех разный разум. Вот эта вот аналитическая штука разная. Решителен в разных вещах. И в основе этого разума лежат какие-то самые главные ценности или самые главные желания, которые берутся откуда? Из той же читы. Если туда закачать в эту читу помоев каких-то, да, то ценности будут помойные просто. И разум будет вот такой. И он будет, конечно, помогать уму и чувству, чувствам достигать. Но что он будет им советовать? Какие советы он будет им давать? И Бхагавад-гита говорит о трех видах разума, три вида разума. И они все, допустим, разум в гуне благости. Это такой разум, вот классно иметь разум в гуне благости. Что-то происходит, он говорит, ну вот он показывает, святой источник, вода. Язык, ум говорит, надо пить. Разум смотрит и говорит, надо, полезная вещь. И правильно угадал. Только смотри, не слишком много. А то лекция длинная, смотри. Неудобно будет. Разум. Классно такого советчика иметь. И не то, что он, смотрите, там разум в гуне благости позволяет отличить правильные вещи от неправильных. И правильные не в смысле, как мне кажется, а правильные в смысле, как оно в гармонии с законами мироздания находится. Является ли это дхармой? С кармической точки зрения хорошие вещи или является это адхармой. И у кого такой разум есть, вот у таких людей супер жизнь. Они всегда поступают так, что приносит им благо. Сейчас приносит благо и приносит благо в будущем. Пример приводит, да, она сейчас историю рассказывает. Вы же Махабхарату смотрите, да? Нет? Махабхарату. А как же вы? То все, весь народ смотрит. Надо смотреть Махабхарату. Место. Нет, там 100 с чем-то серий. Все равно мы что-то смотрим. Там сериал огромный просто. Там есть такой, был такой персонаж. Есть такой персонаж Юдхиштхира, один из пяти пандавов, брат Арджуны. И у него была такая интересная ситуация. Очень интересная. Они вместе с братом, ну, там была длинная история, но был такой фрагмент. Они получили в жены, ну, выиграли, там было состязание, рыцарский турнир. Раньше так было, царевны могли выбирать себе мужа. Вот. И там они, значит, показывали свои, как бы, мастерство в военном искусстве, и кто ей нравился, я говорил, вот этот. Вот. И он, значит, Арджуна завоевал ее как свою жену. И они, значит, пятером, там пять братьев, и как бы вот трофей. Вот. Они приходят к своей матери в дом, а она там чем-то занималась, там, вот какими-то делами, вот что-то такое делала. Она говорит, вот, матушка, мы вот кое-что принесли. И она, значит, не глядя, что они принесли, говорит им, ну, чтобы это ни было, разделите это на пятерых. Разворачивается, а там красавица. Она думает, а как вот меня будут делить, вот вдоль или поперек? Надо же на пятерых разделить. А, ну, то есть бывает по ведической культуре, что у одного мужчины несколько жен. Такое бывает. Но чтобы у одной жены было несколько мужей, такого не бывает. И, ну, Кунти, мать Панду, она спохватилась и говорит, что же я наделала-то? И она уж к Юдхиштхире, а Юдхиштхира был самый благостный там. Говорит, дорогой сынок, я никогда в жизни не лгала. Ни одно мое слово не было ложью никогда. Что мне делать? То есть как мне вот сохранить свою вот эту, что вот я никогда не обманываю? Юдхиштхира так подумал, говорит, а что, нормально? Будет она нашей женой на пятерых? Так такого не бывает. Ну, Сятсава не противится этому. Значит, это нормально. Теперь давайте вспомним, кто такой Юдхиштхира. Юдхиштхира – это человек, который никогда в жизни никогда не лгал и никогда не нарушал никаких религиозных принципов. И так как он все время делает только правильно, его разум стал настолько чистым, что он всегда принимает правильные решения. И потом они откопали, что такие прецеденты были, что когда женщина и мужчина находятся на высоком уровне, то таким людям, там такое было условие, что они могут, одна женщина может иметь несколько мужей. Вот сейчас только не про нас, только вот.
2: хочу.
0: Только в одном случае, когда она одинаково с уважением вот, и любовью может к ним пятерым относиться. Это невозможно для обычной женщины. Это невозможно. Все равно он кому-то будет лучше там, да? Если она одинаково хорошо, чтобы никого не обидеть, одинаково будет хорошо к ним относиться. Только в этом случае это можно. И они были такими людьми. Поэтому он принял правильное решение. Вот это разум гуни благости. Если у нас не хватает разума гуни благости, хорошо советоваться те, у кого разум, ну, как-то больше благости. Вот. Потому что иногда бывают сложные ситуации, как правильно. А если у нас гуни страсти, разум, что тоже неплохо, в принципе, то он хотел бы даже хорошо поступить, но все время путает. Ну, как бы хочется правильно поступить, но когда смотрит, там вот миллион рублей можно получить еще, то он все время как-то путать начинает. Так вот, вроде как бы, ну, не знаю, как поступить. Но человек в гуне страсти, у него разум, он часто путает правильное с неправильным. Но вот в невежестве, когда разум, вот этот вот, помните, ребенок, который такой там уже в грязи полностью, когда у человека разум в гуне невежества, то такой человек, вот ему спроси что-нибудь и сделай наоборот, и ты не ты попадешь, ты не ошибешься. То есть этот человек, он что бы ни решил, это хуже становится. Он говорит, надо покупать, иначе все пропадет. То есть он вроде там что-то советы идут изнутри, но эти советы, они только приводят к деградации. Вот этот разум ужасный, конечно. А с решимостью? Решимость в гуне благости, сила воли у человека, у которого разум в гуне благости, он, во-первых, правильные решения принимает, а во-вторых, у него есть силы эти решения в жизни воплощать. Он без проблем встает утром, даже если лег поздно, что понимает, надо, важно. У него решимость есть. Он решимость отдать, быть честным. У него сила есть на эти вещи. У человека в гуне страсти, у него есть решимость, но все, что касается достижения его Бентли. Вот ради Бентли он готов не спать, не есть, только работать, все что угодно, лишь бы это достичь. Вот эта решимость у него есть. Там как-то пораньше встать ради каких-то других вещей он не сможет. Но ради Бентли он готов это сделать. А в невежестве у него нет никакой решимости. Он просто не может ничего делать. Он даже что-то там, знаете, там что-то захотелось, а воплотить не может. Никакой силы воли нет. Там говорится, что его решимость не помогает преодолеть лень, безумие, сон. Поэтому хорошо, когда есть разум в гуне благости. Я заканчиваю уже. Смотрите, какая важная вещь. Так как разум – самая важная часть в нас. Хорошо, если он был бы в гуне благости. Но одна проблема есть. Ведь разум, который мы имеем, он ведь тоже в основе его лежат прошлые наши самскары, которые в чите есть. Если там накачаны какие-то невежественные вещи, то разум будет извращенный просто. И этот извращенный разум будет принимать решения, которые приведут опять к таким же вещам. Как же нам выйти из этого заколдованного круга? Каким образом вот этот разум, вот который уже у нас есть, да, каким образом его как-то изменить? Ведь все идет изнизу, из моих подсознания, и я принимаю решение, и оно опять какое-то неправильное, и оно опять увеличивается. И я просто даже не понимаю, как по-другому это поступает. И оказывается, разум может подпитываться как из снизу, да, так и со стороны. Так и со стороны. И если у человека, вот смотрите, если у человека есть общение с другим человеком, вот как компьютер, его можно загрузить с жесткого диска, а можно с флешки загрузить. Если жесткий диск там какой-то уже испорченная программа, и там глюки какие-то пошли, то есть чита она такая вся искореженная, и мой разум такой какой-то покореженный, не могу все нормально как-то, даже не могу измениться. Но если с флешки загрузить разум со стороны, то тогда он может принимать другие решения. Тогда он может по-другому это все рассматривать. И это выход. То есть все тонкое тело начинает меняться, когда разум меняется. А разум меняется, когда он начинает получать со стороны другой взгляд на мир. Но не сразу это может произойти. Это происходит не сразу. Любое соприкосновение с человеком, который находится, ну, по-другому видит мир благостно, да, или это трансцендентный, духовный человек, любое соприкосновение, оно благоприятно, оно уже меняет меня. Но просто это не резко происходит. Сначала как происходит? Вы встречаешься с человеком, какой-то, как вообще какое-то изменение происходит? Я вижу какое-то счастье, да? И мне интересно, ну, то есть кто-то приходит покушать в гости, и там какой-то вкусный пирог, знаете, с сыром там. Понимаете, да? И вы так едите его, и что у вас возникает, какой вопрос? Вкусно, да? А потом какой вопрос? А как ты это сделал? Правильно? И вот когда мы встречаемся с чем-то таким-то более вкусным, чем у нас есть, мы чувствуем, и у нас возникает, а как ты это сделал? Вопрос появляется. В этот момент мы как бы открываем этот USB-порт, да, и говорим, я готов принять информацию. И две вещи есть, чтобы информация могла передаваться. Это интерес, то есть реальный какой-то эффект. То есть я смотрю на человека, что-то такое говорит. И он является олицетворением того, о чем он говорит. Я смотрю на него и думаю, что-то я не хочу под какой. Я не хочу его слушать просто поэтому. Какой смысл слушать несчастного человека? Зачем? Чтобы стать несчастным, что ли? Это же бессмысленно. Зачем вот мы читаем какую-то книгу, а вы посмотрите, чем кончил этот автор? Вы хотите туда же? Читайте тогда. Ну, какого-то, да? Ну, я сейчас не хочу имен называть. Вы все понимаете, о ком я говорю, может быть. Вот. Поэтому хорошо, когда вот человек смотрит, и говорит, о, как, слушай, нравится мне. Но для того, чтобы учиться, еще нужна вторая вещь. Четкая система. Потому что разум, он хочет, а что делать-то теперь? Что мне надо делать? Поэтому хорошо, когда человек слушает, да, и получает, ну, шаги какие-то, объяснения, как это работает, вот тогда разум начинает, может этим пользоваться для того, чтобы менять себя. Но еще раз, может быть, не сразу это произойдет. Каждое соприкосновение с таким человеком, с такими людьми, оно помогает мне. Но вначале, это еще прям буквально 3 минуты я еще скажу, но вначале это может быть просто в нашей читте, в нашем сознании появляется маленькая черточка другого вкуса, которого раньше не было. И сейчас эта черточка, она никак не влияет на меня. Она просто маленькая. Я встречаюсь второй раз, она становится чуть больше. И когда она достаточно накапливается, это на санскрите называют словом сукрити, по-русски благочестие. Когда это благочестие накапливается достаточно, этот вкус новый начинает уже как-то фонить в нашем сознании. Он уже начинает влиять. И это проявляется в нашем разуме в том, что он начинает что-то искать. Он еще даже не знает, чего он хочет найти. Он что-то начинает искать, что-то другое. Вот может что-то другое, сколько можно уже, что-то другое хочется найти. Когда становится еще больше, он уже такой, да, мне надо у кого-то учиться. И вот когда вот это желание уже становится сознательным, сначала маленькое, все равно польза есть. Иногда люди, а вот есть ли польза, я ничего не понял, я есть, все нормально. Оно накапливается, по 2 копейки, по 3 копейки накапливается. Когда накапливается рубль, да, это уже нормально, ну там доллар, да, евро, 100 евро, 100 долларов, 5000 рублей, да, то это уже существенная сумма. Я начинаю с этого момента сознательно стремиться учиться. Тогда человек начинает искать таких людей. И ведическая культура, она как раз давала широкому спектру людей, широкому разнообразию людей соприкоснуться с этой чистотой, с благостью, с трансцендентностью, с духовностью, с Богом. Вот. И помогать людям идти в том направлении. В какой-то момент у человека появлялся такое сознательное желание «я хочу меняться». В этот момент он начинает искать наставников, учителей и говорит, дайте мне четкую систему, традицию, да, правила, которые помогут мне измениться. Вот такой, еще раз у нас, вот вся у нас сознание, оно вот такое, из 4 вещей состоит, чита, аханкара, манас, будхи. И итог всего этого, что будхи — это то, что помогает все это изменить, что помогает применять эти вещи, что ум надо, правила, что Аханкара нужно своим делом заниматься, вот, и поменьше вот этой вот претензии, что все зависит только от меня, да. Читу надо накачивать хорошими вещами, не позволять туда сливать помои всякие, не надо это делать. Это же разум все. Вот. И если, а у вас уже есть это. То, что вы сюда пришли в этих пробках вообще, и сидите, и сейчас еще надо будет ехать домой, это говорит о том, что у вас достаточно уже накопилось этого благочестия, стюкрити. Раз вы идете на такие аскезы ради того, чтобы вот меня сюда здесь послушать, да? Вообще я бы не поехал на себя. Что я всегда дома с собой, куда еще ехать. Вот. Это значит, что у вас есть этот интерес. И этот интерес, не нужно его, ну как-то, надо его развивать, его нужно поддерживать. И здорово, если будет вот это вот общение с людьми, стремиться общаться с людьми, которые могут нас научить вот этим благостным вещам, этому мировоззрению, которое позволит мне изменить свое тело. На самом деле, самый сильный человек, духовный человек. Возьмите святых, да? Возьмите Иисуса Христа. Прибивали к кресту человека, да? Это невыносимая боль. Это позорная смерть. Вообще так преступников наказывали. При всех там, вот это вот все, да? Как он, как это его не сломило? Он об их благе беспокоится. Богу молится о том, чтобы он с ними ничего не сделал. Он думает об этом. Ну, какой обычный человек это может сделать? Это может сделать только сильный человек. Вот. Поэтому давайте быть сильными людьми. Разум — то, с чего надо начать. Вот. И все то, что до этого говорил, это можно использовать. Чуть раньше вставать, молитва, духовные книги, общение с хорошими людьми, не накачивать ум всякими вот спиртными напитками, вот, не накачивать его, вот, поменьше вот этого аханкары, да? Вот. Учтите аханкару других людей, если вы хотите мирно с ними жить. Это все полезный совет, это все работает. Вот, у вас должно получиться. Спасибо вам за внимание, терпение. Если у вас есть вопросы, то вы можете мне просто написать.
2: Я спросил, разумом и сердцем, а где сердце?
0: Ум. Это вот, значит, смотрите, вот здесь вот это вот адрес, там есть, куда мне можно написать. Только вот, пожалуйста, не надо мне писем по поводу, там, как вот лечить то, вот, как решить семейные проблемы. Я не разбираюсь, я не врач, не делаю гороскопов, не лечу на расстоянии, вот, не читаю мысли, вот, по теме лекции. Хороший вопрос задает мне, мы с ним договаривались. Он спрашивает, а где здесь сердце? Смотрите, когда говорят, вы слышите сердце, да? Ну, речь не про то, что вот этот кусок мяса, который здесь вот вибрирует. Сердце — это эмоциональная составляющая нашего сознания. Сердце — эмоциональная часть, то есть это манас. Понимаете? И вот у людей святых, чистых людей, которые все время разумно поступали правильно, у них и ум такой становится, что ему начинает нравиться принимать правильные решения. То есть, смотрите, у человека есть, у него он разум понимает, но ум еще такой не очень воспитанный. Он говорит, может, не надо, его надо как-то уговаривать, там как-то ему даже так приструнить. Но в какой-то момент, когда его уже воспитали, воспитанный ум, у него вкусы правильные. Поэтому он просто самостоятельно, автоматически с интересом, с энтузиазмом правильные вещи, к правильным вещам стремится. Поэтому Юдхиштхира, у него такое сердце, то есть такой ум, вернее, такой манас, что он просто спонтанно принимает, ему просто его тянет, даже не анализируя, его тянет к хорошим вещам. То есть всегда, когда вы слышите сердце, это про манас. Окей? Давайте закончим, потому что...
5: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Что такое зависимость? Зависимость люди придумали, понимаете, зависимость. То есть есть наша сила воли. Если я не пользуюсь своей силой воли, то я все начинаю называть зависимостью. Сила воли позволяет мне сразу же прекратить действие, все, и больше никогда этого не делать. Поэтому есть теория обетов. Понимаете? Есть принцип обетов. То есть что такое обет? Это я даю обет, так больше не делать. Просто не делаю и все. Просто не делаю и все. Но так как для меня очень дорога моя глупость, я к ней очень привязан, то я не даю обет. То есть у нас нет культуры обета, нет культуры отказа от глупости. Поэтому эти глупости, они становятся нашими господами. То есть я в раба превращаюсь. То есть это не то, что зависимость, а это я добровольно одел эти наручники на руку своей привычки. Но я могу в любую секунду разорвать. В любую секунду. Почему больно? Потому что я долго к этому привязывался. Если я позволил, долго к этому привязывался. Вот и все. Боль от этого. Боль от того, что я не сразу порвал с этой глупости, а я долго привязывался. То есть путы больно разрывать. Но нет такого, что я не могу воспользоваться своей силой воли. Я могу воспользоваться своей силой воли. Просто не хочу. Понимаете? Не хочу. Будьте сильными. Будьте сильными. То есть нет никакой проблемы. Любому человеку сказать, больше я этого делать не буду. И не делаю. Потому что все это деятельность. Никто меня не заставляет это делать. Никто. Я сам это делаю. Просто я не кидаюсь в вас стаканом. Ну все. Понимаете? Не кидаюсь. Я не бьюсь головой об стенку. Понимаете, биться головой об стенку — это больно. Реально больно. Я просто не бьюсь головой об стенку. Не хочу и не бьюсь. То есть мы должны уметь совершать реальные свободные действия. Кто главный-то в нашем организме? Я или мои желания? Я должен быть главным. Поэтому проблема не в том, что вот эта зависимость, она такая тяжелая. Проблема в том, что я сам добровольно вхожу в рабство к этой зависимости. И отдаю все права этой зависимости. Сам. Но я также могу сказать все. Я был в этой шкуре, это для меня не что-то новое. Со многими зависимостями человеку приходится расставаться. И это самые такие. То есть физические зависимости — это на самом деле самые легкие зависимости. Поэтому я их ерундой называю. Потому что вот когда мы откажемся от физических зависимостей, вот тогда на свет вылезут наши тонкие зависимости. А вот там-то, ой-ой-ой, вот там-то. Вот там-то физически не разорвешь. Вот там-то не скажешь, больше не завидую этому человеку. А видишь его и реально завидуешь. Там-то не скажешь. С этой минуты думай об этом человеке хорошо. Видишь его и думаешь о нем плохо. Там внутри такие процессы происходят. Это мы еще к ним даже не приступали. Это мы пока на глупостях. Ходим. То есть физические вещи. То есть я просто пытаюсь сказать, не бейтесь головой об стену. То есть все эти глупости — это биться головой об стену, потом удивляться, почему голова болит. То есть это то, что нужно просто прекратить. Поэтому если человек сам себя доводит до ручки, ну конечно ему будет больно с этим расставаться. Он себя сам довел до ручки. Но это не боль вот этой, так сказать, зависимости. Это боль того, что он сам добровольно вот вошел в эти сложнейшие взаимоотношения с этой глупостью. Но однажды все равно это нужно будет сделать. Поэтому чем раньше, тем лучше.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

больше нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

0: вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

вспомнить. Вы пытались множество раз в жизни как-то устроить что-то, организовать, пытаться проконтролировать какие-то сферы жизни. И к чему это приводило? Поднимите руки, у кого есть опыт, что все в итоге разваливаться начинает. У кого такой опыт есть? Ну, не у всех, но есть у многих. Некоторые еще в задумчивости думают, а может, получится все-таки? Может быть, все-таки я смогу Богом стать и контролировать все в этом мире? Описывается в Пуранах, описывается судьба одного йога. Его звали Вишвамитра, по-моему. Через аскезу, через практику медитации он стал обладать громадными мистическими способностями. Буквально он стал способен творить целые планеты в космосе благодаря своей мистической силе. Необычайное мистическое могущество, которое он достиг. В итоге он бросил вызов Богу. Он решил сотворить райское царство, райские планеты, где не будет никаких страданий. И благодаря своей мистической силе он создал такие планеты в этой вселенной. Мы сейчас говорим о судьбе этой вселенной. Мы с вами не очень хорошо знаем космологию, как устроен этот мир. Мы даже эту планету не очень хорошо знаем. Но в древних текстах описано строение этой вселенной. Там описаны эти высшие планеты. В общем, своей мистической силой он создает второе райское царство. И своей мистической силой поддерживает его. Контролирует все. Планеты действительно висят в космическом пространстве. Там жизнь, процветание, счастье, никаких страданий. Множество-множество лет он поддерживал эти планеты своими мистическими способностями. И в конце концов эти его мистические способности, они стали иссякать, заканчиваться. Потому что ничего в этом мире вечного нету. То, что он накопил мистическую силу, она просто тратилась им. Точно так же, если мы накапливаем деньги и тратим их, их становится меньше. И в конце концов, он вдруг не смог уже поддерживать эти планеты, они стали разрушаться. И вот эти вот метеориты и кометы, которые до сих пор летают в этой вселенной, не что иное, как обломки этих планет, развалившегося этого райского царства, которое этот йог не смог поддерживать своей мистической силой. Сколько раз в жизни мы тратили множество усилий, чтобы что-то создать, построить дом, там, не знаю, какой-то счет где-то в банке. И ведь все разваливается. Ну, может быть, что-то еще не развалилось, я, конечно, понимаю. Но разве у вас не было опыта, когда все разваливается? Как мне один человек рассказал, у него было много очень энергии, там, он занимался каким-то бизнесом, ему хотелось, чтобы у него было несколько квартир. В итоге он построил один загородный дом большой, две квартиры в городе. И он потом мне рассказал, когда он все это построил, он вдруг с ужасом обнаружил, что теперь это все нужно поддерживать. И на это нужно тратить энергии не меньше, чем вот чтобы все это построить. Никогда не было у вас такого опыта. Мы не высшие контролирующие.

0: Вашему вниманию лекция Дмитрия Пшонка, психолога-тренера, прошедшего обучение в Высшей школе практической психологии, консультанта по вопросам взаимоотношений и личностного развития.
1: Итак, есть вот этот момент «могу» и «не могу». Теперь послушайте, очень важно, что еще важно здесь сказать. Когда мы чувствуем, что мы что-то не можем, есть вот это чувство «немочь», тогда нам нужно найти обхождение со своим «немочь». Понимаете? То есть, например, моя задача сейчас такая, но я с этой задачей справиться не могу. Тогда важно обрести обхождение. А как мне справиться со своим «немочь»? Не заниматься самобичеванием. Не разрушать себя постоянными вот этими думами. И как в итоге, если я и с этим не справляюсь, я чувствую, что вторичный процесс меня так захватывает. Я, например, что-то не смог в своей жизни выдержать. Я чувствую вину, подавленность, какое-то чувство, что я плохой или еще что-то. И от этого сил становится еще меньше. То мне все равно, я еще раз отступаю, я думаю, как с этим обойтись. Но в итоге где-то на всех этих этапах я должен найти свое «я». Для того, чтобы все-таки что сделать? Смочь. Смочь. Итак, нам в жизни приходится иметь дело с непростыми обстоятельствами. Матери нужно вставать ночью, когда ребенок плачет. Хотя, может быть, она уже 2 или 3 ночи не спит. И ей нужно встать, и если ребенок плачет, и она тоже начинает на него кричать, ребенок плачет еще больше, потому что он реагирует на ее раздражение, потому что материальная природа говорит, вот твоя задача, здесь ты можешь избавиться от эгоизма. Когда ребенок появляется на свет, это надежда Бога, что мы перестанем быть эгоистами и все-таки что-то сделаем для него. И здесь нужно найти в себе это мочь. Потому что он успокоится тогда, когда она, несмотря на его раздражение ребенка, потому что для него это естественно, он сейчас находится в сложном переживании, он маленький, еще позади вот эта недавняя травма рождения, ему нужно дать свою грудь и приложить свою любовь и успокоить, и на это нужно найти в себе что? Силу. Для этого мне нужно найти свое «я», и мне нужно быть в контакте со смыслами, что то, что я делаю, это очень важно сейчас для меня, и то, что я делаю, это предназначено мне. И то, что я делаю, я могу предложить Богу. И в конце концов, я могу обратиться к Нему с молитвой. Пожалуйста, помоги мне укрепиться здесь. Пожалуйста, помоги мне сделать что-то, чтобы я могла, моя жизнь могла приносить Тебе удовольствие. Итак, это первый момент. Первый момент означает мочь. И если мы можем выдерживать жизнь, то как следствие этого мы можем принимать жизнь. Принятие – второй момент. Принятие означает согласие с жизнью, венчание с жизнью, венчание со своей судьбой в ее позитивных и, может быть, в нелегких моментах, когда мы говорим «я принимаю тебя», потому что я понимаю, что все, что пришло ко мне, это все пришло, это правильно, и в этом проявление заботы обо мне свыше. И тогда в нашей жизни появляются новые пути и маршруты. Потому что то, что делает гордыня, или то, что делает наша вот эта изоляция от жизни, она нас изолирует. И тогда мы не можем принять ее ресурсы. В состоянии немочь жизнь кажется, нет никаких больше вариантов. Все кажется очень темным и так далее. Но когда мы можем, выдерживаем, второе, принимаем жизнь. Мы открываемся ей и говорим. Это не означает пассивную позицию, что мы принимаем и принимаем, и что воля, что неволя, мне все равно, делайте, что хотите. Нет. Мы принимаем активную позицию. Это требует наших усилий. И это подобно тренировке внутреннего мускула. Подобно тому, как человек накачивает мускулы. В определенных ситуациях, проявляя мочь, проявляя терпение, проявляя сострадание, проявляя любовь, он становится более сильным. И как результат, и говоря жизни «да» при этом, он чувствует, что силы становятся больше. И в результате у него появляются решения, которых раньше не было. Знаете, откуда решения приходят? Решения приходят изнутри, из сердца. Потому что природа мудрости
2: Это на самом деле присущее нам. Это, мудрость – это то, что является частью нашей, собственно говоря, природы духовной. Как тот же Франкл рассказывал, в какой-то момент, он говорит, один товарищ меня стал подбивать на побег. Вот эта его способность выдерживать жизнь и принимать жизнь, она привела к тому, что он выживал в самых сложных ситуациях. Не потому, что он был сильный или что-то. У него вот это вот, ну, пространство духа, оно как-то формировать стало вокруг него определенные условия. И он говорит, и у меня появилось чувство, когда я принял эту ситуацию как свою собственную, не отвергая ее. У меня стало появляться внутреннее чутье, интуиция, как поступить наиболее правильным образом. Если конвоир говорил, если среди прочих, среди заключенных врачи, я выходил, и мне хотелось, знаете, как выслужить, сказать, что я такой-то, такой-то врач. Я потом думал, а вообще, а зачем нас вызывают? Может, нас сейчас уведут куда-нибудь, или, может быть, нужен невропатолог или кардиолог, а я психиатр и так далее. Поэтому я выходил и брал рот себе на замок. Хотя мне хотелось что-то рассказать, там, то все, ну, как бы выслужиться. Я как бы раз молчал. И потом я ждал, каково сейчас послание жизни, что требует, что будет сейчас разворачиваться. Я как бы начинал чувствовать внутреннее руководство, что судьба, жизнь, она благосклонна ко мне, и меня ведет какая-то любящая сила, которая заботится обо мне. В какой-то момент я, говорит, решился со своим товарищем на побег, он меня на это подбил, мы готовились к этому побегу, русские войска подходили уже близко к этому концлагерю, и он меня, говорит, убедил, что вот до линии фронта осталось 50 километров, и мы убежим, потому что, может быть, неизвестно, как сложатся обстоятельства, как поведут себя немцы, если русские уже совсем будут близко, неизвестно, как они себя поведут. И я, говорит, почувствовал беспокойство в сердце. Но, тем не менее, под его давлением он меня так убедил, и я согласился. Но мое беспокойство усиливалось по мере того, как мы готовились к побегу. И в какой-то из дней, когда уже все было готово, и мы должны были убежать, я пришел к нему с сильным напряжением внутренним и сказал, я не побегу, я остаюсь здесь. Он меня ругал. Это была проверка, говорит, внутренней такой. Вот на... Как бы я попал к нему в какой-то в некотором степени в зависимость, но я почувствовал, что мне не стоит бежать. И он меня ругал, сказал, что я предатель, что я его подвел. Потом выяснилось, что убегать не надо было. Это было бы все, это было бы конец. И я, говорит, начал чувствовать, что какая-то сила ведет меня в жизни. Я начал чувствовать связь эту с глубинной своей духовной природой, и она начинала давать ему какие-то правильные вещи. Когда он, вот что такое, да, переживание смысла, к чему оно приводит? К чему приводит контакт с собой? Человек начинает чувствовать, что вот это самое лучшее в этот момент. Помните, я в первый день говорил, в болоте нужно сделать правильный шаг. Потому что любой другой шаг будет неправильным. Вот есть один шаг правильный, вот я вступаю на твердую почву. Хотя и тут вода, и тут вода, и тут вода. Но откуда это берется? Это берется изнутри, из сердца. Мы сейчас не говорим о важности принятия духовного учителя, о чтении священных трактатов и так далее. Это все важно. Мы говорим о другом аспекте. Мы говорим об аспекте внутреннего переживания жизни. Вы понимаете? Такой очень скромный аспект. Итак, первое – это способность выдерживать жизнь, способность принимать жизнь и так далее. Знаете, я сейчас подумал сказать следующее. На первый взгляд кажется, что эта способность мочь – это мужской какой-то здесь, мужская энергетика. Может быть, это связано с тем, что ведущие семинары – мужчины. Но на самом деле здесь речь идет о женской энергии, большей части. Женская энергия – это энергия доверия и открытости. Понимаете? То есть здесь есть усилие, и тут может быть и должен быть мужской принцип. Но мужской принцип скорее в том, чтобы принять, чтобы довериться, потому что это страшно. Потому что за много-много жизней мы привыкли чувствовать себя изолированными от Бога и от других людей. И в этом состоянии изоляции мы находимся, мы с одной стороны несчастливы, а с другой стороны нам как бы спокойно в этой скорлупе, нося эти разные маски, полагаясь в этом исключительно только на себя. И здесь мы говорим, что тоже очень важна наша «я-позиция», но эта «я-позиция», она открытая жизни. То есть способность мочь – это означает сказать жизни «да», а не уйти от нее. Для этого нужно пойти ей навстречу. И принятие жизни – это означает принять все целиком. Очень часто Когда мы не принимаем жизнь, мы не принимаем и себя. Вы можете сейчас сделать такой небольшой эксперимент, хотя времени на это особо у нас нет, но так или иначе, вы можете взять любой какой-то симптом в жизни, который вас сопровождает, и который какая-то ситуация, может быть, или какое-то чувство проблемное, которое в жизни с вами живет, но в течение всей жизни вас сопровождает. И можете подумать о том, что это чувство, оно появилось в какой-то момент, правда? Ну вот как

все вот эти вот, ну, то, что, о чем говорили, бегство, когда они в течение жизнь за жизнью нас сопровождают, это превращается в клиническую проблему, да? В этой жизни это может произойти. То есть, иными словами, если у человека нет опоры в жизни, мочь означает иметь опору в жизни. Это означает иметь фундамент под ногами. Нам нужно эту способность себе взращивать. Это означает, с одной стороны, доверие жизни, с другой стороны, некоторое усилие. И когда мы говорим о принятии жизни, мы говорим о принятии всего целиком. И в действительности, если говорить о нашей этой ситуации, сегодняшней ситуации, то все наши симптомы, все наши сложности, в каком-то смысле, они приходят из прошлого. И есть некоторые подходы в современной психологии. Например, есть системный подход. Когда на человека смотрят, как на продукт определенных социальных взаимоотношений. Скажем, у нас есть трудности какие-то. Психологические трудности, ситуации. И причина этих трудностей находится в отношениях с родителями. В каких-то очень далеких посланиях, очень далеких по времени, которые мы получили от родителей. Потому что человек формируется в некоторых направлениях психологии, говорится, к 1,5 годам, кто-то говорит, до 6 лет. Полностью формируется его психодинамическая структура. И потом в течение жизни человек просто проживает ее. Это означает, что симптомы, они вытекают из родительской семьи, а родительская семья, система, она связана с более широким контекстом, да, с родовой системы. И так можно продолжать дальше. Да? То есть здесь можно говорить о том, что это уходит далеко. И системный подход означает, что были какие-то процессы, они могут быть связаны... Может кто-нибудь постоять здесь со мной? Я хочу показать, может быть, что-то... Ну. Пожалуйста, я буду приглашать, ну, можете просто поставить, ничего не требуется. Скажем, вот эта девушка и, может быть, мужчина, кто-то из мужчин. Угу. Вот можете встать друг напротив друга. И они взаимодействуют, они взрослые люди, но у них что-то происходит в отношениях еще мужчина и женщина. Угу. И женщина тоже, пожалуйста, выходите. Я сейчас немножко... Фактически мы сейчас разбираем о том, что есть это влияние бессознательного. Понимаете, да-да. Мы говорим о том, что есть, как формируется наша зависимость в том числе. Это определенный подход, один из подходов. Угу, да-да. Можно здесь встать. Вот вам тут... И вам тоже здесь. Вот так. Итак, она смотрит на него, и даже если ей 16, или 17, или 18 лет, или 19 лет, у нее все равно есть уже некий внутренний представление о том, кто такой мужчина, как с ним обходиться. Хотя она, может, не имеет рационального объяснения, но какой-то человек ей нравится. Например, когда она смотрит на него, то в какой-то момент встречает его, и она ему говорит «да». Что-то в ее сердце говорит ему «да». И она не знает, почему она говорит ему «да». Но на самом деле он так похож на какой-то внутренний образ, который ей нравится. Она когда-то давно, ее мама, она смотрела мексиканский сериал, и там был очень привлекательный герой, который чем-то похож на него. И когда она смотрела этот сериал, она так немножко вздыхала, когда она возле мамы играла там, на корточках возле нее сидела, она так видела этот мексиканский сериал, так тихонько так. И мама в этот момент выглядела очень счастливой, и девочка смотрела на экран, смотрела на маму. Этот образ как-то запечатлился в ее сознании. Но мама была не очень счастлива с папой, потому что папа, у него были какие-то привычки вредные, которые маме не нравились. И папа, он любил свою дочку, но... Он большей частью проявлял свои чувства, да, когда он приходил домой

0: после, посиделок с друзьями. И тогда он очень ее любил, давал ей любовь свою, приглашал ее. Но он, может быть, не был таким любящим, когда он был трезвый, он был очень закрытый. И в ее отношениях с ним было такое, что она как бы хотела ему пойти навстречу, и в то же время ей было очень сложно. Вот не вперед, не назад. Я и люблю папу, и вот что-то все время нас разделяет. Пап, почему ты все время, когда ты только пьяный, ты меня обнимаешь? На колени себе сажаешь, а когда ты трезвый, от тебя слова не добьешься. И папа разводил руками, он не знал, как на это среагировать, как на это ответить. Кто-нибудь из женщин еще? Ну и на самом деле, когда-то папа, он, может быть, давным-давно, он тоже потерял маму. Или его мама была очень занята, у нее было много детей, и это было сложное время, когда нужно было выживать, ей приходилось работать. И она вырастила его одна. И, конечно, он ожидал, что он получит любовь и поддержку со стороны своей супруги, но этого не произошло. И он так грустил. И когда он грустил, ей тоже было грустно, и она так выглядит не очень счастливой. И потом, когда она встречает его, конечно же, у нее есть много ожиданий, что он должен восполнить в ее сердце эту грусть какую-то, которую она в своем сердце несет. И поначалу их отношения были очень яркими, и в них было очень много глубоких переживаний. Но потом почему-то эта реальность вот этого образа стала растворяться, и что-то стало происходить иначе. Понимаете? Это системный подход. И таким образом человек рассматривается в системном подходе как продукт взаимодействия с родом. И это интересная и большая тема. Спасибо большое. Поаплодируйте, пожалуйста, нашим участникам. Это интересная и большая тема. Тема принятия жизни. Потому что мы можем ее рассматривать абстрактно. Но, конечно, мне бы хотелось послушать вас, как у вас с этой способностью мочь, как вы обходитесь с агрессией, когда вы ее чувствуете, или как вы обходитесь с агрессией в той или иной форме, которую писать, когда она направляется на вас, как вы находитесь с этим обхождением, насколько ваша способность быть и жить, она проявлена, как вы можете здесь ее, вырабатывать в себе. Это большая интересная тема, и ей стоит уделить внимание. Но сейчас мы рассматриваем эту тему «мочь жить и принимать», может быть, в таком очень небольшом контексте. Это контекст наших отношений с родителями. И это тоже очень важная тема. Потому что очень часто те претензии, которые мы в жизни испытываем, несем, они связаны с отсутствием, как нам кажется, может быть, каких-то значимых вещей в нашей жизни, которые должны быть были даны нам, и они не даны. А иногда родительская система является такой какой-то некой ловушкой, в которой мы остаемся, потому что там было так хорошо, и нам так жалко оставлять родителей, и, может быть, даже жалко выходить. Мы, конечно, хотим замуж или жениться, но мы чувствуем, что мы как будто предаем тогда своих родителей, когда мы кого-то начинаем любить. И это тоже может быть такой каким-то камнем преткновения. То есть здесь речь идет о том, что наша бессознательная или наша зависимость, она связана с нашим прошлым. Это определенный подход. Он не единственный. Но так или иначе здесь можно говорить о некой такой взаимосвязи. Я хочу прочитать вам такую небольшую притчу. Пожалуйста, послушайте ее. Однажды ночью, неважно во сколько, точно одному самому обыкновенному человеку приснился очень необычный сон о том, как его родители подарили ему несколько монет. И мы не знаем точно, много их было или мало. Это были сотни, тысячи или десятки, а может быть их всего была пара. Мы не знаем, были ли они золотые, серебряные, бронзовые или железные. Но когда во сне родители передали ему эти монеты, человек внезапно ощутил тепло, разлившееся у него в груди. Его наполнили радость, счастье, неописуемая нежность, благодаря которым он поспал в состоянии блаженства всю оставшуюся ночь. Проснувшись утром, человек по-прежнему ощущал ночное чувство безмятежности и счастья, которые сохранились у него в душе. Радостный он отправился в дом своих родителей, и когда добрался, заглянул им в глаза и сказал: «Этой ночью вы пришли ко мне во сне и вручили несколько монет. И я не помню, много их было или мало. Не помню, с какого они были металла, драгоценного или нет. Это было совершенно неважно. Главное, я чувствую свою наполненность и неописуемую радость. Я специально пришел сказать спасибо. Этого достаточно. Вы дали мне монет ровно столько, сколько нужно, и столько, сколько я заслуживаю. Я их принимаю с радостью, так как их вручили мне вы. И с их помощью я в состоянии идти своей дорогой. Услышав эти слова, родители, как обычно происходит со всеми родителями, благодаря признанию, те почувствовали себя сильными, великими, еще более добрыми и щедрыми. В душе они ощутили, что смогут давать своему уже взрослому ребенку еще больше. Ведь способность принимать всегда увеличивает желание отдавать. Интересно, способность принимать всегда увеличивает желание отдавать. То есть, когда мы благосклонно относимся к жизни, когда мы ее принимаем, в жизни, мы даем жизни шанс позаботиться о нас в большей степени. И они ответили: «Ты хороший сын, оставь себе эти монеты, они принадлежат тебе, ты можешь их потратить, как захочешь, их не нужно нам возвращать. Они часть твоего наследства, исключительного и только твоего, они для тебя». С того момента сын почувствовал себя во всем величии и полноте, стал воспринимать себя целостным, состоятельным и смог оставить дом своих родителей. Он постепенно удалился от дома, его поступь становилась все тверже, увереннее с каждым шагом. Он расправил плечи, перед глазами стали вырисовываться очень четкая дорога и многообещающие горизонты. Ступая по дороге жизни, он встречался с разными людьми. Кто-то из них сопровождал его в отдельные периоды, иногда долгие, порой мимолетные. Некоторые прошли с ним плечом к плечу всю жизнь. Это были его партнеры, друзья, коллеги, супруга, соседи, сотрудники, даже соперники и недоброжелатели. Конечно, не все в его жизни было гладко и легко, но в целом его жизненный путь сложился безмятежно, счастливо, в согласии души с его личной природой. И несмотря на то, что он не избежал сложностей, которые преподносит жизнь, он чувствовал все события частью своего жизненного пути. И время от времени, когда он обращал свой взгляд назад в прошлое на родителей, он вспоминал с благодарностью полученные от них монеты. И когда он окидывал взглядом течение жизни, смотрел на своих детей, вспоминал все, чего удалось достичь в личном отношении, в профессии, в обществе, в духовном развитии, в семье всегда рядом возникал образ родителей, он отдавал себе отчет в том, что это стало возможным только благодаря полученному от них наследию. Каждый со своим успехом и достижением, он каждым со своим успехом и достижением очередной раз выказывал им почтение. И он любил повторять: нет лучшего одобрения, нежели знать свои корни. И грудь его наполнялась и тем же всеобъемлющим чувством, которое захватило той ночью, когда ему приснилось, что он получил монеты. Так это одна история. Но другая. Другой ночью, неважно, когда и во сколько это было точно, другому самому обыкновенному человеку приснился также необычный сон, который рано или поздно всем нам снится. Ему приснились родители, которые вручили ему несколько монет. И в этом случае мы не знаем точно, было монет много или мало, было их тысячи, сотни или десятки, а может быть, их была всего пара. Мы не знаем, были ли эти монеты золотые, серебряные, бронзовые или обычные, железные. Но увидев во сне, как он получал монеты от родителей, человек почувствовал легкое стеснение и беспокойство. Затем его наполнило чувством мрачной тревоги, которая острой болью отозвалась в груди. И всю оставшуюся ночь он ворочался и крутился в беспокойном сне. Проснувшись все еще в возбуждении, он ощутил недовольство, порожденное смесью злобы и досады. Но в то же время были в нем выражения... обиды и претензии. И на его лице застыло выражение недовольства и страдания. В порыве гнева, хотя и столикое чувство стыда, он направился к дому своих родителей. Добравшись, посмотрев на них криво, он сказал: «Этой ночью вы пришли ко мне во сне и вручили несколько монет. Я не помню, много их было или мало. Не помню, с какого они были металла, драгоценного или нет. Это совершенно не важно, потому что я чувствую себя опустошенным, пострадавшим и уязвленным. Я специально пришел сказать, что ваши монеты нехороши и недостаточны. Это совсем не те монеты, которые мне нужны, которых я заслуживаю, которые мне положены. Я их не хочу и не возьму, несмотря на то, что вы вручили их мне. С их помощью мой жизненный путь будет слишком тяжелым и печальным, и с ними далеко не уйду. Обойдусь я и без ваших монет». Его родители, как обычно происходит со всеми родителями в присутствии признания тей, начали страдать и как бы съежились, как будто стали меньше. Они слабые, расстроенные, ушли обратно в дом. Грустью и с горечью они осознали, что теперь им больше нечего им могут дать своему ребенку. Перед лицом сложностей братья принимают само стремление, и порыв давать слабеет и иссякает. Они замолчали в надежде, что мудрость, которая награждает жизнь с ходом времени, возможно, позволит их сыну вернуться с неверного пути. Любопытно, что же было потом. После того, как он произнес эти слова перед родителями, сын почувствовал огромный прилив сил. Он стал сильным более чем когда-либо раньше. Речь идет о силе особого характера, силе ярости, упрямства, силе богатырской мощи, которая возникает в противодействии другим людям и их поступкам. Это не сила естественного происхождения, похожая на ту, которая возникает при согласии с поступками других и находится в созвучии со всем естеством жизни. Но тем не менее этот импульс обладал страстью и большой энергией. Такая сила формирует весь пейзаж человеческого страдания. И мы пытаемся опереться на нее в те моменты, когда нас переполняет злость или чрезмерный стыд, чтобы не принимать реальность такой, какая она есть, и наших родителей такими, какие они есть на самом деле. Эта ложная сила нас противоставляет естественному ходу событий, подпитывает нас обиду на других людей, создает иллюзию восприятия себя жертвой всех жизненных коллизий. И со временем этот человек поймет, что никакое страдание не было справедливое, никакая позиция, выстроенная на порыве душевных сил, не была заслужена, и что единственный смысл страдания не сама боль, а желание заставить других страдать. И так как настоящая глубокая боль пробуждает искреннее сочувствие. Но в этот момент человек оставил отчий дом со словами, обращенными к самому себе, «больше никогда». Он почувствовал себя богатырем, но в глубине души был опустошенным и крайне нуждающимся. Несмотря на свое желание, он не смог обрести покой. У него развилась особая восприимчивость. Встречая каждый раз нового человека, он бессознательно возлагал на него огромные надежды и мысленно вопрошал, «Может быть, у этого человека есть те монеты, которых я заслужу, в которых нуждаюсь, которые мне полагаются, те монеты, которых я не взял у родителей, ведь они не знали, как дать их правильным и надлежащим образом. Может, у него есть то, что я заслуживаю?» В некоторых случаях ответ был положительным, и все развивалось потрясающе. Когда он влюбился, все вокруг стало прекрасным. Не отдавая себе отчета, он решил, что другой человек, обладающий непринятым родительским наследством, и в один прекрасный день вручит ему это. Тем не менее, несмотря на появившуюся в начале пенящую надежду получить монеты, возникшая влюбленность прошла, уступив место отношениям, просуществовавшими, как сколько им положено. Внезапно человек обнаружил, что у другого не было того, что ему не хватало. Другими словами, у него не было и не хватало непринятых родительских монет. «Какая досада», — заявил он, начал громко сетовать на невезучесть и винить в ней свою судьбу. Человек почувствовал себя разочарованным, повергнутым в эмоциональную муку до того, что рухнули все его надежды. Далее он встречал, у него появились дети, он возлагал на них особые надежды, он возлагал особые надежды на разных людей, пока в конце концов он не понял, что все, что ему нужно делать, нужно принять там, где это ему и дается. И когда он вернулся к своим родителям, то он попросил у них, он извинился перед ними, попросил у них монеты и сказал им о своих благодарных, обо свои слова благодарности, и в его жизни все пошло хорошо. Иными словами, в этой теме принятия мы не можем обойти тему согласия и с внешними проявлениями жизни, которые имеют конкретные формы. Это наша семья, это наши близкие. И здесь тоже эта тема требует какого-то нашего персонального обхождения и нашего внимания. Итак, тема отношений с родителями – это тоже очень важная тема в этой способности принимать жизнь и мочь. И тема обхождения с нашими близкими людьми. Почему? Потому что именно в отношениях с близкими людьми мы получаем больше всего уроков. Нам как бы кажется, что здесь мы должны все получить, ну, то, что для нас важно, и мы расслабляемся и проявляем свои самые, ну, то есть бессознательно больше всего в этих отношениях. Больше всего ожиданий и претензий. И на самом деле, то, что здесь важно понять, то, что мы должны принять, здесь речь идет о метафоре этих монет, то, что мы должны принять все целиком, так как оно есть, со всеми различными проявлениями, может быть, какими-то неприятными моментами, которые происходили в этой сфере. Но когда мы это принимаем, то мы обретаем еще одну важную, ну, такой важный ресурс, который помогает нам идти в жизни. Как эта тема для вас? Конечно, мне бы хотелось ее обсуждать. Времени мало, и фактически мы все время проводим в теории. Но так или иначе, я сейчас скажу, что вне зависимости от того, что происходило, были ли наши родители вместе, или они расстались, или что-то иное, но нам важно создать определенную реальность внутри себя и сказать ей «да». Создать и увидеть. Создать и увидеть. Вне зависимости, что происходило там, мы должны понять, что чаще всего наши недомогания, как я уже говорил, все наши недомогания, какие-то сложности внутренние, они связаны не с тем, что нас недостаточно любят или недостаточно обнимают. Да, это приятно, когда обнимают нас. Но более важно даже, когда мы обнимаем других. Когда мы обнимаем других в своем сердце, даем им свою любовь, тогда мы чувствуем себя исцеленными. Вот эта исцеляющая сила, она, ну, как бы приходит. Иными словами, нам важно полюбить своих родителей. Можно иметь такие картины, где мы с ними, может быть, мы маленькие, это всегда полезно. Можно сделать звук? Я много раз слышал на разных семинарах, что люди иногда жалуются на своих родителей. И когда мы просим поднять руку, кто считает, что они могли бы дать больше, то многие поднимают руки. Но когда мы задаем вопрос, а кто чувствует, что для своих детей в каждом этапе своей жизни давал самое лучшее, что он не мог дать больше, тоже все поднимают руки. То есть я действительно старался. Я всегда старался любить своего сына так, как мог. Может быть, он скажет, что у него плохой отец. Как я могу сказать про своего отца? Может быть, мы можем сказать что-то про мать, что, может быть, мама не была справедлива ко мне. Но если мы представим всю ситуацию, в которой она находилась, всю ту ситуацию, в которой она выросла, то она действительно отдала лучшее, что могла. Что тебе дарить, до сих пор не знаю. Можно иметь такие фотографии. Я несу цветы, день рождения маме. Они будут создавать благоприятный образ. Это может быть техническим приемом, а может быть проявлением нашей любви. Это то, что поможет нам по-настоящему открыть сердце. Например, образ матери. Ведь отец и мать — это те, кто являются представителями Бога для нас. И через них любовь Бога проявилась в нашей жизни. Даже если Бог заботился о нас, даже если родители не выполняли, может быть, своих обязанностей в силу того, что они были вовлечены в какие-то свои психодинамические процессы. Но какие-то были люди, которые все равно давали нам заботу. Но мы должны всегда помнить, что они сделали все, что могли. И это чувство любви, оно может быть открыто, оно может, должно струиться к ним. Итак, эта тема, она требует какого-то, ну, обхождения также. Тема взаимоотношений с матерью и отцом. И тогда у нас появляется возможность передавать своим детям. Когда мы можем принять все целиком, сказать жизни «да» во всех ее проявлениях, тогда мы можем передать своим детям. Я много раз видел, что те люди, которые говорили и слышал, которые говорили: «Я никогда не стану таким, как мой отец, или такой, как моя мать», они точности копировали их судьбу. Принятие делает нас свободными. Обиды и претензии, они делают нас обусловленными, зависимыми. Итак, когда мы принимаем мать, то мы можем чувствовать, что у нас появляется больше мягкости, больше способности проявлять чувства. Об этом мы поговорим завтра. А когда мы принимаем отца, у нас появляется способность реализовать себя в социуме. У нас появляется сила, чувство уверенности.
1: Через твои глаза.
0: Я похоронил своего отца 2 месяца назад. 7 марта он ушел. И мои отношения с ним сейчас стали гораздо ближе, чем когда он был здесь. Я всю жизнь старался развивать отношения с ним. Но как будто бы какая-то стена была между нами. Как будто бы он не хотел. И мне казалось, что я совершаю так много усилий. И я уважал его право не развивать отношения со мной. Я понимал, я знал его судьбу. Но в какой-то момент я понял, что у меня были ожидания, что он ответит на мою любовь. Это делало его несвободным. Но я понял это, когда он уже ушел. И когда это произошло, я сумел открыть свое чувство любви к нему. И сейчас я чувствую, как моя любовь к нему идет, и я не чувствую разлуки. Я чувствую, что наша духовная встреча, персональная встреча состоялась сейчас, когда мы расстались. Спасибо, но не торопитесь прощаться со мной. У меня еще есть честные 10 минут. Я хочу предложить вам сейчас всем вместе со мной пройти одну медитацию. Медитацию на принятие. Медитацию на согласие. Медитацию на открытость. Можно сейчас побыть в тех чувствах, которые есть. Мы должны помнить о том, что жить свободно, независимой жизнью, это совсем не значит, чтобы быть бесчувственным. Это означает быть открытым. Слава Богу, что у нас есть у кого учиться. Например, Олег Геннадьевич Тарсунов очень открытый человек, очень свободный человек. Я у него этому учусь, его свободе. Как он говорит свободно, как он свободно чувствует, переживает. Итак, сегодня мы с вами поговорили о способности, базовой способности жить. Это означает любить, несмотря или вопреки. У Франкла была эта книга, называлась «Упрямство духа вопреки». Готовы ли вы поработать практически? Я хотел с вами провести одну медитацию на принятие, на установление мира в душе. Мы сегодня сделаем еще один шаг в этом направлении. Я прошу вас настроиться на внутреннюю работу, сесть удобно, прямо, чтобы вам ничего не мешало, почувствовать ваши стопы, почувствовать стул, на котором вы сидите, почувствовать вашу голову, мышцы лица, почувствовать ваши руки, сконцентрироваться на процессе дыхания, наблюдая за тем, как происходит вдох и выдох. Можете наблюдать за своими чувствами, просто продолжать. Давать им возможность свободно течь, просто дышать. Мы с вами являемся частью рода, людьми, получившими свои возможности через наших родителей. Я хочу прочитать вам одну медитацию. Которая называется «Прикоснуться к земле». Я веду свое происхождение от отца и матери, моих дедушек и бабушек. И от всех моих предков.
1: Я знаю, что я являюсь продолжением этого древнего рода. Прошу вас, помогите мне, защитите меня, дайте мне свою энергию. Я знаю, что где бы ни были дети, и внуки, и правнуки, и их предки, всегда следуют за ними. Я знаю, что родители любят и поддерживают своих детей и внуков, хоть и не всегда могут действенно выразить свою любовь. В силу пережитых трудностей я вижу, что мои предки старались создать такой образ жизни, который бы был основан на благодарности, радости, доверии, уважении и любви. Как продолжение моих предков, я опускаюсь ниц перед ними и позволяю, чтобы их энергия текла через меня. Я говорю им спасибо. И всю ту любовь, которую я получил от них, я буду стараться передать дальше своим детям, этому миру, который поддерживает нас всех. Я знаю, что мой успех может стать их успехом, потому что во всех тех возможностях, которые я получил от жизни, есть их участие, их присутствие. И я благодарен им за это. И я могу обратиться к высшей истине, к Абсолюту. Господи, пожалуйста, помоги им. И помоги мне реализовать мое предназначение. Помоги мне понять его и реализовать его в своей жизни. Я могу открыться будущему, смотреть на него широко открытыми глазами, с чувством благодарности, уважения к своему прошлому. И я могу чувствовать свою целостность и полноту. Вы можете побыть еще минуту-другую в этом состоянии. И пусть к вам придут силы. И пусть придут все те возможности, которые так важны для того, чтобы добиваться своих целей в этом мире, решать задачи, которые перед нами ставит жизнь. И мы можем открыть глаза, посмотреть на соседа справа или слева, увидеть его как спутника своего на этом пути. Можем выразить свои чувства. Может быть, вы видите рядом лицо, которое не выглядит счастливым. Можете дать ему поддержку, обнять его или пожать ему руку и сказать: «Я понимаю. Я понимаю, что ты идешь непростой дорогой. Не все легко. Но прими мою поддержку на этом пути. Я верю в твои возможности, я верю в твои силы. Я верю, что ты сможешь, у тебя получится».

0: Спасибо вам.
1: Спасибо. Что для вас было сегодня важным в самом общем случае в нашей беседе? Как вы сейчас себя чувствуете? Не было ли слишком сегодня большой нагрузкой для вас наша беседа? Я немножко беспокоюсь за вас. Пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Вы знаете, я сегодня получила после вашей лекции освобождение. Я поняла, что действия наших родителей и нас, и наших бабушек, они все идут от своих родителей и бабушек. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Я очень рад.
3: Меня зовут Оксана. Спасибо вам. Значит, когда я сюда приехала, я стояла на пути и не могла понять, что же творится. Сюда я приехала за какими-то новыми знаниями и за целью впереди. И на вашем сегодняшнем занятии я поняла, что вот эти у меня... Я не могла понять, что со мной творится. В итоге я поняла, что было бегство и агрессия. И благодаря медитации, ну, я поняла эту взаимосвязь с родом и мое неуважение лично к отцу. Ну, из этого, наверное, были все вот эти проблемы. Спасибо вам.
0: Спасибо.
3: Я поняла.
4: Меня зовут Ярослав. Для меня вот эта медитация, она была бесконечно ценная, потому что я не до конца понимал ту роль, которую сыграли мои родители в моей жизни. Сейчас я ощутил такую бесконечную радость, потому что я увидел, что за их спинами стоял не просто род, а сам Бог с помощью них проявлялся в моей жизни. То есть, и это позволило мне почувствовать, что не только в моих родителях, но и в каждом человеке есть это проявление Бога. Да, то есть вот эта наполненность тебе присутствует в моем сердце. Я надеюсь, что она там и останется.
0: Спасибо. Спасибо.
5: Спасибо вам, Дмитрий, и за медитацию. Я понял такую вещь, что родителей своих и дедушек, бабушек я давно оправдал и принял, но я их никогда не благодарил. Вот эта благодарность была просто какой-то такой... То есть я как-то все в себе держал. Ну да, я их принял. Вот благодарность — это просто был поток слез, то есть вышли какие-то эмоции такие. И еще по жизни, вот этот тот принцип атмарамы, да, что вроде у меня все есть, то, что есть, меня все устраивает. Ну, какое глобальное принятие без эмоций. Я сегодня понял, что на самом деле это бессмыслица какая-то. И сегодня вы объяснили мне, что такое иметь смысл. То есть смысл, в конце концов, сейчас для меня, нахожу в том, что неважно, чем ты занимаешься, но заниматься должен на 5 с плюсом, для того, чтобы это можно было предложить Богу. То есть Спасибо. В этом смысл.
0: Спасибо.
6: Раз такая возможность есть, я хочу с вами поделиться, раз вас так здесь много, крутяцкой новостью просто, да? Это в течение жизни как бы все шло, все различные трудности, которые мне давались, и я всегда их благодарила. Говорю, я все об этом знала, но я не знала, как это все называется. Я не была подпитана теоретически, так как я родилась в такой шикарной сложной семье, у меня был безумный концлагерь вообще, и воспитывалась очень сильно жестко, страданий было безумно много-много, но я верила. Верила. Как бы меня ни били, ни пинали, и чего только просто не было. Очень сложно и долго рассказывать. Вот. И та же мама, которая как бы на нас срывалась, она вырастила нас 5 одна, за что я всегда просто благодарна, и каждый день просто благодарила ее за это. Несмотря на то, что у меня там и, говорю, хочешь, я там и за волосы, и так, и всякое, и в лужу, и в грязь там, да, и лицом, и задом, и передом. Вот. И даже до сегодняшнего момента я шла по этому пути, делая дело. Я знаю, что это нужно делать так. Постоянно общество, ну, футболило, что как это так, да? Нужно же как все быть и так далее. И маму я принимала такой, какая она есть. Как бы тяжело бы мне не было через вот это «не хочу», «не могу» и так далее. В 5,5 лет где-то, да, я как бы попрощалась с папой, потому что, ну вот с 3 я все помню абсолютно, вижу его и так далее. И всегда благодарила, что его, что ее. Несмотря на то, что у меня его нет. У меня были фотографии, и тот момент, когда мама там сжигала их на всю катушку, я подбежала. Я была одним единственным из старших, но и старший брат, как бы, да, и из девочек, все остальные другие девчонки. И этот момент, когда она там, говорю, разорвала фотографии, сжигала на всю катушку, и я кричала: нет, не надо, это же у меня вот последнее то, что как бы есть, да. И вот эти вот фотографии, я все время создавала фотоальбомы там для себя, всегда его видела, он всегда был со мной. Вот, в такой доброй памяти, несмотря на то, что там, как произошло, я благодарна, благодарна. Так вот, это к тому, что 26 числа этого года, в июне, вот, я на фестивале нахожусь, с утра мне звонит мама, просто дает номер телефона, срочно звони туда. Я: что такое, какая-то телекомпания или что? Нашелся отец. Нас он нашел, когда мы его давным-давно просто похоронили заочно. Я такая: и-хи-хи-хи, ха-ха-ха уже, да ну, блин, ну, как бы вот все эти трудности, которые я испытывала, моя жизнь, мои уроки, моя мега-школа и великий концлагерь, это для того, для этого момента. Просто я не знала, как себя вести, и смеяться, и плакать. Думаю: господи, что такое, всегда, когда мне весело, я плачу, когда мне грустно, я плачу. Одна и та же как бы эмоция, да, ну что такое. Я набираю этот номер, было трудно как бы связаться, да, вот, ну, ступенька за ступенькой, моя цель. Устремленностью, я вышла на связь, и я сразу же говорю: папа, привет, это я. Он говорит: ну, я знаю, что это ты, Нина. Потому что до этого со всеми как бы пообщался, он лежит на капельнице, или на, ну, в плохом состоянии, вот, уже как бы уходит, и вот решил как бы нас найти, не знаю, что там, как, это позже будет разбираться, какими сетями все это получилось, да, вот, но он пообщался со всеми, кроме меня, так как я сижу на лекциях, какие-то звонки, я не могу уйти, вот, я связалась с ним, и сразу: папа, просто я прошу у тебя прощения, какие у меня первые слова просто были, да, сказав, что, ну, ты потерпи чуть-чуть, хотя бы до этого момента, чтобы вот мы обнялись друг с другом. Да. Да, вот, ну, как-то так. Вам спасибо за то, что вы слушали. Это самая шикарная новость, которая на моей жизни случилась.
1: Спасибо вам. В заключение я хочу рассказать короткую притчу. Это не притча, это реальный факт. Был такой Рамануджачария, святой в вайшнавской традиции. Однажды к нему пришел один человек и сказал: я хочу, чтобы вы научили меня любить Бога. Он сказал ему: очень хорошо. А любишь ли ты кого-нибудь? Он говорит: вы не понимаете, я все оставил, я хочу любить Бога. Он говорит: ну, ты любил хотя бы детей, женщину, ты любил хоть когда-нибудь? Он сказал: вы не понимаете меня, я оставил все, чтобы любить Бога. Он говорит: мне нечему тебя научить, я не смогу. Иди и полюби хотя бы кого-нибудь. Хотя бы кошку, собаку, что я не могу передать тебе этот опыт, если ты никого не любишь. Пусть эта притча будет сегодня окончанием нашей беседы, и завтра мы с этого момента продолжим. Спасибо.
7: Вы прослушали фрагмент лекции Дмитрия Пшонка.

0: Вашему вниманию лекция Владимира Иванова.
1: Итак, у нас тема «Ребенок – кошмар или счастье?» Кошмар. Что может быть и то, и другое. Есть замечательная американская поговорка: 5 минут удовольствия, 30 лет страданий. Это кошмар. То есть это про ребенка в состоянии кошмара. Получил 5 минут удовольствия и заплатил 30 годами страданий. Надо больше. Очень часто приходят взрослые люди на консультации и жалуются, что дети 30-40 лет на шее сидят, спрыгнуть никак не могут. И уже родители не знают, куда от него деваться. Вчера мы обсуждали простой принцип, зачем нужны дети с точки зрения ведической культуры, в чем их предназначение, в чем их роль в семье, насколько это важно иметь детей в семье, чего от них ожидать, иными словами, и зачем они, почему они приходят. Принцип очень прост. Дети позволяют нам почувствовать очень глубокий вкус. Вкус родительской любви — это самый чистый и глубокий вкус отношений в этом мире. Поэтому интересно, святые описывают, что отношения матери и ребенка, вот эта любовь матери к ребенку, примерно такая же, как и любовь Бога по отношению к живым существам, к своим детям. Поэтому быть родителем означает получить опыт божественной заботы, а быть ребенком означает понять, что такое божественная забота. Интересно, английские ученые недавно заявили, что каждый ребенок рождается верующим. Все дети верят в высшие силы от рождения. В принципе, это понятно, потому что если ребенок ходит под стол пешком, а папа может его поднять легко, то это явно какое-то божественное существо, правильно? Стол поднимает, ничего себе, передвигает его. Если ребенок подходит, дай мне вот это, как верующий в церкви, знаете, дай вот это. Папа исполняет, Бог не исполняет, а папа, пожалуйста, мама без проблем. Пожалуй, вынь да положь, бери. И в жизни ребенка все появляется как-то чудесным образом. Ребенок ни за что не платит. Он не соизмеряет состояние кошелька с ценой вещи. Он просто выдает заказ, папа с мамой уже напрягаются. Интересный момент, который я заметил на протяжении своей какой-то духовной практики, что очень часто в семьях именно верующих людей вырастают дети-атеисты. Удивительный момент. Очень часто это происходит. Происходит из-за того, что в духовных семьях очень часто у людей есть достаточно странное представление о духовной практике, о духовной жизни. Мы считаем, что духовная жизнь — это отречение. Поэтому нужно поменьше чувств, поменьше эмоций, вообще всего поменьше. Проблема в том, что в семейной жизни духовная жизнь не практикуется на уровне отречения. Там она практикуется на уровне позитивных привязанностей. Вот что важно. Когда ребенок рождается, отец и мать, которые являются первым проявлением Бога для ребенка, в которых он верит беззаветно практически, полностью. Вот дети верующие люди по-настоящему, очень искренне верующие, они точно знают, что все случится так, как вот должно быть, так, как он вот предполагает. Потому что есть папа и мама, вот самые могущественные живые существа во Вселенной. А родители к нему проявляют какое-то отречение искусственное, отталкивают его. Поэтому очень часто в верующих семьях вырастают очень атеистичные дети из-за неправильного подхода к духовной жизни. Неправильной реализации философии в рамках семейной жизни, скажем так. Итак, каждый должен попробовать этот вкус, особенно если он является членом семьи, особенно если у него есть семья, то есть есть возможность получить удивительный вкус в жизни, родительских отношений, стать для кого-то Богом, да? Понять, что такое Бог. У Стругацких было такое произведение «Трудно быть Богом». Понятно, это очень трудно быть Богом. Первый год очень трудный, божественный. Второй тоже. Поэтому есть такая поговорка, да, что маленькие детки — маленькие бедки, большие детки — большие бедки. То есть Богом быть трудно. Поэтому интересный момент мы рассматривали, что мы благодарим своих родителей, просим у них прощения только когда у нас появляются дети. До этого нам кажется, что все так, как должно быть. Но когда мы рождаем ребенка, мы понимаем, какая это была великая аскеза. Большое спасибо, что не убили, что дожил, что прокормили меня. Огромное спасибо. Сегодня я хотел бы поговорить о некоторых аспектах, скажем так, ведической генетики. Очень важный принцип. Я постараюсь показать, как этот закон кармы проявляется в отношениях мужчины и женщины в рамках семьи. Это очень тонкий, но важный принцип. Аюрведа говорит, что мальчик наследует природу матери, имеется в виду ценности, имеется в виду внутренние какие-то качества, стержень внутренний, и характер отца. Подразумевается, что отец проводит с мальчиком больше всего времени, естественно, характер — это внешнее проявление моих ценностей. Естественно, от отца он это перенимает. И наоборот, девочка наследует природу матери, природу отца и характер матери, потому что мать больше ее обучает. Сейчас есть очень интересный момент такой культурный, когда женщины обвиняют мужчин, что они сволочи, а мужчины — женщины. Да, что они какие-то тоже неправильные, непонятные. Все бабы дуры, все мужики сволочи. И вот в следующий раз, когда мы будем обвинять женщин в том, что они дуры, надо вспомнить этот замечательный закон кармы перекрестный. Смотрите, если мы имеем верного, заботливого мужчину, какие дочери у него рождаются? Какую природу они наследуют? Это верные, заботливые, способные служить дочери. Замечательные жены в будущем, смотрите, да? Если матери, смотрите, если женщины стараются быть удовлетворенными, это огромная аскеза для женщины, быть удовлетворенными, практически неимоверные. Буквально говорится, если женщина довольна, не пилит своего мужа, то это святая женщина. То есть у нее можно брать благословение, и они реально будут работать.
2: И проклятие тоже.
1: Ну, это тоже она может делать. Если мы имеем удовлетворенную, верную, да, преданную женщину, какие рождаются мальчики? Такие же. Мужчина удовлетворен, спокоен, контролирует свои чувства, ему легко решать проблемы. Поэтому, когда мужчины критикуют женщин, они критикуют сами себя. Это то, что они вкладывают. Когда женщины критикуют мужчин, они критикуют тоже сами себя. Посмотрите, как жизнь устроена. Мы всегда получаем карму через кого-то. Не то, что она не какая-то обезличенная энергия к нам прилетает. И поскольку мы получаем карму через кого-то, это означает, что корректировать карму мы тоже можем через кого-то. В астрологии есть этот способ коррекции кармы через драгоценные камни. Слышали, да, наверняка? Заходишь в ювелирный магазин, там вот для водолеев такой камень, для этих такой камень и так далее. Но найти хороший камень очень трудно. Камень должен быть не жареный, не вареный, маслом не вымоченный. То есть это означает, что все ювелирные магазины отпадают. Потому что там все камни жареные и так далее, и так далее. То есть вы достаете, добываете сапфир, он совершенно прозрачный, чуть-чуть голубой, но вам нужен синий сапфир, потому что они дорогие. Берете печку 2000 градусов на несколько дней и достаете уже хороший голубой темный сапфир, который можете очень дорого продать. Его отправляют в ювелирный магазин, все весело, радостно покупают, думая, что они купили сапфир. Я в процессе своих исследований, этих каменной этой темы, попал как-то на сайт Американской гемологической ассоциации. И там, где можно купить камень с печатью. Где он добыт, кем добыт, когда добыт, кто его гранил, когда гранил и так далее, и так далее. И ты можешь быть уверен, что этот камень не проходил никакой обработки термической, это масло. Очень дорогое удовольствие. Вместе с ним вам паспорт дадут практически. Вы как человеку купили. Но здесь еще очень важный момент. Очень важно, чтобы камень добыли в благоприятное время, чтобы его огранили в благоприятное время, чтобы купили в благоприятное время. То есть менять карму через такие вещи сейчас практически невозможно. Но нас окружают люди, которые реально могут изменить нашу судьбу, наши близкие. Здесь важно очень помнить этот закон. То, что ты вкладываешь в женщину, ты потом получишь через детей. То, что ты вкладываешь в мужчину, потом получишь через детей. Ты получишь это. Причем через самых близких людей. Это одна из причин, по которой сейчас мы близких людей постоянно меняем. Нам не хочется получать реакцию. В Кали-Юге есть такое интересное мышление, что самый какой-то дурной поступок можно легко преодолеть. Что-то такое сделал, переворотик, отворотик, колдуну заплатил и все, очистился. Этот принцип не работает. То есть нужно очень серьезные усилия прикладывать. Так нужно понимать, что отец вкладывает в сознание ребенка и что мама вкладывает в сознание ребенка. Вложение отца, смотрите. Мы сейчас будем говорить о мужских аскезах. Как это в семье делается. Какие аскезы мужчина должен в семье совершать. Первая аскеза возникает из самой природы мужчины. Мужчина хочет быть независимым, да? Мы же такие крутые. Но ничего не зависим. То есть мужики. Независимость мужчины внутренняя, внешне в семье проявляется в виде заботливости. То есть мужчина, поскольку он независим, означает, я независим от внешних обстоятельств, то он может заботиться о женщине, независимо от ее состояния. Злая, она добрая, какая угодно. Он все равно заботится, потому что это его долг. Женщине очень трудно что-то делать, потому что это ее долг. Очень трудно, она устает от этого. Женщине легко делать, когда ей нравится. Например, начальница женщины и начальник мужчины. Начальник мужчина будет общаться со своими подчиненными так, как он должен это делать. То есть, сволочь, дурак, не дурак, заработал, получи. Женщина по-другому. Заслужить должен. То есть ты еще должен со мной хорошие отношения построить. Не только правильно сработать, как-то хорошо все сделать, но и со мной отношения. Поздороваться хотя бы. Как-то вот комплимент сказать. Женщины этого ждут. Итак, мужчина независим, поэтому эта независимость в отношениях должна проявляться как забота, служение. Смотрите, это мужчина делает. Не так, что я женился, поэтому мне сейчас должны служить. Это женская позиция, зависимая.

0: позитивные качества. Вдохновляет ее. Еще одно качество есть у мужчины, очень интересное. Мы очень любим философствовать. Женщины не так любят философствовать, как мужчины. Женщины ближе к материи. То есть им важны какие-то события. Мы можем смотреть на мир как бы со стороны. Мы философы, как нам кажется. Это философское настроение жизни в семье должно проявляться в виде чуткости. Что такое философское отношение к жизни? Это когда я смотрю на что-то со стороны, размышляю об этом, медитирую на это. И в семье философское отношение к жизни означает, я пытаюсь понять природу людей, с которыми у меня отношения близкие. Природу детей, природу жены, природу там тещи, тестя. Понять, что это за люди, что им надо. Заметил дырку на колготках у жены. Надо купить новую. Это чуткость. То, что женщины ждут, как мужчины. Так проявляется философский подход. Не то, что я пришел домой, взял бутылку пива и лег на диван. Я философ. Лежу, смотрю футбол. Про Украину смотрю, да. И я уже сделал выводы, как там все должно быть на Украине. Крым правильно забрали. Еще Донбасс нам еще давай и так далее, там, и Беларусь сюда же. То есть это тоже какой-то философский подход к жизни, но в семье он не помогает. Наоборот, мужчина превращается в бревно в этом случае. Во что превращается женщина? Бензопила дружба. Поэтому перед тем, как прийти домой, мужчина немножко принимает всегда, чтобы, ну как, поближе к бревну быть, к этому состоянию. Чтобы не больно было, когда пилит. И вот весело лежит, она его пилит, он лежит, все хорошо. Вот две аскезы мужчины в семье. Заботиться о женщине независимо от обстоятельств. Это очень помогает, когда ребенок рождается. Потому что когда ребенок рождается, женщина перестает краситься, подстригаться, красить ногти, и она становится очень злая. Потому что ну, ситуация такая у нее сейчас. Невозможно краситься и так далее. Попробуйте ну, для женщины сходить в салон какой-то красоты, педикюр сделать, там укладку какую-то. Это ж, это как можно сказать?
1: Перезагрузка.
0: Ну да, перезагрузка или психотерапия вообще. Все нас приходит туда, и там какое-то настроение особое в этих местах. Меня же находит иногда, я туда захожу, сразу убежать хочется. Потому что там какая-то вот Венера какая-то, женская там все. Сам сидишь и вот неуютно себя чувствуешь. Какие-то мужья сидят, и видно, что как-то вот повинность отбывают. Не то там настроение, вот что-то не так, не так там. Своя атмосфера. Представьте, она год, полгода не ходит туда. Ребенок не пускает. То есть, когда ребенок рождается, женщина находится в таком же состоянии, как новобранец ВДВ какого-нибудь, воздушно-десантные войска, учебка такая, очень суровая. Ешь, когда ест ребенок, спи, когда спит ребенок. Да и за ребенком все доешь. Если не уснула, когда он уснул, забудь про сон уже. Значит, когда он проснется, ты спать не сможешь. И вот муж приходит домой, и там его встречает жена в таком состоянии. Вот здесь должна независимость проявиться у мужчины. Ничего страшного, дорогая, я все, я двоих приготовлю. И вторая аскеза мужчины – это быть чутким. Вот две аскезы. Если мужчина следует этим двум вещам простым, женщина счастлива становится. Очень важный принцип. Простые вещи, смотрите. Теперь аскезы женщины.
2: Можно по этому блоку? Вы сказали, что у мужчины есть внутреннее, внешнее. Внешнее, он независимо от каких обстоятельств, а внутреннее? Можете еще раз как бы резюмировать? Внутренний и внешний в разделе.
0: Да, я не помню этого.
2: Вы сказали, что аскеза бывает... То есть, первое, это мужчина хочет быть независимым.
0: А, есть...
2: Двух видов независимых, да?
0: То есть внутренние качества, внутренние качества природы человека, мужчины, которые позволяют ему эту аскезу совершать.
2: Конечно.
0: Вот если что, микрофончик.
3: Да,
0: да. Смотрите, независимость внутренняя позволяет ему заботиться независимо от обстоятельств. То есть внутреннее качество проявляется внешне вот так. И внутреннее философское отношение к жизни проявляется в виде чуткости. Вот, примерно так. Теперь женщина. Какие вклады она может делать?

0: Первый момент. Для женщины очень трудно на чем-то сконцентрироваться. То есть выбрать что-то одно. Ей это очень трудно. То есть перед тем, как выйти замуж, женщина перебирает массу вариантов в голове. Взвешивает и так далее. Это нормально до брака. Но когда уже замужем, уже все, перебирать запрещено. Надо принять, успокоиться, расслабиться. Для женщин это величайший аскез. Даже в уме не перебирать. Даже в уме. Это величайший аскез для женщины. Поскольку ум беспокойный, не привязанный, ему очень трудно на чем-то одном сосредоточиться, возникает этот момент. И вторая проблема женщины — это неудовлетворенность. Женщина всегда хочет, чтобы все было идеально. Правильно? У мужчины нет такой идеи в голове. То есть ему все равно, что носки лежат посреди комнаты. Да, без проблем вообще. Да, нормально лежат. Лежат да лежат. Кому мешать? Никому. Ходить можно, ходи прямо по ним, да и все. Нет, должно быть все идеально. Все правильно должно быть. Поэтому носки где должны быть? В шкафу. В комоде. В ящике. По цветам разложены. Или еще как-то. Женщины хотят идеала. Она хочет выйти за идеального мужчину, чтобы у него не было недостатков. А это невозможно сделать. У всех есть недостатки. Просто это нужно принять. Однажды в Санкт-Петербурге мне рассказали, вот я привел пример, что люди разводятся иногда из-за мелочей. То есть жена, например, настаивает, чтобы зубная паста выдавливалась с конца тюбика. А мужчина просто рукой берет, так и выдавливает. И поставил обратно. Раньше это была большая проблема, когда тюбики были оловянные. Помните, да? То есть реально вот треть пасты оставалась внутри. А женщина как выдавливает? Сначала вот так, потом этот хвостичек надо заворачивать. И уже вот когда вот уже тюбик такой плоский, абсолютно уже все додавлено, вот его тогда выкидывается. Мужская зубная, тюбик зубной пасты, он вот такой вот. Без хвостика. Сейчас, смотрите, проблему эту поняли. Производители делают тюбики какие? Пластиковые. Чтобы где угодно выдавил, он опять принял свою форму. Выдавливай где хочешь. Когда я рассказал вот этот момент, то, что люди по этому поводу ругаются, человек поднял руку и сказал, ну, буквально вот на прошлой неделе женщина из этого мужа убила. Достал меня с этим тюбиком. Вот, мужьям нужно быть очень аккуратными в этом смысле. Женщины реально хотят совершенства. Иногда до убийства может дойти. Раз и зарезала его. Да достал. Так она сказала полицейским. Вот достал меня с этим тюбиком. Сколько можно же? Вот 5 лет ему долдоним. Вдавливай правильно. Он как будто назло. Итак, поскольку ум женщины беспокоен, ей очень трудно совершать ее аскезы. То есть успокоиться, выбрав одного человека. Это серьезнейшая аскеза для женщины. Особенно в уме. И быть, скажем так, довольной, удовлетворенной тем, что муж может дать. То есть, когда выходишь замуж, ты должна понимать, что он не будет зарабатывать ни на рубль больше того, что сейчас зарабатывает. Не планируй, не надейся, что он на 10-ю работу устроился. Дорогой, мне нужны сапоги. Без проблем. Сейчас еще одну работу найду и тебе сапоги купим. То есть, нет, он тоже устает, тоже хочет полежать на диванчике, тоже хочет расслабиться в таком духе. Итак, смотрите, аскеза мужчины. Служение, да? Не женщина служит, мужчина. Еще раз, смотрите, важный момент. Женщина зависима в отношениях. Это означает, что она будет копировать мужчину. Она будет отвечать на то, что он делает. Если женщина для вас что-то делает, а вы для нее ничего не сделали, делайте простой вывод. Ей что-то от вас надо в будущем. Обычно так женщина поступает с теми, за кого замуж хотят. Начинает ему оказывать услуги. Вы попадаетесь на это. Поэтому ведийский этикет каков? Мужчина и женщина лучше вообще как бы так вот, ну, общаться достаточно спокойненько. Не соприкасаться очень плотно. Иначе вот эти вот начнутся проблемы. Я так много в тебя вложил, и у меня по отношению к тебе ожидания, а у меня нет никаких обязательств. Получается гражданский брак, по большому счету. Так вот, сожительство. Первый момент, да, еще раз, это забота. И второй момент, что у нас было?
1: Чуткость.
0: Мужчина вкладывает это в семью. Таким образом, он вдохновляет жену на ее аскезу. Не наоборот. Мужчина должен быть инициативным, не женщина. Это одна из проблем современных семей. Мужчина ждет, что женщина будет инициативу проявлять. Нет, женщина ведомая. Она хочет выйти замуж, чтобы куда-то двигаться. Почему женщины пилят мужчин? Потому что он не двигается, он дерево. Пилят дерево. То есть вы запрыгиваете, знаете, как в американских фильмах, запрыгиваете в такси, следуя за тем деревом. А дерево на месте стоит. Скучно. Женщине скучно становится. То есть он пришел с работы, почесал пузо, лег на диван, никуда не идем. И она начинает его пилить. Уже иди куда-нибудь. Пилой становится. Если вас пилят, вы никуда не двигаетесь. Простой принцип. Те, кто двигается, не пилят, догоняют. За вами бежит. Эй, стой, ну только меня подожди хотя бы. Останавливаться приходит. Да, давай пойдем. Тогда женщина счастлива. Поэтому Пушкин что говорил? Чем меньше женщины мы любим, да, тем больше нравимся мы ей. То есть не на женщину смотреть надо, нужно на высшую цель смотреть. Женщина радостная, за вами пойдет. Но если вы не двигаетесь, вы не даете пример, вы не проявляете инициативу, она будет не удовлетворена, она будет несчастлива. Поэтому женщина сейчас пила. Смотрите, женщины ходят на лекции, узнают, как должно быть, приходят домой, включают ведическую бензопилу. И начинается. Такой-то сказал лектор, вот такой-то лектор сказал. Все.
1: Звук такой интересный.
0: Ну, как-то так, да. Доктор такой-то, лектор такой-то, психолог вот такой-то. И бедный муж уже думает, где этот доктор, чтобы морду ему набить, в конце концов. Сколько можно уже? Очень интересный момент. Мужчина соблюдает свои аскезы, вдохновляет женщину на ее аскезы. Причем это не разовый процесс, это ежедневный процесс. Для женщины это очень важный момент. Еще раз, женщина зависима в отношениях, поэтому ей нужно каждый день убеждаться, что отношения есть. Есть такой анекдот. Муж ной ложится спать, и муж такой, ну, задумавшийся. Какая-то у него дума, знаете, вот серьезная на лице прям. Что-то серьезное очень, видно, что обдумывает какой-то серьезный вопрос. Она у него спрашивает, ну, а он говорит, да нет, ничего страшного, все нормально. И вот она чувствует, что ну что-то не так. Поужинал вроде бы даже без интереса как-то, просто ложкой похлебал, спасибо не сказал, не понравилось. А почему не понравилось? Где-то уже поел. Где поел? Кто накормил? И вот начинается, и он ложатся они в кровать, он ее там сухо чмокает, все, спокойной ночи, и отворачивается. И она видит, глаза-то открыты, у него не спит. Все, до 2 часов ночи она ревет, он меня бросает, все решено. В следующий день она просыпается с этими заплывшими глазами, в депрессии. А мужчина лежит и думает, почему мухи не падают? Ну почему они ползают по потолку и не падают? Почему? Как так устроено в природе? Или наоборот, он думает, почему троит? Вроде свечи поменял. Вроде все нормально. Почему троит-то? Почему? Что же сделать-то? Куда ехать? К Васильевичу, к Ивановичу вообще? Там очередь. А те ничего не понимают, сделать не смогут. Вот такой анекдот. Женская и мужская психология. Он о ней вообще не думал, чуткость не проявил. Она уже разводиться собралась. Все, меня бросили, она уже другие варианты начинает думать, что же делать. Подружкам позвонила. Дайте женщине муху, да? И просто оставьте ее на недельку. С этой мухой. Табун слонов получится. Вот это вот. Поэтому каждый день нужно женщину вкладывать. Мужчины часто удивляются, как легко решается проблема. Ко мне, когда приходят на консультацию семейные мужчины, я всегда радуюсь, потому что проблема легко решается. Означает. Женщинам много не надо. То есть позвони раз в день, как дела, дорогая, рад тебя слышать. Просто приятное скажи. Приди домой с подарочком каким-то, вот, причем это вот каждый день какую-то мелочь. И все, отношения в семье сразу нормализуются. Все нормально становится. Все просто решается. Удивительный принцип. Еще раз. Если мужчина и женщина играют свои роли, делают свой вклад, то рождается в семье девочка. Она наследует, мы знаем, природу отца. Да? Заботливая и чуткая. Вот эти качества у нее проявлены. И характер матери. Удовлетворенная, что там верное. Рождается мальчик, да? Что он наследует? Какие качества от матери? Природа его, удовлетворение и верность. Каждая женщина скажет, какой замечательный муж. Если он удовлетворен, я могу как угодно ему мозги выносить, он будет удовлетворен. Женщины мозги выносить умеют. Я 15 лет женат, умеют. Профессионалки. У них есть вот от природы дана вот эта способность выносить тебе мозг. От природы просто. Что-то, например, день рождения, смотрите, женский. Очень интересный философский такой культурный момент, аспект. Женщина мечтает, что все деньги будут у нее семейные. Что она будет казначеем. И, в принципе, веды говорят, это правильный процесс, правильный принцип. Но на свой-то день рождения она не должна свои деньги тратить, да? Поэтому что, у мужа должна быть заначка. Но все же деньги должны быть у жены. То есть у мужа не должно быть заначки. Вот парадокс женский такой. Все деньги у меня, заначки быть не должно. И когда ты спрашиваешь, ну что, если я подарок не куплю? И она говорит, да нет, ничего, все нормально. Ты точно знаешь, что если подарок не купишь, то ненормально все будет. Вот таким образом женщина умеет мозг выносить. Ты должен купить подарок, у тебя и только тогда твою заначку простят. Если ты докажешь, что заначки больше нет, только на подарок и потратил, все хорошо, все в порядке. Вот это то, что умеют делать женщины. Это проявление их зависимости в отношениях. Вот такие простые принципы ведической генетики, которые очень сильно зависят от состояния сознания родителей, от того, как они действуют в семье. Поэтому еще важный момент заключается в том, что перед тем, как завести детей, необходимо научиться исполнять свои обязанности в семье. Потому что это инвестиции в будущего ребенка. Это не нам надо даже. Мы, конечно, счастливее будем жить. Очень интересный момент, который я на своей жизни увидел, который видел в жизни людей, которые следуют этому принципу. Если мужчина исполняет свои обязанности, то есть вот эти две аскезы, происходит удивительный момент, удивительная вещь. Женщина начинает спрашивать его советов, его наставления. Как ты думаешь, как вот сделать? Ну ты сама подумай. Нет, нет, я хочу сделать так, как ты хочешь. До этого ты ей плешь проел. Я сказал, я муж, я главный. Не делай она того, что ты хочешь. Но если ты исполняешь свои обязанности, она сама будет приходить и спрашивать. Можно расслабиться. Можно не контролировать. Вообще в семье, если есть настроение контроля, означает, что семья не в очень хорошем положении. В семье не должно быть настроения контроля. Не для этого семья. Вот это мы вкладываем в детей. Это принципы ведической генетики. Перед тем, как завести детей, нужно посмотреть, насколько наша семья в этом гармонична. Смотрите, мы вчера говорили о том, что ребенок ничего не скрепляет. Иногда есть такая идея, что ребенок появится, семья станет крепче. Иллюзорная концепция. 60% браков распадается в первый год появления ребенка. Не работает этот принцип. Дети не скрепляют ничего. Дети усиливают то, что было до них. Если родители вкладывают позитивную энергию в отношения, с появлением ребенка у них появится что? Больше необходимости и возможности вкладывать. А начать семья будет более гармоничной, более крепкой. Более вкусными будут отношения. Потому что ребенок будет требовать вложения аскезы. Отцу нужно быть в два раза более терпеливым теперь, в два раза более независимым от внешних обстоятельств. То есть он должен видеть в этой непричесанной, какой-то страшной, усталой, злой жене вот ту самую любимую, на которую он женился в свое время. Это требует больше независимости, смотрите. Да, она может быть накрашена, красивая, так легче любить. А тут помятая, вот не накрашенная. Труднее, но ты независим от внешних обстоятельств. Надо тебе больше возможностей практиковать, да? У женщины будет больше возможностей практиковать свою аскезу. Аскезу удовлетворенности, аскезу верности. И семья становится крепче. Если мы не научились вкладывать эти аскезы в отношения до появления ребенка, семья начинает трещать. И люди начинают просто бороться за то, чтобы что-то осталось ради ребенка. это уже не семья, по большому счету. То есть там не будет того вкуса. Эти отношения не будут вкусными. Эти отношения разочаровывают людей. И... Да, ну давайте, вот микрофон.
2: А у меня два вопроса есть. Один, может, ну, я опережаю события, эту важную тему затронули, на то, что сейчас женщины в основном стараются искать. Вот. Я не знаю, может, вы позже об этом расскажете, но вопрос такой, а вот когда женщина ищет, ей что делать, когда мужчина лежит бревном. И второй вопрос, вот веды говорят, что, ну, где-то я слышал у кого-то, что когда вот отношения начинаются, сразу лучше жениться. А когда тогда эти качества прорабатывать, если уже сразу, ну, после, в смысле, после свадьбы сразу заводить детей?
0: Угу.
2: Или мои просто какие-то знания некомпетентны, так что простите.
0: Отдайте микрофон. Знаем у вас фокусников. Вон рукава какие. Шутка. Первый вопрос. Очевидно, что женщины более активны, чем мужчины. У них больше энергии. Это всегда было, есть и будет. Это здорово. То есть у них столько энергии не реализованной какой-то, поэтому у них есть возможности на работу сбегать, и на лекции какие-то, и мужа попилить, и с ребенком заняться. Вот. У мужчин нет столько энергии. Идеал мужчины – это что, сидеть под деревом, читать мантру. Разные вариации с этого идеала. Сесть у реки с удочкой, в гамаке около моря. Это разные вариации на ту же самую тему. Посидеть, помедитировать. В детстве, я помню, мы с отцом ездили на рыбалку, и мы реально не ловили рыбу. С ночевочкой, на лодочке, на остров, то есть там машины не ездят. Ты точно знаешь, мы тут вдвоем. Лето.
3: Комаров нет.
0: Вот это вот дальневосточная, красивая, бурная природа, вот эта тайга, бурелом, когда невозможно пройти, не нагнувшись. То есть вот это вот, здесь нет такой красоты в центре России, как там, Сибирь, Дальний Восток. Это какая-то дикая красота, просто необузданная что-то. Этот зеленый свет в глаза так бросается, что как будто тут слишком много его уже даже. И он такой необлагороженный, то есть реальная красота. И вот и рассвет начинается. И вот на рассвете комариков нет. Ну там один, что-то такое, рассвет, пар от воды идет. Тишина, вот это медитативное настроение. И даже червяка на крючке нет. Просто там этот заброшено. Ну что, как-то нужно рыбалку приехали. Но я вижу, я сижу, балдею, медитирую. И на отца смотрю, он точно так же. Есть нечего, что ли? Мы помедитировать приехали. Ну, какой-то такой мужской коми, знаете. У каждого мужчины в сознании есть пустая коробка. Сознание женщины – это клубок проводов, друг на друге зациклены. Поэтому там один проводок, поток пустил, все сразу. Вот. Там, все. Видели, я однажды был свидетелем специально разговора нескольких женщин. Удивительным образом, как у них разговор строится. Они начинают одну тему, потом как-то, если ты не следишь конкретно, вот буквально не записываешь, через 5 минут ты уже не понимаешь, а почему эта тема всплыла. Никакой логики. Потому что раз она вот рассказала, какое-то такое слово сказала, ассоциативное какое-то. У другой женщины эта ассоциация стрельнула. А вот. Через 10 минут вы уже вообще не понимаете, с чего все начиналось. У мужчин по-другому. У нас коробочное мышление. У нас коробка про футбол, коробка про хоккей, коробка там про удочки, еще что-то. И мы вот про футбол достали коробку, все, что знали, рассказали, он рассказал, обогатили, вот переложили в коробке там что-то, поменялись, положили обратно. И еще у мужчины есть у каждого пустая коробка, самая любимая. Это та коробка, в которую мы влазим, когда телевизор включается. Видели мужчину, который сидит и просто переключает каналы? Он не ищет канал, он просто в коробке сидит, ему комфортно. Проблема в том, что женщина все время в эту коробку хочет залезть. Ну как же, у тебя же занавесочки там нужны. У тебя же там ничего нет. Да, так здорово. А ей непонятно, что здорово, когда ничего нет. Надо табуреточку, надо вот то, давай. Не лезь ко мне в коробку, она пустая. Я в экстазе от того, что она пустая. Вот это идеал мужчины. Пустая коробка. Залезть ей. и думать о возвышенном. Что там в Сирии будет, что там в космосе, бороздят ли корабли космос до сих пор, как то, что происходит. А это мужская коробка, это то, что мужчине надо. Так, а с чего мы начали?
1: Мужская коробка.
0: Сейчас в семье есть один важный момент, который мы не реализуем в отношениях. Называется искусство вдохновения. То есть женщина должна научиться вдохновлять мужчин. Не пилить, вдохновлять. Потому что если все-таки пилить человека, он вдохновится быть бревном. И мужчина должен уметь вдохновлять женщину. Не заставлять, не требовать. То есть вот этот принцип требования в семье, а в супружеские обязанности. Обязанности. Он очень сильно напрягает ум. Мы должны научиться вдохновлять людей. Вот это важный принцип. То есть можно сказать, что наша обязанность — это вдохновить человека, когда мы женимся, замуж выходим. И очень важный момент, который женщины сейчас не совсем как бы знают, это женские хитрости. Женщины очень хитрые. Тогда ты говоришь, что женщины в 4 раза хитрее мужчины. Мужчины очень простые существа, очень простые. То есть нам кажется, что мы такие умные и так далее. Мы реально как 3 копейки. Любая женщина это видит. Любая женщина. Сейчас женщина даже не хитрую свою, просто мини-юбку одела и все. В ноздри пальцы засунула и ведет за собой практически все. Никаких хитростей не нужно сейчас. А смотрите, восточные женщины. Что на нее одеты? Только вот этот вот. Да? Глазницы эти. Гюльчатай, открой личико. Все. Тем не менее, как-то она замуж вышла. Как-то она счастлива, у нее дети, и муж от нее не уходит. Хитрость. Женская хитрость. Это удивительно видеть, как где-нибудь в Америке эти арабские женщины вот в этой своей паранже, да, ходят по бутикам Dolce & Gabbana, с этими кучей этих пакетов, убегают такие толпой. В этих своих танках. Где они все это носят? Дома. Для мужей покупают. Интересный принцип, да? Они хитрые очень. Они дома это все делают. Есть два места, где женщина может проявить хитрость, откуда женщина в семье может контролировать семью. Первое место – это кухня, второе – это спальня. Со спальни более-менее понятно, да, все сейчас. Камасутру можно купить, с кухней вообще непонятно. Сейчас женщина учится готовить, когда замуж выходит. То есть первый год замужа, первый год женившись, мужчина ест рожки. Если в большом городе, то и с полуфабрикатами какими-нибудь. А какие проблемы? Микроволновочка есть, купил, раз. Ты можешь быть женатым 10 лет в Москве и так и не узнать, как готовит твоя жена. Очень вкусно разогревает котлеты. Так невозможно контролировать сознание мужчин. В Индии есть профессия. Развозчики еды. Вот этот человек... У него есть, ну, предположим, 10 семей. Жена готовит обед дома. И он, вот 10 семей, он у этих жен 10 собирает еду и развозит по офисам мужьям. Это очень мощный, очень хитрый ход. Потому что когда вы кормите человека, вы даете ему свое сознание. Вы можете читать его мысли после этого. Жены так, моя жена читает мои мысли всегда. Я очень, ну, в этом плане я уже расслабился. Однажды я шел, мы были в Индии, я пел песенку в голове про себя. И она допела за мной в тот же ритм, с тех слов, где я закончил. То есть я заметил, что это неосознанно у нее, но она реально читает мысли. Не экстрасенс, поскольку неосознанно, но как-то так вот, поскольку кормит меня постоянно, я ем только ее пищу. Вот это хитрость, самая мощная хитрость, которую женщина сейчас практически... Ну, не следует которой. Поэтому женщине не умнее нужно становиться, хитрее. Не нужно ей много всего узнавать, чтобы своей гордыне потом как-то вот показывать это все. У меня был случай такой в Иркутске. Я ехал на лекцию тоже, мужчина, он подвозил мне человек. И рядом сидела его жена, и она мне говорила, а вот что же делать, если жена более духовно развита, чем муж? То есть конкретный намек уже на мужа, который за рулем сидит. И муж такой немножко как-то так голову в плечи, понеслось. И оказалось, она уже там на семинары ходит, все чакры открыла уже. По каждой чакре у нее диплом. Такая-то открытая, вот такая открытая. Все расстановки она давно уже посетила. Все уже расставили у нее в жизни. А муж до сих пор как-то вот работает из-за баранку. Ну что ж такое. Такая гордыня у человека, смотрите. У меня чакры открыты, вот такая гордыня. Она не видит, что муж позволяет ей открывать эти чакры. Что он зарабатывает деньги, чтобы она на семинары эти ходила, чтобы духовно развивалась. Пришлось немножко гордыню сдуть. Поэтому в ведах есть интересное утверждение, что перед тем, как совершать какую-то аскезу, женщина должна попросить благословение мужа. Благословение попросить. Иначе гордыня вырастет. То есть, еще раз, мы должны научиться в семье вдохновлять. В семье никто не является нашей собственностью. Никто. И никогда не станет. Есть такая поговорка, если твое не уйдет, если не твое, не удержишь. Очень важный принцип семейный. Это не твоя собственность. В конце концов, нам однажды придется в любом случае расстаться с этим человеком. Даже когда люди выходят замуж, женятся, что мы говорим? Пока смерть не разлучит нас. Эти отношения не вечны. Это отношения, которые должны нам принести определенный опыт. Но это не является чем-то моим на всю жизнь. Мое, мое, мое. Если мы утрачиваем это настроение контроля, то мы понимаем, что я могу только вдохновлять человека. Лучший способ вдохновлять – это собственный пример. Поэтому женщина должна приходить с лекции не просто пилить его, что его новое услышал, послушай, дурак, а следует тому, что она услышала, молча. Мужья потом начинают что делать? Втайне от нее читать те же самые книги, слушать те же самые лекции. И потом они начинают ей это выдавать как свою идею. Женская хитрость работала. Здесь главное, чтобы она не сказала, ага, я тебя поймал. Промолчи. Есть в юриспруденции такое понятие де-факто и де-юре. Де-факто – это по факту, да, де-юре – это по бумагам. Помните, как в Остапе Бендере, да, пришел в рога и копыта этот еврей, не помню его имени. Вы кто? Я председатель. Остап Бендер говорит, я председатель. А, так вы сидеть будете сами? И тут Остап Бендер понял, кто это. Это де юре пришел. Зиц председатель. Председатель, который сидеть будет. И потом, когда его увозили, да, милиция, он такой довольный сидел. При Николае сидел, при Александре сидел, при Непе посижу. Нормально, здорово, хороший бизнес пошел. Так вот, де юре пусть будет мужчина глава семьи. Это женская хитрость. Но де-факто она будет тогда. Когда мужчине дают возможность быть главой семьи номинально,
3: можно без юридических.
0: Имеется в виду, что у него есть... То есть ему всегда говорят, ты глава семьи, ты глава семьи, ты глава семьи. Когда у него есть такая возможность, решение всех важных вопросов он отдает женщине. Женщины часто спрашивают, как сделать так, чтобы муж сделал то, что я хочу. Очень просто. Нужно подойти к мужу и сказать, дорогой, вот такая проблема у меня. Только ты можешь разрешить. У тебя, у меня мозгов не хватает, только ты можешь. Только-то, вот, пожалуйста, хочу, чтобы ты все это сделал. И он довольный, говорит, да, давай, излагай. Она рассказывает эту проблему, понимает, что ему не хочется ее решать. И знаете, какой первый вопрос мужчина задает? А что ты думаешь, дорогая? И тут она честно, смело может высказать все, что она думает. Как она хотела бы, чтобы проблема решилась. И он говорит, ну здорово, хорошо, да, давай так и сделаем. Но решение принял он. Это реально работающий способ. На следующий день женщина приходит и говорит, вот это да, сработало, вот это здорово. Главное, чтобы он хитрости не понял, что им манипулируют. И так нужно научиться вдохновлять. А второй какой вопрос был?
3: Второй вопрос был, в ведах сказано о том, что сразу как заключается брак, надо за детей приниматься.
0: Если мы возьмем ведическую культуру, то... Мужчины и женщины готовились быть мужем и женой с самого рождения. Все знают, да, что в Индии рано женятся и рано выходят замуж. Еще девочкам и мальчикам. Слышали об этом? 10 лет уже замуж. Это не означает, что она начинает жить с мужем, там, в одном доме, детей заводить. Это означает, что ей говорят, у тебя есть муж. Да, большое спасибо, замечательно. Женский ум успокаивается. Далее ее начинают учить, поскольку еще нет половых вот этих вот сексуальных каких-то окраса, да, вот этого гормонов, можно научить. Поэтому что девочки говорят, сегодня твой муж придет в гости, давай приготовим для него печенье. Смотри, там твой муж сидит, угости его печеньем. Мальчик идет в гости, ему говорят, мы идем к твоей жене. Ты должен взять подарок. Ты должен заботиться о жене, защищать ее. То есть есть воспитание. То есть поэтому, когда они женятся, это уже люди серьезно относящиеся к жизни. У нас другая ситуация, смотрите. У нас каждая семья новая.
3: Я вопрос неправильно задал. Что важнее,
2: сразу за детей приниматься или отработать какие-то качества и потом уже...
0: Если вы сразу за детей принятесь, то у вас проблем прибавится просто. То есть нужно решать все по мере важности. Если решать проблему сейчас неважную, означает, потом будете решать 2-3 проблемы. Простая логика. Очень простая. Теперь я бы хотел рассказать вам одну очень интересную вещь, очень интересный момент относительно особенностей развития ребенка после рождения. Определенные существуют временные периоды, возрастные какие-то особенности, возрастная психология немножко ведическая. Этот момент будет основан на астрологии ведической. Ведическая астрология описывается такой инструмент, называется на санскрите Найсаргика Даша. Найсаргика означает универсальное. Даша означает период. У каждого из нас есть какие-то свои персональные периоды планеты. Но тем не менее, также у каждого из нас есть универсальный период. И вот смотрите, от рождения до года есть период Луны. Мы живем в период Луны, от рождения до года. От года до 3 лет идет период Марса. От 4, да, или 3 там, до 12 период Меркурия. И от 12 до 32, примерно 30 период Венеры. Вот планеты, которые связаны с детством. Луна, Марс, Меркурий и Венера. Немножечко про все эти периоды расскажу, потому что строить отношения с ребенком нужно, учитывая эти вещи. Итак, период Луны от рождения до года. Период Луны. В астрологии Луна — это планета матери, поэтому, очевидно, в этот период роль матери самая важная. Ребенок даже других родственников не признает пока. Папа может взять его на руки, и ребенок начинает плакать, потому что не тот запах, не тот ритм сердца, биение, не та температура тела и так далее. То есть и ребенок начинает нервничать. Не тот тембр голоса. Нужно маме отдавать его. Ребенок только мать признает, смотрите. И мама играет решающую роль в жизни ребенка. Мама — это еда, в идеале. Не смесями кормим ребенка, а молоком материнским. Мама — это еда, комфорт, сон, тепло, то есть жизнь. Поэтому мать в ведах называется первым учителем, первым гуру, самым важным. Это гуру, который помогает нам выжить. Я был свидетелем того, как ребенка учат брать грудь, то есть сосать молоко из груди. Это очень важный момент психологический. Я вам сейчас опишу это. Сейчас просто молодых мам не учат этому. А этому нужно учить. У нас родился ребенок, и в роддоме, ну вот на, корми. Как его прикладывать, что там, как давать, непонятно. Никто не воспитал, никто не обучил. Поэтому что делают молодые мамы? Ребенок помучился, ему дают соску. Ну, бутылочку. Это очень неправильная вещь, потому что пить из бутылочки легко. Там большая дырка, вставил ее и все. А пить из груди очень сложно, особенно первый раз. Я видел, как моя дочь это делала в первый раз. Она покраснела, позеленела. Она добывала еду. Это первая в жизни работа. То есть человек должен понять, что в поте лица своего добываешь хлеб свой, как в Библии говорится. Потом и кровью. Сейчас мы видим расслабленных людей, которые ничего не могут. Где моя бутылочка? Дайте мне, пожалуйста. Нет, человек должен понять, работать надо. моя дочь у него, она злая была, добывала еду. Так должно быть. Это первый гуру. Чтобы выжить, ты должен напрячься. Ты должен это сделать. И также Луна — это планета жидкостей. Из ребенка очень много всякого выходит в это время. Очень много жидкостей. Постоянно причем. Отовсюду. Успевай подтирать только. Только взял его на руки, уже что-то на тебя вытекло. Поэтому родительские вещи тоже стираются очень быстро. На них слюнявчики одевают, на детей, на родителей одевают слюнявчики. Потому что там все время что-то течет из человека. Также Луна — это планета, связанная с эмоциями. Это планета эмоций, отношений, чувственности. И для ребенка этот период должен быть наполнен любовью, нежностью. Он купаться должен в этом буквально. Купаться. Его нельзя ни в коем случае сажать там в отдельную клетку, эту кровать. Сиди, учись давай. То есть привыкай к тюрьме, пожалуйста. Нет, его нужно часто брать на руки, вдыхать аромат волос, обнимать, говорить очень приятные вещи и так далее. То есть он должен купаться в любви. Должен купаться. Это очень важный принцип, потому что эмоциональный фон первого года жизни задержится на всю жизнь. Западная психология говорит, что в первый год жизни у ребенка воспитывается то, что называется эмпатией, отношением к миру. Если в него в этом возрасте вкладывают максимум позитивной энергии, позитивные эмоции, то он так будет относиться к жизни. Позитивно. Пришла какая-то проблема, да не проблема, решим. У нас появится целеустремленный, несгибаемый, способный решать проблемы человек. Просто потому, что вот в этот год в него что-то вложили. Причем западная психология говорит, что если в первый год этих вещей не вложили, потом невозможно это восполнить. Ведическая психология говорит, что можно, есть методы, есть способы. Но западная психология не знает этих способов. Поэтому говорит, невозможно. Год упустил — все. Позитивно к миру ты уже не научишь человека относиться. Не научишь. Представьте, родители развелись, мама несчастная. Какие эмоции получает ребенок? Как он будет строить свою жизнь потом? Как он потом будет жениться? Такой очень важный год. После рождения ребенка нужно, мама должна уделять ему практически все свое время, поэтому Луна — это также планета матери, связанная с матерью. Это очень сложное время для женщины, то есть от нее требуется очень много усилий. То есть, по большому счету, это весь мир ребенка, вся Вселенная. Нужно быть Богом. Нужно понять, как это трудно в этой ситуации. И в это время очень тесная связь между ребенком и матерью, и все, что есть в сознании матери, передается ребенку. То есть, если вы видите молодую семью, ребенок нервничает, вы можете с точностью на 100% сказать, мама нервничает. Однозначно. Поэтому что должен делать отец здесь? Нет смысла вкладывать позитивные эмоции в ребенка. Он даже вас не воспримет. Даже на руках не захочет сидеть. Необходимо вкладывать позитивные эмоции в кого? В мать. Она передаст ребенку. Мама стала счастливой, ребенок тоже заулыбался. Автоматически это происходит. Потрясающая мистическая связь. Я 3 года это вижу на своей дочери. Ребенок нервничает, я сразу к маме. Что случилось? Как ты узнал? Очевидно, ребенок нервничает. Он же сам по себе не нервничает. У ребенка все в порядке. Есть еда, все тепло, хорошо. Почему нервничает? От мамы чувствует. Вкладываешь в маму. Это то, что мужья сейчас не делают. То есть мужья, когда появляется ребенок, начинают требовать что-то от женщины, чтобы она все так сделала, как и раньше. А если этого не происходит, то отношения в семье начинают накапливаться.
4: Вы прослушали лекцию Владимира Иванова.

ну, последние тенденции, ну, даже я сегодня читал новости, что сейчас появился новый вид бизнеса. Вот. Новый вид подхода к делам, как бы новый вид подхода, ну, подхода к зарабатыванию денег. То есть люди, они представляют, что заработать деньги – это игра. Как вам? Вот. Что, ну, и создаются команды, которые как бы сражаются между собой, ну, кто больше заработает. Эти люди, они зарабатывают колоссальные суммы. При этом у них это получается из-за того, что они любят, они как бы они хотят это делать, да? Вот, там, или организовывают что-то, да, кто лучше организует, как вам такое понимание. Это вот именно это вот философия, ну, игровая, это вот как раз философия духовная, потому что вся материальная жизнь – это игра. Вот, если человек ее воспринимает слишком близко к сердцу, если навешивает на себя огромную ответственность, которая в жизни очень легко на себя навесить, потому что, ну, это ж, ну, как бы я же мужчина или женщина, я что, ответственен за все, что я делаю, да? Вот, понятно, что есть какой-то здравый смысл, мы должны прилагать усилия, через которые мы будем получать плоды, но когда люди навешивают на себя огромное количество вот таких вот грозди ответственности в жизни, они ломаются просто-напросто. Потому что это не природа души занимать ответственное положение в жизни. То есть это не наша природа быть, ну, мы безответственны, Кришна ответственен за все. Вот. Ну а мы ровно настолько ответственны, насколько мы его любим. Вот. Ну, если мы его любим, то мы пытаемся сделать для него как можно лучше. Да? Вот. Это как вот в семье, да, что мужчина принимает ключевые решения какие-то в жизни, а жена принимает мелкие решения, которые, ну, не, ну, даже если жена ошибется, чтобы она себя не мучила этими решениями, ну, не мучила себя этими ошибками. Да? Какие-то мелочи, да, ну, подумаешь, там купил что-то не то, да, ну, ерунда, можно пойти купить еще, ну, как бы другое, да. Или там домашними какими-то делами, ну, домашними распорядками. Вот. Ну, там даже если какие-то ошибки есть, то они незначительные. И то же самое мы такое же положение занимаем в жизни. То есть наши ошибки, они незначительны по отношению к тому плану, ну, по которому мы живем. Вот этот план, он очевиден. Вот, как бы, и, ну, и поэтому излишняя ответственность на людей губит. Когда люди слишком много берут на себя, что я здесь, я хозяин жизни, да, этими руками сделал все. Ну, как в Советском Союзе. Вот. То есть, ну, это погубило людей просто-напросто и сделало жизнь, ну, невообразимо сухой. Вот, в то время. Вот. И поэтому правильное положение по жизни – это прилагать, ну, те усилия, которые мы чувствуем, что это, ну, любовь к Богу, да? Ну, что мы чувствуем, что мы полезны так. Вот. Но правильные усилия – это усилия, которые из благодарности происходят нашей. Вот. Из того, что, допустим, мы, ну, в этом мире получаем много всего, и мы чувствуем, что мы что-то должны сделать для этого мира. Ну, иначе мы просто какие-то… Ну, мы будем себя чувствовать очень плохо, и будем пытаться как-то анестезировать свое чувство.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Следующий вид деятельности, очищающий жизнь человека и дающий ему как бы счастье, называется картавья карма. Картавья карма. Это деятельность, которую человек совершает для продления своей жизни. Она очищает человека, облагораживает. Это важная деятельность. Есть определенный перечень, какая это деятельность. У меня нет сомнений, что именно это надо делать. Первое, что для продления жизни надо делать, это соблюдать режим дня. Если ты не соблюдаешь режим дня, ничего не поможешь. Рано не встаешь, рано не ложишься, вовремя не кушаешь, неправильно относишься к труду, значит, будут проблемы. Второе, что человек должен делать для продления своей жизни, он должен каждый день повторять молитвы благоприятные и прощать, просить прощения. Он должен очищать свое сердце, иначе ничего не поможет. Третье, что человек для продления жизни должен, он должен заниматься хатха-йогой. Почему хатха-йога именно? Или цигун? Два вида гимнастики я вам рекомендую. Почему? Потому что это статические упражнения. Динамические упражнения дают тонус человеку, дают возможность ему активно трудиться. Поэтому они тоже хороши. Но статические упражнения обладают уникальной силой. Что происходит с человеком, когда человек в одном положении застывает? Тонкие каналы, которые сами по себе засоряются, они прочищаются от этого. Понимаете, у нас есть на тонком плане определенная энергия, забивающая жизненные каналы и дающая хронические заболевания человеку. У вас у всех эти каналы забиваются. Не волнуйтесь, знаете вы об этом или нет. Я могу пальцем показывать и говорить, у вас этот канал забит, у вас этот канал забит. Но у всех забиты каналы, у всех. Поэтому каждый человек должен каждый день очищать эти каналы. Один из самых хороших методов ежедневного очищения каналов – это упражнения хатха-йоги, статические упражнения. Также есть упражнения, которые очищают каналы – это задержки дыхания. Такие упражнения есть. Надо задерживать свое дыхание. Дыхательное упражнение называется пранаяма. Или в цигуне тоже есть дыхательное упражнение. Надо учиться дышать с задержками дыхания. Очищает существование. Следующий вид очищения – это голодание. Но даже больше, чем сухой пост,